0: как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
1: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто Он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано «не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющий его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
0: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед, ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
1: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят... Верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает, как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека. Так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя — то есть, чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснение, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
0: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии, и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
1: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту. И отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради Неба.
0: И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в ло лишма, ибо из ло лишма придет в лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
2: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав эт кав эхад.
1: Однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно стоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
0: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
1: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг. Ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
0: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
1: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в вышезнание, в ее величие, даже если он пока не чувствует это на практике. Он должен сказать себе то, что я должен верить в вышезнание, важность Торы и заповедей, вызвана тем, что я еще недостоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
0: Поэтому получается, что то, что он должен верить в вышезнание, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин, и без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить в вышезнание, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить в вышезнание, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а только когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит в вышезнание, в ее важность, важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость, то есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма от лолишма он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
1: Однако потом он должен перейти в левую линию, то есть критически рассмотреть это действие, является ли оно, действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре. Ангелы явились охранять его Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
0: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его, и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
3: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע.
1: Достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
0: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного, и на личном уровне у нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства, и это то, что ведет человеком, и сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему неважно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все имеют исправление, и он в крике, в молитве к Творцу, чтобы он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
1: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше? Помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то этому, из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание Инстинктивно это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает

0: Продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он наконец кризис, пока он наконец не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь.
1: И
0: когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли. Также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед. После того, ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность. И снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих из выходов, из святости и возвращения к святости, из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения келим, которые находятся в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление, высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел, то есть

0: доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, выше знания, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей. Должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, все это происходит только из того же замысла творения, насладить творение, и каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. И после того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к Махсум. В этом, в сущности, все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
1: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии, и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу.
2: Но
0: в чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что неважно, кто обращается. Человек. И неважно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет. Ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, и в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то, и это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность. И тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого в этом мире, это уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнение, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня, и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. И в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце, такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого. Это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важное, важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает? Это как в навигации. Понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель, ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот так, то же самое здесь. Еще. Молитва, правильное желание включает.
1: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
1: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон, только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними. Это как ангел. Как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. И изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
1: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждое решимо я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую... Форма на желание, которое я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это. исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснения, это происходит только в левой линии, верно?
1: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение — это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного, как может быть выяснение только в левой линии. То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее. Так. Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
0: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
1: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мои усилия как бы ничего не стоят и не дают никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяют согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют. Нет.
2: Кен.
0: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько...
1: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
0: И тогда...
1: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходит махсом и входит в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния. И тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен прийти несколько раз.
2: Много раз он должен пройти, сколько раз. А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да, сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч, а у другого, скажем, 20 тысяч раз. Это не цифры, я просто так говорю. И никто не может знать, сколько заранее, до последнего момента. Пока не заканчивает последнее выяснение, он даже не знает. Он даже не знает, это последнее или еще потом есть.
3: Отсюда мой вопрос. Если я изначально об этом учу, каждый раз, когда у меня возникает мысль, я готовлю себя, я говорю себе, что это дорого. И вдруг приходит мысль, что нет Творца, нет ничего. Как же я отвечу на это, когда я учусь?
2: Слушай, ты просто пытаешься мозгами решить, как я, когда придет какое-то состояние, буду умный, могу под контроль взять состояние.
3: Нет, я говорю в процессе того, как я учусь. Может быть, в сущности я предотвращаю для себя...
2: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы... Средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, и это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, это так. Чертежи видит. Он учит как бы науку. Но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь? Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек, разочарований. Дадут чуть-чуть, а он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что ты тут поделаешь? Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом. Тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному. То тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас. То тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
3: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
2: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце, он чувствует, что он исключительный такой, единственный. Это от Творца происходит, это божественная частица свыше. Не каждый чувствует. Я больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно я вот это вот, да, стирается. А если нет, ну, человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он остается только с этой точкой. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, он хочет включиться во всех, начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет. Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться. Так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что... Пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то ну, тут выхода нет.
3: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
2: Отмена перед товарищем ты... Чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
3: Но почему же?
2: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну, где найти помощь?
3: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
2: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут? Что тут, колхоз? Зачем? Ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это.
4: Кен.
3: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
2: Правильная подготовка, я сказал. Но, может быть, можно сказать, стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск. Поиск Его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении Него. Я этим как бы обязываю Его раскрыться. А он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое. Как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
3: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждый раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
2: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него? Из-за страха и уверенности, отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний. Ты об этом хочешь спросить?
3: Не об этом.
2: Тогда подожди.
3: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
2: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Либо болен, значит, у него есть чего-то недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
3: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
2: Не понял.
3: Если мы не держимся за правую линию?
2: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
3: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
2: Да нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
3: А если дали, это признак, что он... Да?
2: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, хишен или бейто. Но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да? В какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки, да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить. В этом это все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
3: Вы сказали по поводу отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
2: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам. Он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить. И точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело. Точка в сердце приводит его так вот, да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый он из разного части тела Адам Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А по этому составу свойств. Поэтому начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока. Но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Он почувствует, немножко почувствуют те, кто почувствует, они помогут другим. Это не, они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер, ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но...
5: Но
2: тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего состояния, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает кли шхины. Я даже не знаю, как это сказать.
3: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
2: Да нет, какое насилие? Это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. Под другого действия я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
2: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
3: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление. И в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линию, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ними. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность, повышает.

0: Человек проходит разными путями, вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Это соответствует... Это то, что Творец хочет дать, чтобы мы пришли к подобию по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания от страданий внешних к страданиям внутренним, которые называются страданиями любви.
1: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней. Иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз... Когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
0: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке форму, и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон.
1: Мы состоим из двух сил. Желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку оно состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, Он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств
0: Творца. Перейдем к следующей части урока.

0: Введение в науку Каббала. Да, друзья, мы продолжаем учиться у Рава введению в науку Каббала, который он провел целую серию, и мы уже на третьем уроке, в его третьей части, очень исключительный урок, увлекательный, есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Бааль Сулам, предисловие к учению Десяти Сферот, 155 пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания и сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, ну давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то, если мы уже говорим о названиях. Мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Билль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгальта, Апса, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам.

То есть у нас есть кли, малхут, которая получает свет. С помощью экрана это не важно. И есть в ней 5 частей. Эти 5 частей называются шореш, алиф, бет, гимель, далет. Или мы можем назвать их, затем вы поймете почему. Но пока что примите это как факт. Завиток Юд. Юд. Эй, первое. Вав. Эй, нижнее. Все знают это. Юд, эй, вав, эй. Сейчас мы увидим. У нас есть признаки. Признак. Мы знаем, что есть 2 вида светов, 2 вида наслаждений. Наслаждение, которое приходит от Творца, называется свет хохма, ор хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется хохма. Наслаждение, которое есть у нас во второй стадии, в бине, называется свет хасадим. Это наслаждение от того, что отдают. Свет хасадим. Для того, чтобы обозначить это, эти два света, мы здесь даем знак Юд, свет для, знак для света хасадим — это буква Хей. Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шореш, алиф, бет, гимель, далет, или завиток Юд, Юд, Хей, Вав, Хей. Так если парцуф, в котором есть только свет хохма внутри, я его записываю вот так. Юд, Хей, первое, Вав, Хей, нижнее. Я записываю вот так. Юд, Хей, с Юдом, Вав, Юд, Вав, Хей, Юд. Если мы сосчитаем, Юд — это 10, Хей, Юд — 15, Вав, Юд, Вав — это 22, Хей, Юд — это 15, получим вместе 72, Ап. Поэтому свет называется Ап. Если мы возьмем те же Юд, Хей, Вав, Хей и наполним их светом хасадим, у нас получится Юд, Хей, Хей. Вав, Хей. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Юд, Хей, Вав, Хей. С информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа, души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это Юд, Хей, Вав, Хей. Но разница только в цветах, которые находятся внутри. Это Ап, или Сак, или Ма, или Бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может. Всего лишь одно из 4 состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится Апсак Мабон, 4 состояния. Поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, Юд, Хей, Вав, Хей, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия, всего лишь.

0: Здесь нет ничего такого, когда думают гематрии, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцов. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там, да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное, это состояние наполнения с помощью силы преодоления, называется гематрия, все не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики, все реальное, все конкретное, буквально очень близкое нам. Да.
1: Вав Юд, Гей Юд, это ж не Вав Юд. Что там, как там?
0: Вав Юд Вав. Да, это Вав Юд Вав. Затем в САК. Там ВАВ с Алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрирован. Где это? Вот здесь. Да. ВАВ, Алиф, ВАВ. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо «ют» или «гей» есть буква «алиф»? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали 5 парцуфов, который Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает 5 порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. 5 парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти 5 парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хмаби Назер Рампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходит от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли, кли у нас всегда это Юд-Кей, Вав-Кей, не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура, их гуф, без наполнения, это Юд-Кей, Вав-Кей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется «раскрыть святые имена», да? «Раскрыть имя Творца». Когда человек делает зевук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе, он раскрывает Творца этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора на 61-м пункте он пишет, что Каббала — это порядок корней. Мы находимся внизу, мы еще будем изучать корней, которые не сходят сверху от бесконечности до нашего мира через причину и следствие, предыдущее и последующее в абсолютных четких законах. Мы их еще будем изучать, соединяющихся вместе и направленных к очень возвышенной цели, когда они не сходят к человеку. И какая цель у человека? Раскрытие имен Творца в этом мире. То есть мы находимся, как сейчас, в этом мире, плоть и кровь, и мы должны из этого создать эти келим, которые называются «желание получать с экраном», да, в котором мы раскроем, что раскроем? Раскрытие божественности, это лишь то, что войдет в него. Раскрытие божественности, его творением в этом мире. Пока мы живем в этом мире, мы должны к этому прийти. Тот, кто думает, что есть что-то вне этого состояния, он пока еще просто не понимает, и ему кажется, что есть другие состояния. Нет, кроме этого мира и раскрытия Творца творению в этом мире ничего. Остальные состояния мы еще поговорим, что они собой представляют. Наша цель, по сути дела, единственная цель, которая может быть в контакте человека с духовным, с божественным. Есть вопросы? Не пугаться, что есть много материала. Хорошо. Короче, что бы то ни было, тот, кто не повторяет материал, несколько раз в течение недели. И я привык слушать кассету или видеть запись хотя бы раз, три раза в неделю. Просто как осел это делаем. Вы не знаете, насколько с помощью этих простых вещей проходит внутрь ощущение. Это как мы изучали во время учебы. Что он пишет нам? Вы помните, где это? В предисловии к учению 10 сферот, 155 пункт. Я снова повторяю. Он говорит: согласно этому следует спросить, почему обязали каббалиста каждого человека изучать науку Каббала? Откуда этот вопрос? Что мы изучаем? Мы ведь этого не знаем, мы этого не видим. Просто мы изучаем что-то. Зачем же изучать это? Нет материала этого мира, которым я могу пользоваться. Мне нечего делать с этими усилиями. Это что, просто теория? Он говорит, нет. И почему же обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь. Есть неоценимо чудесное свойство. Не просто так пришел сюда и стоит изучать. Это не просто так, а входит в душу не согласно разуму. Кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, он говорит тебе, конечно же, не понимаешь, а ты еще и более того глубь думаешь, что понимаешь. Поэтому не стремись знать. Через знание не приходят к духовному. Но смотрите, но благодаря сильному желанию и стремлению понять то, что изучаем, не понимают, но хотят соединиться с этим, пробуждают на себя света, окружающие их души. Да? И тогда эти света постепенно входят в человека. Не согласно тому, сколько человек понимает, а насколько стремится. Так входит духовное. Поэтому тот, кто понимает больше или меньше, в моих глазах это то же самое. Но тот, кто выходит с большим желанием знать или с меньшим, в этом разница. Сидел здесь парень, он ничего не знает, а выходит отсюда в полном отчаянии, что он ничего не знает. Если он будет продолжать сейчас весь день слушать или смотреть, есть у него шансы во много раз больше. И думает, что он воспринял на самом деле. Это ничего у него не останется, кроме этого знания. Свет не войдет внутрь, а нам нужен вход светов. Свет, который входит внутрь, он передает свойства. Он строит экран, а без экрана мы не увидим никогда ни духовного, ни почувствуем его. Так можно оставаться со всем этим знанием, абсак, все эти глупости. Каждый будет так вот говорить, и ничего у него не будет, кроме самих слов. Не то, что предпочтительно понять или нет, это не ты должен делать, не ты должен закончить работу, ты должен стремиться. А стремление приходит, ты понимаешь, что он говорит, когда изучает, несмотря на то, что не понимает, но из большого стремления и желания понять. От этого в течение учебы, если ты понимаешь, если учишь и не понимаешь, но все же хочешь, ты пробуждаешь свет, который войдет внутрь, а не согласно пониманию вообще.
1: Спросить можно?
0: Да.
1: Рош Гальгаль ты. Я не понял.
0: Все, мы это уже закончили.
1: Есть шанс, что эти уроки будут на дисках?
0: Есть обычные кассеты. А что, я тебе DVD сейчас достану? Всегда есть такие, которые хотят чего-то больше вдруг. Может, через спутник мне это дадут. Тогда нормально, менее этого я не хочу. Что? Да.
1: А что с экскурсией?
0: Я не знаю, не ответственен за экскурсии. Вон он ответственный. Что еще?
1: А в каком состоянии мы находимся?
0: Мы находимся в грязи. Нет хуже этого состояния. А этот мир хуже всего, и состояние на земле, ты знаешь, как все думают.
1: Нам надо кричать, а?
0: Ну, как-нибудь поговорим, где мы находимся. Мы находимся за пятью мирами, первый мир после этих пяти миров. То есть у нас, я сейчас покажу, Творец. Потом Малхут бесконечности, мир Адам Кодмон, Ацилут Брия и Царасия, Махсом, и этот мир, и вот тут мы. Вот так это, еще ниже. Этот мир — это духовное понятие, мы ниже него. Мы должны внутри себя прийти к этому миру. Этот мир — это когда я чувствую, где я нахожусь. Я пока еще не чувствую этого. Мы находимся после пяти миров. Это называется скрытием Алама, пять скрытий Аламот. И наша основная проблема — это прорваться, пройти через Максом, прорвать Максом, это называется выход из Египта и подняться до мира Ацилут. Это наша работа. Пройти от Максома до мира Ацилут называется пройти 6000 лет. Это работа. А после этого то, что я здесь, это уже не важно, это называется уже конец исправления, гмаротику. Все это мы будем изучать, это просто. Нет, 6000 лет — это 6000 ступеней. И мы проходим Асия и Царайбрия. Каждый — это 2000 ступеней. Это можно сделать за несколько месяцев. Ладно, так всего доброго. Повторять материал я рекомендую. Да, друзья, перед уроком, который мы видели сейчас, мы спросили, что такое из большого стремления и желания понять то, что изучаем. Сейчас с нами здесь находится очень много товарищей, опытных, уже с 30-летним опытом, 20-летним, и изучают даже каждый день. Более того, и послушают уроки каждый день и так далее. Мы хотим послушать советы от товарищей, которые более-менее опытны, неважно. Как мы именно на этой точке концентрируемся, когда мы хотим стремление и желание выйти, а не понимание? Как сказал Рав на уроке, нет, ты должен заканчивать работу, ты должен стремиться. И несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять во время учебы. Если ты во время учебы не учишь и не понимаешь, но желаешь, ты этим пробуждаешь свет, который войдет внутрь. Не согласно пониманию вообще. Есть много опытных товарищей. Давайте послушаем, какие советы мы можем дать друг другу, как именно правильно соблюдать это направление на эту точку, чтобы было большее стремление и желание понять. Пожалуйста. Давайте послушаем, кто там в Тель-Авив 2, да?
2: Нечто очень важное в этом контексте — это пытаться понять, зачем ты пришел на урок, да, такую подготовку произвести за день до этого, понять, что ты хочешь заработать на уроке и как ты это будешь делать.
0: Спасибо, Нир. Да, еще кто там? Ицик Смагин, как ты сохраняешь намерение и желание не понять, а...
2: Я не могу удержать это намерение без товарищей. Я беру свои силы от десятки, когда мы готовимся еще перед сном и утром еще, для того, чтобы прийти к желаниям десятки и вознести молитву.
0: Да, это важный совет. Сохранять силу десятки. Да, Йоав, пожалуйста.
2: В Торе написано, как сказано Аврааму, «Иди впереди и будь чист». Если мы не захотим понимать, мы не сможем учиться. Мы должны приходить, делать действия, которые нам говорят мудрецы, читать статьи, объединяться. И свет подействует на нас.
0: Да, еще раз спасибо, Йоав. Мы хотим уточнить, как именно сохранять то, что мы стремимся понять. Выходим с уроком со стремлением понять, не с пониманием или непониманием. Да, Офер, пожалуйста.
2: Бааль Сулам говорит нам, если у него нет силы, желания, стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть такое желание, и духовному. И если эти леди симпатичны ему, он также берет эту силу преодоления и желания, и их стремления, несмотря на то, что он сам в силу своих свойств, у него нет этих желаний, стремлений, даже силы преодоления, но в соответствии с той притягательностью и важностью в этих людях он получает новые силы. Спасибо.
0: Спасибо, Офер. USA Northeast, вы последние, а затем можете задавать вопросы по всему, что мы изучали в уроке, и можно уже готовить вопросы.
3: И я не обращаю внимания на то, что сколько я понимаю. Я обращаю внимание на то, сколько я чувствую через десятку, и насколько я связан с десяткой. И в этом есть какое-то свечение, которое невозможно передать. Но вместе с тем я гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания. Но я знаю, что с каждым уроком я становлюсь ближе и ближе к десятке.
0: Продолжить. Я думаю, что стремление человека, он должен взять это на себя как усилие, как место работы. Когда он слушает урок, все проходит через него, он как бы получает, впитывает урок. Но если он приложит вместе с этим усилие и попробует работать внутри себя с этими словами, удерживая этот момент все больше и больше каждый раз, он просто предоставит место свету работать с ним. И у этого места нет времени. Но это зависит только от усилий человека держаться в этом все больше и больше, держать в себе, и так цвета будут воздействовать на него. Тбилиси.
4: Рав когда-то нам сказал, что каждый день я должен приносить в жертву Творца своего для того, чтобы раскрыть нового Творца в объединении в десятке. Также и с пониманием. Если я постоянно буду стараться понять через товарищей, через то, как поняли мои как минимум 10 товарищей в моей десятке, то ну, я буду все больше стремиться, все больше раскрывать меру своего непонимания перед величайшими товарищами. Спасибо.
5: Макс 12.
6: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет совершенно разный хессарон в десятке к изучению птихи? От попыток буквально каждую статью стараться соединить с птихой и до абсолютного отторжения. Может, можно какой-то совет, как это все улучшить? Спасибо.
0: Еще раз задай вопрос точнее.
6: Может, можете дать какой-то совет? В десятке очень разный хессарон к изучению птихи. От попытки любую статью практически и высказывание Рава связать с птихой и до абсолютного отторжения. То есть, может, как-то можно улучшить эту ситуацию. Спасибо.
2: В первую очередь, дать важность этой учебе в десятке, насколько это все очень важно, насколько мы получаем силу от ТС, которую мы не можем получить из другого источника. должны прикладывать усилия. Невозможно убежать от этого. Необходимо читать, писать, чертить, идти за Равом во всем, пока через вот все эти усилия постепенно, да, и вот через стремление, усилия, о чем говорили все товарищи, постепенно свет начнет действовать, и это то, что работает. А главное — не сдаваться. Главное — это желание, а не то, насколько ты на самом деле понимаешь, как вот Рав все время повторяет об этом. Давать желанию выстраивать внутри. И это делается через усилие, огромное упрямство, что я не согласен с тем, что я не понимаю. Быть такого не может. Я тоже хочу понять, как Бальсулям постиг, как Рав постиг. Так и я хочу.
0: Да, можно, может быть, добавить к этому, когда человек находится сам по себе, он один перед светом, учебой, он проходит различные состояния. Один раз он понимает больше, в другой раз меньше. Раз сказал на предыдущем уроке, что человек переходит от двойного скрытия к одинарному, все время продвигается, возвращается. Десятки — это отличное изобретение, как ты спросил, потому что там могут быть сразу все состояния. Так что мы должны развивать? Что просить у света? Только развивать чувствительность к товарищам. Если мы будем просить у света развить эту чувствительность к ним и работать вместе в этом состоянии, тогда стремление выстраивается как раз из различий между нами. Один понимает больше, другой меньше, один спит, другой проснулся, один горит, его глаза горят, а через секунду может быть все наоборот. Но если мы думаем об общем слухе десятки, тогда мы выиграли. Вместо того, чтобы проходить каждое состояние и забывать предыдущее, мы включаемся во все состояния вместе. Это огромное богатство, и не нужно этого исправлять. Это нужно очень ценить, благодарить за это, что есть у нас такая прекрасная вещь — десятки. Асав, пожалуйста.
2: Мы слышали, что Рав часто говорил нам стремиться понять урок, где урок — это мера, мера, сколько мы получаем из этого урока. И мы видим, что стремление, что чем больше мы даем друг другу в десятке, в десятках, на встречах, вот как сейчас учеба с товарищами, дает много сил и в виде мировой клей, которые задают вопросы, интересуются, и выясняют, это уже дает стремление. И вот это вот наше взаимное включение, стремление друг друга дает драйв продвигаться дальше. У меня вопрос есть, если можно. Рав объяснил, что у нас есть так. Он сделал такой чертеж в последний момент. Творец, миры Ак, Абия и так далее. И он провел линию Махсома, под ним этот мир, и еще одна линия, и там внизу где-то мы. И я хотел спросить, вот под Махсомом, в чем разница между мы и вот этим миром? Что это за этот мир духовный, по-видимому, или перед духовным? Иногда Рав описывает это, что мы находимся как бы в нашем мире, это наш мир, в котором нет никакой связи с духовным, да, где присутствует Творец. С этого состояния мы начинаем. Этот мир как раз это состояние, в котором мы ощущаем Творца, ощущаем высшие миры, да, в какой-то степени.
0: Да, и введение в науку Каббала, Бальсулам говорит о том, что этот мир — это нижняя часть мира Асия. Можно относиться к этому в зависимости от того, как мы это определяем, этот мир, там, где человек находится, именно в этом сне, в котором он находится. А когда мы говорим о духовном мире, этот мир — это уже за Максимумом, это нижняя часть мира Асия, и там раскрывается тело и жизнь. Тело — это материальное желание получать и жизнь. Когда мы ниже максимума, восприятие человека оторвано от духовного. Он живет в своем маленьком эгоизме, каждый в своем сне находится и вообще не относится это ни к реальности, ни к какому духовному миру, понятно. Так не говорится об этом мире. Но Рав говорит, это наш мир. Наш мир, ну что это такое? Каждый в своем сне. Женщины Европы.
7: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente, entonces, ¿qué es lo que anhelamos entender?
2: Если я не хочу принимать это устремление ради того, чтобы понимать, тогда что значит мы стремимся понимать и где, с каким клим мы хотим понимать? Мы хотим пробудить света, которые окружают нашу душу. Мы из этого сильного желания и стремления соединиться с тем, что постиг Бааль Сулам и передает нам. Мы хотим приблизиться к этому. И только используем это стремление, мы притягиваем эти окружающие света, нашу душу. И постепенно это входит в душу, то, как Рав говорил на уроке.
0: Хайфа 3, пожалуйста. Да, совет. То, что мудрецы говорят нам, что будет в твоих глазах каждый раз как новое. Еще раз, каждый раз будет в твоих глазах как новое. Стремление в том, что я высвобождаю место. Высвободить место — это убрать старое по отношению к новому. И это не учеба для умных, а для того, как сказал Йов, это чистая Тора Творца. Здесь много пишет нам царь Давид о чистоте этой. Лихаим. Лихаим, спасибо. Флорида.
2: Есть у меня такой вопрос. Я, может быть, я не понял, что такое Таамим, Тагин, Никудот, Отиот. Что это такое? Ты можешь повторить? Мы не услышали. Он просил объяснить Танта, что такое Тагин. Тамим, Тагин, Никудот, Утиют.
0: Что такое танта? Это Рав будет говорить об этом в продолжении этой серии уроков. Он говорит, что такое тамим, никудот, тагин, утиют. Когда свет входит в парцов, да, у нас есть экран, тогда приходит прямой свет, ор, яшар, потом отраженный свет, орхозер, это результат экрана. Затем входит внутренний свет, орпними, внутрь парцуфа до табора. Это мы изучаем. Раф это уже этому обучал на предыдущих уроках. Здесь у нас П, здесь табур, здесь сиюм раглин, окончание ног дословно. Когда входит орпними, это называется теамим. Вкусы дословно. Это первый вход света в парцуф. Когда свет выходит из парцуфа, да, выходит снова из парцуфа, и не мы будем пока говорить, по каким причинам, это объяснение само по себе, это называется никудот, точки дословно. Теперь решимот. Впечатление от таамим, информация, которая остается после того, как были вкусы эти таамим внутри, это называется тагин, дословно коронки над буквами, и это решимо, а решимо от никудот называется отиот, дословно буквы духовной работы, отиот. Секундочку. Вот так вот. отиют буквой. Так весь этот процесс входа светов в парцуф называется таамим, выход светов называется никудов, решимот от таамим называется тагин, а решимот никудот называется отиют. В конце то, что остается, это отиют буквы. И почему это важно? Потому что отиют — это решимот. Впечатление, которое осталось от входа и выхода цветов, как подготовка наша, чтобы мы поднялись снизу вверх, души, которые будут подниматься снизу вверх, и то, что они раскроют на более высокой ступени, называется утиот. Поэтому утиот называется завершенным килим, потому что только распространение света и выход его делает кли достойным своей функции. То есть вход цветов — это таамим, выход — это никудот, решимот, то, что осталось после от таамим, называется тагин, а то, что осталось от никудот, называется отиот. То есть от всего процесса в конце остаются отиот, а затем выходит следующий парцуф, более низкий, все более и более меньшие парцуфы. И когда мы строим это строится сверху вниз лестница, когда мы в подъеме по ней будем все больше и больше раскрывать отиот. И Раф объяснил затем в гематриях, почему парцуф Аб называется Аб, это 72, в соответствии с соотношением света Хохма и Хасадим, и тогда он отнесся там к буквам Отиот, которые символизируют, конечно же, для того, кто понимает, постигает, пока нами это не воспринимается, мы не обязательно должны помнить это. Но снова, по той причине, которую мы изучаем, когда из большого желания и стремления понять, мы пробудим на себя окружающие света, которые очень приближают нас к цели.
2: Мак 3.
8: Какая разница между пониманием и постижением?
2: Постижение — это самый высокий уровень, полноценное постижение ступени. А под этим есть разные еще этапы, который чуть меньше, чем полноценное постижение. Латин 1.
9: Hola, amigos. Precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo. Mencionaron que era un sueño.
0: Относительно этого мира, я не понимаю, что такое этот мир. Это что-то как сон, представляемое. И одновременно слышится, что это ощутимо. Есть вещи в нашем сне, в нашем воображении, но есть конкретные вещи, которые мы ощущаем в чувствах. В таком случае, как относиться к тому понятию, которое называется этот мир в таком случае. Гилад, и так здесь есть несколько видов отношений. Мы желание получать. Мы результат разбиения души Адама Ришона, поэтому то, что мы должны понять в нашем восприятии реальности, что есть у нас желание получать добро и наслаждение, и мы не исправлены, потому что мы хотим получать для себя, поэтому мы не видим истинной картины. Но каждый видит картину, которая правда для него, она очень истинна для него. Я прав, я сейчас хочу, я разочарован, потому что не получаю, я ненавижу кого-то, потому что образуется ощущение ненависти, потому что я не получил желаемое наслаждение. И это происходит и в чувствах, и в мыслях, и это восприятие реальности нашей. Каббалисты говорят, что это неправильное восприятие, не истинное. Для нас истинное. По-другому нельзя воспринимать, когда мы находимся в этом. Но говорят, что есть гораздо более восприятие реальности. И это восприятие придет, когда мы объединим души, соединим связь между нами, и тогда между нами начнем создавать что-то, может быть, не создавать, а раскрывать что-то существующее, что является истиной. Это истинный мир. Так самое низкое восприятие во всех духовных мирах, согласно порядку духовных ступеней, называется этот мир, Улам-Азе. Это духовное первое исправленное восприятие, называемое «этот мир». Иногда пользуются этим понятием в нашем восприятии, как мы воспринимаем вещи. Этот мир, потому что я вижу это своими глазами. Но пока мы еще пользуемся желанием получать для себя только, конечно же, это восприятие искаженное и неправильное. Об этом царь Давид сказал: «Раскрой мне глаза, и я увижу света». То есть «Открой мне глаза, и я увижу истинное состояние». И Рав сказал, что это состояние души Адама Ришона, когда мы вместе приходим к этому состоянию и раскрываем шхину, кли, который называется шхина. И тогда называется, что мы начинаем входить в этот мир, в его духовное понимание, а не на обычном языке, когда мы говорим «этот мир». Поэтому всегда нужно смотреть, из какой точки мы смотрим на это. Я думаю, что мы завершили. Итак, дорогие друзья, большое спасибо. Каждый такой урок, когда мы слышим Рава и говорим между собой, и слушаем, и объясняем, и пытаемся понять, и стремиться к тому, к чему мы на самом деле должны стремиться, это еще урок, еще порция света, которую мы получаем, которая очень приближает нашу душу. Завершим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: По два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше, труды Рабаша, первый том, 230 страница. Почитаем вместе статью в десятках, у нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия, если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видно воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время то, что нуждается в исправлении, называется правым.

0: называется левым, согласно объяснению наших мудрецов. Откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
1: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким, как он. И Творец дал, не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями, так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатка в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и

0: И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
1: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповеди Лишма, на самом деле «Ло лишма», в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
1: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано: «Не прибавь и не убавь». Однако ему говорят: «Работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным». И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил, от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он

0: должен делать, это лишь поддерживать количество, а качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющие его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповедей. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
1: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед. Ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
0: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека. Так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя То есть, чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
1: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
0: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту, и отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло-лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради него.
1: И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
2: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав эта кав эхад.
0: Однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И она состоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
1: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
0: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям, то есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
1: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
0: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в вышезнание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в вышезнание, важность Торы и заповедей, вызвана тем, что я еще не достоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благое наслаждение, которое облачено в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
1: Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин, и без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить в выше знание, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить в высшее знание, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так, когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит в высшее знание, в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма, от лолишма, он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
0: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре, ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
1: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его, и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
0: Цель — достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
1: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного, и на личном уровне. У нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства. И это то, что ведет человеком. И сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему не важно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все время исправления, и он в крике, и в молитве к Творцу, что он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
0: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше, помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то этому, из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он наконец кризис, пока он наконец не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь. И когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли, также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед. После того, как ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность, и снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих «из выходов», «из святости» и «возвращения к святости» — из этого выходит Тора. Из этого формируется клей, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения килим, который находится в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление — высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел. То есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, высшее знание, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей, должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, все это происходит только из того же замысла творения — насладить творение. И каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. И после того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к махсум. В этом в сущности все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
1: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу.
2: Но
0: в чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет, ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, и в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение из сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то, и это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность. И тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого, в этом мире это уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнения, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. А в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце, такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого, это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, Он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важное, важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает? Это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель, ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот та, то же самое здесь. Еще. Молитва, правильное желание включает.
3: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
3: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон. Только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними. Это как ангел, как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. Изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
3: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждое решимо я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую, форма на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это и исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснение, это происходит только в левой линии, верно?
3: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного, как может быть выяснение только в левой линии. То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее. Так... Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
4: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
3: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мои усилия как бы ничего не стоят и не дают никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяют согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют, нет.
4: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько?
3: Нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
4: И тогда.
3: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходят махсом и входят в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния, и тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен пойти несколько раз.
5: Много раз он должен пройти, сколько раз? А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да, сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч, а у другого, скажем, 20 тысяч раз. Это не цифры, я просто так говорю. И никто не может знать, сколько заранее.

0: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы, средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, и это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, это так. Чертежи видит. Он учит как бы науку, но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь? Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек. Разочарований дадут чуть-чуть, а он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что тут поделаешь. Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас, то тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
1: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
0: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце, он чувствует, что он исключительный такой, единственный. Это от Творца происходит, это божественная частица свыше. Не каждый чувствует. Я больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно я вот это вот, да, стирается. А если нет, ну, человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он остается только с этой точкой. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, он хочет включиться во всех, начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет.

0: Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться. Так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то ну, тут выхода нет.
1: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
0: Отмена перед товарищем ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
1: Но почему же?
0: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну, где найти помощь?
1: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
0: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут? Что тут, колхоз? Зачем? Ну, ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это.
1: Кен. Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
0: Правильная подготовка, я сказал, но, может быть, можно сказать, стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск. Поиск его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении него. Я этим как бы обязываю его раскрыться. А он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое. Как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
1: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждый раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
0: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него? Из-за страха и отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний.
2: Если хабизамали жоль.
0: Ты об этом хочешь спросить?
1: Не об этом.
0: Тогда подожди.
1: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
0: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Или болен, значит, у него есть чего-то недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
1: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
0: Не понял.
1: Если мы не держимся за правую линию?
0: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
1: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
0: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
1: А если дали, это признак, что... Да?
0: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, хишены либо и то, но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да? В какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки... Да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить.
2: В этом
0: все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
1: Вы сказали по поводу... Отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
0: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам. Он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить. И точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело. Точка в сердце приводит его так вот. Да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый, он из разного части тела Адам Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А по этому составу свойств. Поэтому он начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока, но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Он почувствует, немножко почувствует, те, кто почувствует, они помогут другим. Они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер. Ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но... Но тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего состояния, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает кли шхины. Я даже не знаю, как это сказать.
1: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
0: Да нет, какое насилие? Это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. По другого действия я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
0: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
1: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление, и в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линию, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ними. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность, повышает.
0: Человек проходит разными путями — вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Это соответствует... Это то, что Творец хочет дать, чтобы мы пришли к подобию по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания от страданий внешних к страданиям внутренним, которые называются страданиями любви.
1: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней. Иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
0: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке форму, но и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон,
1: Мы состоим из двух сил. Желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку она состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире, то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, Он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств
0: Творца. Перейдем к следующей части урока.

0: Введение в науку Каббала. Да, друзья, мы продолжаем учиться у Рава введению в науку Каббала, который он провел целую серию, и мы уже на третьем уроке в его третьей части. Очень исключительный урок, увлекательный, есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Бааль Сулам, предисловие к учению десяти сферот, 155-й пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания и сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, но давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то, если мы уже говорим о названиях. Мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Билль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгальта, Апса, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Это Малхут мы изучали. Это Малхут. Состоит из пяти частей. Шор, Шалев, Бет, Гимель, Далит. Или Кетер, Хохма, Бина, Зайрам, Пинвон. Малхут, неважно, как это изобразить и изображать, и как называть их. То есть у нас есть кли, Малхут, которая получает свет. С помощью экрана это неважно. И есть в ней пять частей. Эти пять частей называются Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далит. Или мы можем назвать их, затем вы поймете почему. Но пока что примите это как факт. Завиток Юд. Юд. Эй, первое. Вав. Эй, нижнее. Все знают это. Юд, эй, вав, эй. Сейчас мы увидим. У нас есть признаки. Признак. Мы знаем, что есть два вида светов, два вида наслаждений. Наслаждение, которое приходит от Творца, называется свет хохма, ор хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется хохма. Наслаждение, которое есть у нас во второй стадии в Бине, называется свет хасадим. Это наслаждение от того, что отдают свет хасадим. Для того, чтобы обозначить это, эти два света, мы здесь даем знак Юд, свет для, знак для света Хасадим — это буква Хей. Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шорош алиф бет гимель далит или завиток ют, ют гей вав гей. Так если парцуф, в котором есть только свет хохма внутри, я его записываю вот так. Ют гей первое, вав гей нижнее. Я записываю вот так. Ют. Гей с Юдом, Вав, Юд, Вав, Гей, Юд. Если мы сосчитаем, Юд — это 10, Гей, Юд — 15, Вав, Юд, Вав — это 22, Гей, Юд — это 15, получим вместе 72, Ап. Поэтому свет называется Ап. Если мы возьмем те же Юд, Эй, Вав, Эй и наполним их светом Хасадим, у нас получится Юд, Эй, Эй, Вав, Эй. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Юд, Хей, Вав, Хей. С информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа, души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это Юд, Гей, Вав, Хей. Но разница только в светах, которые находятся внутри. Это Ап, или Сак, или Ма, или Бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может, всего лишь одно из четырех состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится Апсак Мабон, четыре состояния. Поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, Юд, Гей, Вав, Гей, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия. Всего лишь здесь нет ничего такого, когда думают гематрия, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцуф. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там, да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное это состояние наполнения с помощью силы преодоления называется гематрия, все не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики. Все реальное, все конкретное, буквально. Очень близкое нам. Да.
1: Вав, Юд, Гей, Юд. Это ж не Вав и Юд. Что там, как там?
0: Вав Ют Вав. Да, это Вав Ют Вав. Затем Всак. Там Вав с Алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрирован. Где это? Вот здесь. Да. Вав Алиф Вав. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо «ют» или «гей» есть буква «алиф»? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали пять парцуфов, которые Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает пять порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. Пять парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти пять парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хмаби Назерампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходит от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли. Кли у нас всегда — это ют-кей, вав-кей. Не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура, их гуф, без наполнения — это ют-кей, вав-кей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется раскрыть святые имена, да? Раскрыть имя Творца. Когда человек делает зевук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе, он раскрывает Творца этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора на 61-м пункте он пишет, что Каббала — это порядок корней. Мы находимся внизу, мы еще будем изучать корней, которые нисходят сверху от бесконечности до нашего мира через причину и следствие, предыдущее и последующее в абсолютных четких законах. Мы их еще будем изучать, соединяющихся вместе и направленных к очень возвышенной цели, когда они нисходят человеку. И какая цель у человека? Раскрытие имен Творца в этом мире. То есть мы находимся, как сейчас, в этом мире, плоть и кровь, и мы должны из этого создать эти келим, которые называются желание получать с экраном, да, в котором мы раскроем, что раскроем? Раскрытие божественности, его это клиш, то, что войдет в него. Раскрытие божественности, его творением в этом мире. Пока мы живем в этом мире, мы должны к этому прийти. Тот, кто думает, что есть что-то вне этого состояния, он пока еще просто не понимает, и ему кажется, что есть другие состояния. Нет, кроме этого мира и раскрытия Творца творению в этом мире ничего. Остальные состояния мы еще поговорим, что они собой представляют. Наша цель, по сути дела, единственная цель, которая может быть в контакте человека с духовным, с божественным. Есть вопросы? Не пугаться, что есть много материала. Хорошо. Короче, что бы то ни было, тот, кто не повторяет материал, несколько раз в течение недели. И я привык слушать кассету или видеть запись хотя бы раз, три раза в неделю. Просто как осёл это делаем. Вы не знаете, насколько с помощью этих простых вещей проходит внутрь ощущение. Это как мы изучали во время учебы. Что он пишет нам? Вы помните где-то в предисловии к учению 10 сферот, 155 пункт? Я снова повторяю. Он говорит: согласно этому следует спросить, почему обязали каббалиста каждого человека изучать науку каббала? Откуда этот вопрос? Что мы изучаем? Мы ведь этого не знаем, мы этого не видим. Просто мы изучаем что-то. Зачем же изучать это? Нет материала этого мира, которым я могу пользоваться. Мне нечего делать с этими усилиями. Это что, просто теория? Он говорит, нет. И почему же обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь. Есть неоценимо чудесное свойство. Не просто так пришел сюда и стоит изучать. Это не просто так, а входит в душу не согласно разуму. Кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, он говорит тебе, конечно же, не понимаешь, а ты еще и более того, глуп думаешь, что понимаешь. Поэтому не стремись знать. Через знание не приходят к духовному. Но смотрите. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять то, что изучаем, не понимают, но хотят соединиться с этим, пробуждают на себя света, окружающие их души. Да? И тогда эти света постепенно входят в человека. Не согласно тому, сколько человек понимает, а насколько стремится. Так входит духовное. Поэтому тот, кто понимает больше или меньше, в моих глазах это то же самое. Но тот, кто выходит с большим желанием знать или с меньшим, В этом разница. Сидел здесь парень, он ничего не знает, а выходит отсюда в полном отчаянии, что он ничего не знает. Если он будет продолжать сейчас весь день слушать или смотреть, есть у него шансы во много раз больше. И думает, что он воспринял на самом деле. Это ничего у него не останется, кроме этого знания. Свет не войдет внутрь, а нам нужен вход светов. Свет, который входит внутрь, он передает свойства. Он строит экран. А без экрана мы не увидим никогда ни духовного, ни почувствуем его. Так можно оставаться со всем этим знанием, абсак, все эти глупости. Каждый будет так вот говорить, и ничего у него не будет, кроме самих слов. Не то, что предпочтительно понять или нет, это не ты должен делать, не ты должен закончить работу, ты должен стремиться. А стремление приходит, ты понимаешь, что он говорит, когда изучает, несмотря на то, что не понимает, но из большого стремления желания понять. От этого в течение учебы, если ты понимаешь, если учишь и не понимаешь, но все же хочешь, ты пробуждаешь свет, который войдет внутрь, а не согласно пониманию вообще.
1: Спросить можно?
0: Да.
1: Рош Гальгаль, ты. Я не понял.
0: Все, мы это уже закончили.
1: Есть шанс, что эти уроки будут на дисках?
0: Есть обычные кассеты. А что, я тебе DVD сейчас достану? Всегда есть такие, которые хотят чего-то больше в группе. Может, через спутник мне это дадут. Тогда нормально, менее этого я не хочу. Что? Да.
1: А что с экскурсией?
0: Я не знаю, не ответственный за экскурсии. Вон он, ответственный. Что еще?
1: А в каком состоянии мы находимся?
0: Мы находимся в грязи. Нет хуже этого состояния. А этот мир хуже всего. И состояние на земле, ты знаешь, как все думают.
1: Нам надо кричать, а?
0: Ну, как-нибудь поговорим, где мы находимся. Мы находимся за пятью мирами. Первый мир после этих пяти миров. То есть у нас, я сейчас покажу, Творец. Потом Малхут бесконечности, мир Адам Кодмон, Ацилут Брия и Царасия, Махсум, и этот мир, и вот тут мы. Вот так это, еще ниже. Этот мир — это духовное понятие, мы ниже него. Мы должны внутри себя прийти к этому миру. Этот мир — это когда я чувствую, где я нахожусь. Я пока еще не чувствую этого. Мы находимся после пяти миров. Это называется скрытием Алама, пять скрытий Аламот. И наша основная проблема — это прорваться, пройти через Максом, прорвать Максом, это называется выход из Египта и подняться до мира Ацилут. Это наша работа. Пройти от Максома до мира Ацилут называется пройти 6000 лет. Это работа. А после этого то, что я здесь, это уже не важно, это называется уже конец исправления, гмаротику. Все это мы будем изучать, это просто. Нет, 6000 лет — это 6000 ступеней, и мы проходим Асия и Царайбрия. Каждая — это 2000 ступеней. Это можно сделать за несколько месяцев. Ладно, так всего доброго. Повторять материал я рекомендую. Да, друзья, перед уроком перед уроком, который мы видели сейчас, мы спросили, что такое из большого стремления и желания понять то, что изучаем. Сейчас с нами здесь находится очень много товарищей, опытных, уже с 30-летним опытом, 20-летним, и изучают даже каждый день. Более того, и прослушивают уроки каждый день и так далее. Мы хотим послушать советы от товарищей, которые более-менее опытны, неважно. Как мы именно на этой точке концентрируемся, когда мы хотим стремление и желание выйти, а не понимание? Как сказал Рав на уроке, нет, ты должен заканчивать работу, ты должен стремиться. И несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять во время учебы. Если ты во время учебы не учишь и не понимаешь, но желаешь, ты этим пробуждаешь свет, который войдет внутрь, не согласно пониманию вообще. Есть много опытных товарищей. Давайте послушаем, какие советы мы можем дать друг другу, как именно правильно соблюдать это направление на эту точку, чтобы было большее стремление и желание понять. Пожалуйста. Давайте послушаем, кто там в Тель-Авив 2, да?
1: Нечто очень важное в этом контексте — это пытаться понять, зачем ты пришел на урок, да, такую подготовку произвести за день до этого, понять, что ты хочешь заработать на уроке, как ты это будешь делать.
0: Спасибо, Нир. Да, еще кто там? Ицик Смагин, как ты сохраняешь намерение и желание не понять, а...
1: Я не могу удержать это намерение без товарищей. Я беру свои силы от десятки, когда мы готовимся еще перед сном и утром еще, для того, чтобы прийти с желанием десятки и вознести молитву.
0: Да, это важный совет. Сохранять силу десятки. Да, Йоав, пожалуйста.
1: В Торе написано, как сказано Аврааму, «Иди впереди и будь чист». Если мы не захотим понимать, мы не сможем учиться. Мы должны приходить, делать действия, которые нам говорят мудрецы, читать статьи, объединяться. И свет подействует на нас.
0: Да, еще раз спасибо, Йоав. Мы хотим уточнить, как именно сохранять то, что мы стремимся понять. Выходим с уроком со стремлением понять, не с пониманием или непониманием. Да, Офер, пожалуйста.
1: Бааль Сулам говорит нам, если у него нет силы, желания, стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть такое желание к духовному, и если эти леди симпатичны ему, он также берет эту силу преодоления и желания, и их стремления, несмотря на то, что он сам в силу своих свойств, у него нет этих желаний, стремлений, даже силы преодоления, но в соответствии с той притягательностью и важностью в этих людях, он получает новые силы. Спасибо.
0: Спасибо, Офер. USA North East, вы последние, а затем можете задавать вопросы по всему, что мы изучали в уроке, и можно уже готовить вопросы.
2: И я не обращаю внимания на то, что сколько я понимаю. Я обращаю внимание на то, сколько я чувствую через десятку, и насколько я связан с десяткой. И в этом есть какое-то свечение, которое невозможно передать. Но вместе с тем я гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания. Но я знаю, что с каждым уроком я становлюсь ближе и ближе к десятке.
0: Продолжить. Я думаю, что стремление человека, он

0: Рав когда-то нам сказал, что каждый день я должен приносить в жертву Творца своего для того, чтобы раскрыть нового Творца в объединении в десятке. Также и с пониманием. Если я постоянно буду стараться понять через товарищей, через то, как поняли мои как минимум 10 товарищей в моей десятке, то ну, я буду все больше стремиться, все больше раскрывать меру своего непонимания перед величайшими товарищами. Спасибо.
1: Макс 14.
2: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет совершенно разный хессарон в десятке к изучению птихи? От попыток буквально каждую статью стараться соединить с птихой и до абсолютного отторжения. Может, можно какой-то совет, как это все улучшить? Спасибо.
3: Еще раз задай вопрос точнее.
2: Может, можете дать какой-то совет? В десятке очень разный хессарон к изучению птихи. От попытки любую статью практически и высказывание Рава связать с птихой и до абсолютного отторжения. То есть, может, как-то можно улучшить эту ситуацию. Спасибо.
1: В
4: первую очередь дать важность этой учебе в десятке, насколько это все очень важно, насколько мы получаем силу от ТС, которую мы не можем получить из другого источника. Должны прикладывать усилия. Невозможно убежать от этого. Необходимо читать, писать, чертить, идти за Равом во всем, пока через вот все эти усилия постепенно, да, и вот через стремление, усилия, о чем говорили все товарищи, постепенно свет начнет действовать, и это то, что работает. А главное — не сдаваться. Главное — это желание, а не то, насколько ты на самом деле понимаешь, как вот Рав все время повторяет об этом. Давать желанию выстраивать внутри. И это делается через усилие, огромное упрямство, что я не согласен с тем, что я не понимаю. Быть такого не может. Я тоже хочу понять, как Бальсулям постиг, как Рав постиг. Так и я хочу.
3: Да, можно, может быть, добавить к этому, когда человек находится сам по себе, он один перед светом, учебой, он проходит различные состояния. Один раз он понимает больше, в другой раз меньше. Рав сказал на предыдущем уроке, что человек переходит от двойного скрытия к одинарному, все время продвигается, возвращается. В десятке это отличное изобретение, как ты спросил, потому что там могут быть сразу все состояния. Так что мы должны развивать, что просить у света? Только развивать чувствительность к товарищам. Если мы будем просить у света развить эту чувствительность к ним и работать вместе в этом состоянии, тогда стремление выстраивается как раз из различий между нами. Один понимает больше, другой меньше, один спит, другой проснулся, один горит, его глаза горят, а через секунду может быть все наоборот. Но если мы думаем об общем слухе десятки, тогда мы выиграли. Вместо того, чтобы проходить каждое состояние и забывать предыдущее, мы включаемся во все состояния вместе. Это огромное богатство, и не нужно этого исправлять. Это нужно очень ценить, благодарить за это, что есть у нас такая прекрасная вещь — десятки. Асав, пожалуйста.
4: Мы слышали, что Рав часто говорил нам стремиться понять урок, где урок — это мера, мера, сколько мы получаем из этого урока. И мы видим, что стремление, что чем больше мы даем друг другу в десятках, на встречах, вот как сейчас учеба

0: Товарищами дает много сил и в виде мировой кли, которые задают вопросы, интересуются и выясняют, это уже дает стремление. И вот это вот наше взаимное включение, стремление друг друга дает драйв продвигаться дальше. У меня вопрос есть, если можно. Раф объяснил, что у нас есть так. Он сделал такой чертеж в последний момент. Творец, мир и Ак, Абия и так далее. И он провел линию Махсома, под ним этот мир, и еще одна линия, и там внизу где-то мы. И я хотел спросить, вот под Махсомом, в чем разница между мы и вот этим миром? Что это за этот мир духовный, по-видимому, или перед духовным? Иногда Раф описывает это, что мы находимся как бы в нашем мире, это наш мир, в котором нет никакой связи с духовным, да, где присутствует Творец. С этого состояния мы начинаем. Этот мир как раз это состояние, в котором мы ощущаем Творца, ощущаем высшие миры, да, в какой-то степени.
1: Да, и введение в науку Каббала, Бальсулам говорит о том, что этот мир — это нижняя часть мира Асия. Можно относиться к этому в зависимости от того, как мы это определяем, этот мир, там, где человек находится, именно в этом сне, в котором он находится. А когда мы говорим о духовном мире, этот мир — это уже за Максимумом. Это нижняя часть мира Асия, и там раскрывается тело и жизнь. Тело — это материальное желание получать и жизнь. Когда мы ниже Максима, восприятие человека оторвано от духовного. Он живет в своем маленьком эгоизме, каждый в своем сне находится, и вообще не относится это ни к реальности, ни к какому духовному миру, понятно. Так не говорится об этом мире. Но Рав говорит, это наш мир. Наш мир, ну что это такое? Каждый в своем сне. Женщины Европы.
2: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente, entonces, ¿qué es lo que anhelamos entender?
0: Если я не хочу принимать это устремление ради того, чтобы понимать, тогда что значит мы стремимся понимать и где, с каким клим мы хотим понимать? Мы хотим пробудить света, которые окружают нашу душу. Мы из этого сильного желания и стремления соединиться с тем, что постиг Бааль Сулам и передает нам. Мы хотим приблизиться к этому. И только используем это стремление, мы притягиваем эти окружающие света, нашу душу. И постепенно это входит в душу, то, как Рав говорил на уроке.
3: Хайфа 3.
1: Хайфа 3, пожалуйста. Да, совет. То, что мудрецы говорят нам, что будет в твоих глазах каждый раз как новое. Еще раз, каждый раз будет в твоих глазах как новое. Стремление в том, что я высвобождаю место. Высвободить место — это убрать старое по отношению к новому. И это не учеба для умных, а для того, как сказал Йов, это чистая Тора Творца. Здесь много пишет нам царь Давид о чистоте этой. Лихаим. Лихаим, спасибо. Флорида.
0: Есть у меня такой вопрос, я, может быть, я не понял, что такое Таамим, Тагин, Никудот, Отиот, что это такое? Ты можешь повторить? Мы не услышали. Он просил объяснить Танта, что такое Тагин. Тамим, тагин, никудот, утиют.
1: Что такое танта? Это Рав будет говорить об этом в продолжении этой серии уроков. Он говорит, что такое тамим, никудот, тагин, утиют. Когда свет входит в парцов, да, у нас есть экран, тогда приходит прямой свет, ор, яшар. Потом отраженный свет, орхозер, это результат экрана. Затем входит внутренний свет, орпними, внутрь парцуфа до табура. Это мы изучаем. Раф это уже этому обучал на предыдущих уроках. Здесь у нас П, здесь табур, здесь сиюм раглин, окончание ног дословно. Когда входит орпними, это называется теамим. Вкусы дословно. Это первый вход света в парцуф. Когда свет выходит из парцуфа, да, выходит снова из парцуфа, и не мы будем пока говорить по каким причинам, это объяснение само по себе, это называется никудот, точки дословно. Теперь решимот. Впечатление от таамим, информация, которая остается после того, как были вкусы эти таамим внутри, это называется тагин, дословно коронки над буквами, это решимо, а решимо от никудот называется отиот, дословно буквы духовной работы, отиот. Секундочку. Вот так вот. Буквы. Так весь этот процесс входа светов в парцуф называется таамим, выход светов называется никудов, решимот от таамим называется тагин, а решимот никудот называется отиот. В конце то, что остается, это отиот буквы. И почему это важно? Потому что отиот — это решимот. Впечатление, которое осталось от входа и выхода цветов, как подготовка наша, чтобы мы поднялись снизу вверх, души, которые будут подниматься снизу вверх, и то, что они раскроют на более высокой ступени, называется утиот. Поэтому утиот называется завершенными килим, потому что только распространение света и выход его делает кли достойным своей функции. То есть вход цветов — это таамим, выход — это никудот, решимот, то, что осталось после от таамим, называется тагин, а то, что осталось от никудот, называется отиот. То есть от всего процесса в конце остаются отиот, а затем выходит следующий парцуф, более низкий, все более и более меньшие парцуфы. И когда мы строим это строится сверху вниз лестница, когда мы в подъеме по ней будем все больше и больше раскрывать отиот. И Раф объяснил затем в гематриях, почему парцуф Аб называется Аб, это 72, в соответствии с соотношением света Хохма и Хасадим, и тогда он отнесся там к буквам Отиот, которые символизируют, конечно же, для того, кто понимает, постигает, пока нами это не воспринимается, мы не обязательно должны помнить это. Но снова, по той причине, которую мы изучаем, когда из большого желания и стремления понять, мы пробудим на себя окружающие света, которые очень приближают нас к цели.
0: Мак 3.
4: Какая разница между пониманием и постижением?
0: Постижение — это самый высокий уровень, полноценное постижение ступени. А под этим есть разные еще этапы, который чуть меньше, чем полноценное постижение. Латин 1.
5: Hola, amigos. Precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo. mencionaron que era un sueño.
1: Относительно этого мира, я не понимаю, что такое этот мир. Это что-то как сон, представляемое. И одновременно слышится, что это ощутимо. Есть вещи в нашем сне, в нашем воображении, но есть конкретные вещи, которые мы ощущаем в чувствах. В таком случае, как относиться к тому понятию, которое называется этот мир в таком случае. Гилад, и так здесь есть несколько видов отношений. Мы желание получать. Мы результат разбиения души Адама Ришона, поэтому то, что мы должны понять в нашем восприятии реальности, что есть у нас желание получать добро и наслаждение, и мы не исправлены, потому что мы хотим получать для себя, поэтому мы не видим истинной картины. Но каждый видит картину, которая правда для него, она очень истинна для него. Я прав. Я сейчас хочу, я разочарован, потому что не получаю. Я ненавижу кого-то, потому что образуется ощущение ненависти, потому что я не получил желаемое наслаждение. И это происходит и в чувствах, и в мыслях, и это восприятие реальности нашей. Каббалисты говорят, что это неправильное восприятие, не истинное. Для нас истинное. По-другому нельзя воспринимать, когда мы находимся в этом. Но говорят, что есть гораздо более восприятие реальности. И это восприятие придет, когда мы объединим души, соединим связь между нами. И тогда между нами начнем создавать что-то, может быть, не создавать, а раскрывать что-то существующее, что является истинным. Это истинный мир. Так само самое низкое восприятие во всех духовных мирах, согласно порядку духовных ступеней, называется этот мир, Улам-Азе. Это духовное первое исправленное восприятие, называемое этот мир. Иногда пользуются этим понятием в нашем восприятии, как мы воспринимаем вещи. Этот мир, потому что я вижу это своими глазами. Но пока мы еще пользуемся желанием получать для себя только, конечно же, это восприятие искаженное и неправильное. Об этом царь Давид сказал: «Раскрой мне глаза, и я увижу света». То есть «Открой мне глаза, и я увижу истинное состояние». И Рав сказал, что это состояние души Адама Ришона, когда мы вместе приходим к этому состоянию и раскрываем шхину, кли, который называется шхина. И тогда называется, что мы начинаем входить в этот мир, в его духовное понимание, а не на обычном языке, когда мы говорим «этот мир». Поэтому всегда нужно смотреть, из какой точки мы смотрим на это. Я думаю, что мы завершили. Итак, дорогие друзья, большое спасибо. Каждый такой урок, когда мы слышим Арава и говорим между собой, и слушаем, и объясняем, и пытаемся понять, и стремиться к тому, к чему мы на самом деле должны стремиться, это еще урок, еще порция света, которую мы получаем, которая очень приближает нашу душу. Завершим.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: Ну, два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше, труды Рабаша, первый том, 230-я страница. Почитаем вместе статью в десятках, у нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия. Если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один. Хотя и ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым. Согласно объяснению наших мудрецов, откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха, на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
2: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями, так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатка в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важная вещь, ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен давать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
2: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле ло лишма, в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
2: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано: «Не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющий его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
0: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед, ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
2: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает, как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека. так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
0: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии, и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
2: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту, и отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло-лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради
0: Него. И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они больше мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
3: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав эта кав эхад.
2: Однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно стоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
0: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
2: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
0: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
2: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвана тем, что я еще недостоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
0: Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин, и без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить выше знания, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное вне блага, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить выше знания, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так как когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит выше знания в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма от лолишма он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
2: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре, ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
0: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
2: Цель — достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
0: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии.

0: Идем к уроку от 17 февраля 2002 года. Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше? Помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он, наконец, не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь.
1: И
0: когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли. Также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед. После того, как ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие постоянные

0: сторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность. И снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих из выходов, из святости и возвращения к святости, из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения келим, который находится в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление, высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется, добрый ангел и злой ангел. То есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, выше знания, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей. Должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, все это происходит только из того же замысла творения, насладить творение, и каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. После того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца, и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит в Махсум. В этом, в сущности, все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
1: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии, и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу. В чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет, ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, в каждом месте есть высшая сила, ну где же она, я хочу раскрыть ее, так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то. И это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность, и тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого в этом мире, это уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнение, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. А в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого. Это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, Что важность именно этого помогает? Это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель. Ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот та, то же самое здесь. Еще. Молитва, правильное желание включает.
1: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
1: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон, только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними, это как ангел. Как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. И изучим как-нибудь. Иначе они все... Весь неживой, растительный, животный мир жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
1: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждое решимо я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую, форма на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это. Исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснение, это происходит только в левой линии, верно?
1: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение — это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного, как может быть выяснение только в левой линии. То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее.
0: Так...
1: Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. Это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
2: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
1: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мои усилия как бы ничего не стоят и не дают никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что я как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяют согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют, нет.
2: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько?
1: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
2: И тогда.
1: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, что пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходит махсом и входит в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния, и тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен пойти несколько раз.
3: Много раз он должен пройти, сколько раз? А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да? сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч, а у другого, скажем, 20 тысяч раз. Это не цифры, я просто так говорю. И никто не может знать, сколько заранее, до последнего момента, пока не заканчивает последнее выяснение, он даже не знает. Он даже не знает, это последнее или еще потом есть.
4: Отсюда мой вопрос. Если я изначально об этом учу, каждый раз, когда у меня возникает мысль, я готовлю себя, я говорю себе, что это дорого. И вдруг приходит мысль, что нет Творца, нет ничего. Как же я отвечу на это, когда я учусь?
3: Слушай, ты просто пытаешься мозгами решить, как я, когда придет какое-то состояние, буду умный, могу под контроль взять состояние.
4: Нет, я говорю в процессе того, как я учусь. Может быть, в сущности я предотвращаю для себя?
3: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы... Средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, и это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, чертежи видит. Он учит как бы науку. Но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше он подготовил, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь? Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек. Разочарований дадут чуть-чуть. А он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что ты тут поделаешь? Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас. То тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
4: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
3: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце, он чувствует, что он исключительный такой, единственный, это от Творца происходит, это божественные частицы свыше. Не каждый чувствует, я больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно я вот это вот достирается. А если нет, ну человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он остается только с этой точки. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, он хочет включиться во всех. Начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет. Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться, так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то ну, тут выхода нет.
4: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
3: Отмена перед товарищем ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
4: Но почему же?
3: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну где найти помощь?
4: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
3: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут? Что тут, колхоз? Зачем? Ну, ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это.
0: Кен.
4: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
3: Правильная подготовка, я сказал. Ну, может быть, можно сказать,
0: что кикут. Леголот это буреки,
3: стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. поиск, поиск его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно, что я на самом деле готовлю себя в направлении него. Я этим как бы обязываю его раскрыться, а он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое, как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
4: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждый раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
3: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него? Из-за страха и отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний. Ты об этом хочешь спросить?
4: Не об этом.
3: Тогда подожди.
4: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
3: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Либо болен, значит, у него есть чего-то недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
4: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
3: Не понял.
4: Если мы не держимся за правую линию?
3: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
4: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
3: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
4: А если дали, это признак, что... Да?
3: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, хишены либо и то, но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да? В какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки... Да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить.
0: В этом
3: все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
0: Кен, давай.
4: вы сказали по поводу отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
3: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам. Он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить. И точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело. Точка в сердце приводит его так вот. Да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый, он из разного части тела Адам Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А по этому составу свойств. Поэтому начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока. Но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Он почувствует, немножко почувствуют те, кто почувствует, они помогут другим. Они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, и я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер. Ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но...
5: Но
3: тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего состояния, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает кли шхины. Я даже не знаю, как это сказать.
4: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
3: Да нет, какое насилие? Это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. По другого действия я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
3: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
4: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление. И в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линии, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ними. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность, повышает.
3: Человек проходит разными путями, вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Когда это соответствует... Это то, что Творец хочет дать, чтобы мы пришли к подобию, по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания от страданий внешних к страданиям внутренним, которые называются страданиями любви.
4: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней. Иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
3: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке форму, и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон.
4: Мы состоим из двух сил. Желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку оно состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире, то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, Он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств
3: Творца. Перейдем к следующей части урока.

0: есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Баль Сулям, предисловие к учению 10 сферот, 155 пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещи, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания, сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, ну давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то. Если мы уже говорим о названиях, мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Биль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгаль, Тааб, Сах, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Это Малхут мы изучали. Это Малхут. Состоит из пяти частей. Шор, Шалев, Бет, Гимель, Далит, или Кетер, Хохма, Бина, Зайрам, Пинвон. Малхут, неважно, как это изобразить и изображать, и как называть их. То есть у нас есть Кли, Малхут, которая получает свет. С помощью экрана это неважно. И есть в ней пять частей. Эти пять частей называются Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далит. Или мы можем назвать их, затем вы поймете, почему. Но пока что примите это как факт. Завиток Юд. Юд. Эй, первое. Вав. Эй, нижнее. Все знают это. Юд, эй, вав, эй. Сейчас мы увидим. У нас есть признаки. Признак. Мы знаем, что есть два вида светов, два вида наслаждений. Наслаждение, которое приходит от Творца, называется свет хохма, ор хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется хохма. Наслаждение, которое есть у нас во второй стадии, в бине, называется свет хасадим. Это наслаждение от того, что отдают. Свет хасадим. Для того, чтобы обозначить это, эти два света, мы здесь даем знак Ю.

0: цвет для знак для цвета хасадим — это буква «Хей». Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шорош алиф бет гимель далит или завиток ют, ют гей вав гей. Так если парцуф, в котором есть только свет хохма внутри, я его записываю вот так. Ют, гей первое, вав, гей нижнее. Я записываю вот так. Ют, гей с юдом, вав, ют, вав, гей, ют. Если мы сосчитаем, ют — это 10, гей, ют — 15, вав, ют, вав — это 22, гей, ют — это 15, получим вместе 72, ап. Поэтому свет называется ап. Если мы возьмем те же ют, эй, вав, эй, и наполним их светом хасадим, у нас получится ют, эй, эй, вав, эй. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Ют, гей, вав, гей. С информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа, души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это йод, гей, вав, гей. Но разница только в светах, которые находятся внутри. Это ап, или сак, или ма, или бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может, всего лишь одно из четырех состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится апсак мабон, четыре состояния. Поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, ют, гей, вав, гей, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия. Всего лишь здесь нет ничего такого, когда думают гематрия, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцуф. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там, да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное это состояние наполнения с помощью силы преодоления, называется гематрия, все не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики. Все реальное, все конкретное, буквально. Очень близкое нам. Да.
1: Вав, юд, гей, юд. Это ж не вав, юд. Что там, как там?
0: Вав, юд, вав. Да, это вав, ют, вав. Затем в сак. Там вав с алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрирован. Где это? Вот здесь. Да. Вав али вав. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо «ют» или «гей» есть буква «алиф»? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали пять парцуфов, которые Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает пять порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. Пять парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти пять парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хмаби Назер Рампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходят от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли. Кли у нас всегда это юткей, вавкей. Не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура их гуф, без наполнения. Это ют, хей, ваф, хей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется раскрыть святые имена, да? Раскрыть имя Творца. Когда человек делает звук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе, он раскрывает Творца, этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора на 61-м пункте он пишет, что наука Каббала — это порядок корней, мы находимся внизу, мы еще будем изучать корней, которые нисходят сверху от бесконечности до нашего мира через причину и следствие, предыдущее и последующее в абсолютных четких законах. Мы их еще будем изучать, соединяющихся вместе и направленных к очень возвышенной цели, когда они нисходят человеку. И какая цель у человека? Раскрытие имен Творца в этом мире. То есть мы находимся, как сейчас, в этом мире, плоть и кровь, и мы должны из этого создать эти келим, которые называются «желание получать с экраном», да, в котором мы раскроем, что раскроем? Раскрытие божественности, его — это клиш, то, что войдет в него. Раскрытие божественности, его творением в этом мире. Пока мы живем в этом мире, мы должны к этому прийти. Тот, кто думает, что есть что-то вне этого состояния, он пока еще просто не понимает, и ему кажется, что есть другие состояния. Нет, кроме этого мира и раскрытия Творца творению в этом мире ничего. Остальные состояния, мы еще поговорим, что они собой представляют. Наша цель, по сути дела, единственная цель, которая может быть в контакте человека с духовным, с божественным. Есть вопросы? Не пугаться, что есть много материала. Хорошо. Короче, что бы то ни было, тот, кто не повторяет материал, несколько раз в течение недели. Я привык слушать кассету или видеть запись хотя бы раз, три раза в неделю. Просто как осел это делаем. Вы не знаете, насколько с помощью этих простых вещей проходит внутрь ощущение. Это как мы изучали во время учебы. Что он пишет нам? Вы помните где-то в предисловии к учению 10 сферот? 155 пункт. Я снова повторяю. Он говорит... Согласно этому следует спросить, почему обязали каббалиста каждого человека изучать науку каббала? Откуда этот вопрос? Что мы изучаем? Мы ведь этого не знаем, мы этого не видим. Просто мы изучаем что-то. Зачем же изучать это? Нет материала этого мира, которым я могу пользоваться. Мне нечего делать с этими усилиями. Это что, просто теория? Он говорит, нет. И почему же обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь. Есть неоценимо чудесное свойство. Не просто так пришел сюда и стоит изучать. Это не просто так, а входит в душу не согласно разуму. Кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, он говорит тебе, конечно же, не понимаешь, а ты еще и более того глуп думаешь, что понимаешь. Поэтому не стремись знать. Через знание не приходят к духовному. Но смотрите, но благодаря сильному желанию и стремлению понять то, что изучаем, не понимают, но хотят соединиться с этим, пробуждают на себя света, окружающие их души. Да? И тогда эти света постепенно входят в человека. Не согласно тому, сколько человек понимает, а насколько стремится. Так входит духовное. Поэтому тот, кто понимает больше или меньше, в моих глазах это то же самое. Но тот, кто выходит с большим желанием знать или с меньшим, в этом разница. Сидел здесь парень, он ничего не знает, а выходит отсюда в полном отчаянии, что он ничего не знает. Если он будет продолжать сейчас весь день слушать или смотреть, есть у него шансы во много раз больше. И думает, что он воспринял на самом деле. Это ничего у него не останется, кроме этого знания. Свет не войдет внутрь, а нам нужен вход светов. Свет, который входит внутрь, он передает свойства. Он строит экран. А без экрана мы не увидим никогда ни духовного, ни почувствуем его. Так можно оставаться со всем этим знанием, а псак, все эти глупости. Каждый будет так вот говорить, и ничего у него не будет, кроме самих слов. Не то, что предпочтительно понять или нет, это не ты должен делать, не ты должен закончить работу, ты должен стремиться. А стремление приходит, ты понимаешь, что он говорит, когда изучают, несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления желания понять. От этого в течение учебы, если ты понимаешь, если учишь и не понимаешь, но все же хочешь, ты пробуждаешь свет, который войдет внутрь, а не согласно пониманию вообще.
1: Спросить можно?
0: Да.
1: Рош Гальгаль ты. Я не понял.
0: Все, мы это уже закончили.
1: Есть шанс, что эти уроки будут на дисках?
0: Есть обычные кассеты. А что, я тебе DVD сейчас достану? Всегда есть такие, которые хотят чего-то больше вдруг. Может, через спутник мне это дадут. Тогда нормально, менее этого я не хочу. Что, да?
1: А что с экскурсией?
0: Я не знаю, не ответственен за экскурсии. Вон он, ответственный. Что еще?
1: А в каком состоянии мы находимся?
0: Мы находимся в грязи. Нет хуже этого состояния. А этот мир хуже всего. И состояние на земле, ты знаешь, как все думают.
1: Нам надо кричать, а?
0: Ну, как-нибудь поговорим, где мы находимся. Мы находимся за пятью мирами. Первый мир после этих пяти миров. То есть у нас, я сейчас покажу, Творец. Потом Малхут бесконечности, мир Адам Кодмон, Ацилут Брия и Царасия, Максом, и этот мир, и вот тут мы. Вот так это, еще ниже. Этот мир — это духовное понятие, мы ниже него. Мы должны внутри себя прийти к этому миру. Этот мир — это когда я чувствую, где я нахожусь. Я пока еще не чувствую этого. Мы находимся после пяти миров. Это называется скрытием Алама, пять скрытий Аламот. И наша основная проблема — это прорваться, пройти через Максом, прорвать Максом, это называется выход из Египта и подняться до мира Ацилут. Это наша работа. Пройти от Максома до мира Ацилут называется пройти 6000 лет. Это работа. А после этого, то, что я здесь, это уже не важно, это называется уже конец исправления, гмаротику. Все это мы будем изучать, это просто. Нет, 6000 лет — это 6000 ступеней, и мы проходим Асия и Царайбрия. Каждая — это 2000 ступеней. Это можно сделать за несколько месяцев. Ладно, так всего доброго. Повторять материал я рекомендую. Да, друзья, перед уроком перед уроком, который мы видели сейчас, мы спросили, что такое из большого стремления и желания понять то, что изучаем. Сейчас с нами здесь находится очень много товарищей, опытных, уже с 30-летним опытом, 20-летним, и изучают даже каждый день. Более того, и прослушивают уроки каждый день и так далее. Мы хотим послушать советы от товарищей, которые более-менее опытны, неважно. Как мы именно на этой точке концентрируемся, когда мы хотим стремление и желание выйти, а не понимание? Как сказал Рав на уроке, нет, ты должен заканчивать работу, ты должен стремиться. И несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять во время учебы. Если ты во время учебы не учишь и не понимаешь, но желаешь, ты этим пробуждаешь свет, который войдет внутрь, не согласно пониманию вообще. Есть много опытных товарищей, давайте послушаем, какие советы мы можем дать друг другу, как именно правильно соблюдать это направление на эту точку, чтобы было большее стремление и желание понять. Пожалуйста. Давайте послушаем, кто там в Тель-Авив 2, да?
2: Нечто очень важное в этом контексте — это пытаться понять, зачем ты пришел на урок, да, такую подготовку произвести за день до этого, понять, что ты хочешь заработать на уроке и как ты это будешь делать.
3: Туда Нир, Од, Кен, Ицик Смагин, Вакаша.
0: Спасибо, Нир, да, еще кто там? Ицик Смагин, как ты сохраняешь намерение и желание не понять, а...
2: Я не могу удержать это намерение без товарищей. Я беру свои силы от десятки, когда мы готовимся еще перед сном и утром еще, для того, чтобы прийти с желанием десятки и вознести молитву.
0: Да, это важный совет. Сохранять силу десятки. Да, Йоав, пожалуйста.
2: В Торе написано, как сказано Аврааму, «Иди впереди и будь чист». Если мы не захотим понимать, мы не сможем учиться. Мы должны приходить, делать действия, которые нам говорят мудрецы, читать статьи, объединяться. И свет подействует на нас.
0: Да, еще раз спасибо, Йоав. Мы хотим уточнить, как именно сохранять то, что мы стремимся понять. Выходим с уроком со стремлением понять. Не с пониманием или непониманием. Да, Офер, пожалуйста.
2: Бааль Сулам говорит нам, если у него нет силы, желания, стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть такое желание к духовному, и если эти леди симпатичны ему, он также берет эту силу преодоления и желания, и их стремления, несмотря на то, что он сам в силу своих свойств, у него нет этих желаний, стремлений, даже силы преодоления, но в соответствии с той притягательностью и важностью в этих людях, он получает новые силы. Спасибо.
0: Спасибо, Офер. USA North East, вы последние, а затем можете задавать вопросы по всему, что мы изучали в уроке, и можно уже готовить вопросы.
4: Я не обращаю внимания на то, что сколько я понимаю. Я обращаю внимание на то, сколько я чувствую через десятку, насколько я связан с десяткой. И в этом есть какое-то свечение, которое невозможно передать. Но вместе с тем я гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания. Но я знаю, что с каждым уроком я становлюсь ближе и ближе к десятке.
5: Вентура.
0: Продолжить. Я думаю, что стремление человека, он должен взять это на себя как усилие, как место работы. Когда он слушает урок, все проходит через него, он как бы получает, впитывает урок. Но если он приложит вместе с этим усилие и попробует работать внутри себя с этими словами, удерживая этот момент все больше и больше каждый раз, он просто предоставит место свету работать с ним. И у этого места нет времени. Но это зависит только от усилий человека держаться в этом все больше и больше держать в себе, и так цвета будут воздействовать на него. Тбилиси.
6: Рав когда-то нам сказал, что каждый день я должен приносить в жертву Творца своего для того, чтобы раскрыть нового Творца в объединении в десятке. Также и с пониманием. Если я постоянно буду стараться понять через товарищей, через то, как поняли мои как минимум 10 товарищей в моей десятке, то ну, я буду все больше стремиться, все больше раскрывать меру своего непонимания перед величайшими товарищами. Спасибо.
5: Марк 14.
7: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет совершенно разный хисарон в десятке к изучению птихи? От попыток буквально каждую статью стараться соединить с птихой и до абсолютного отторжения. Может, можно какой-то совет, как это все улучшить? Спасибо.
0: Еще раз задай вопрос точнее.
7: Может, можете дать какой-то совет? В десятке очень разный хисарон к изучению птихи. От попытки любую статью практически и высказывание Рава связать с птихой и до абсолютного отторжения. То есть, может, как-то можно улучшить эту ситуацию. Спасибо.
1: В первую очередь, дать важность этой учебе в десятке, насколько это все очень важно, насколько мы получаем силу от ТС, которую мы не можем получить из другого источника. Должны прикладывать усилия. Невозможно убежать от этого. Необходимо читать, писать, чертить, идти за Равом во всем, пока через вот все эти усилия постепенно, да, и вот через стремление, усилия, о чем говорили все товарищи, постепенно свет начнет действовать и... Это то, что работает. А главное — не сдаваться. Главное — это желание, а не то, насколько ты на самом деле понимаешь, как вот Рав все время повторяет об этом. Давать желанию выстраивать внутри. И это делается через усилие и огромное упрямство, что я не согласен с тем, что я не понимаю. Быть такого не может. Я тоже хочу понять, как Большой Лям постиг, как Рав постиг. Так и я хочу.
0: Да, можно, может быть, добавить к этому, когда человек находится сам по себе, он один перед светом, учебой, он проходит различные состояния. Один раз он понимает больше, в другой раз меньше. Рав сказал на предыдущем уроке, что человек переходит от двойного скрытия к одинарному, все время продвигается, возвращается. В десятке — это отличное изобретение, как ты спросил, потому что там могут быть сразу все состояния. Так что мы должны развивать? Что просить у света? Только развивать чувствительность к товарищам. Если мы будем просить у света развить эту чувствительность к ним и работать вместе в этом состоянии, тогда стремление выстраивается как раз из различий между нами. Один понимает больше, другой меньше. Один спит, другой проснулся. Один горит, его глаза горят, а через секунду может быть все наоборот. Но если мы думаем об общем слухе десятки, тогда мы выиграли. Вместо того, чтобы проходить каждое состояние и забывать предыдущее, мы включаемся во все состояния вместе. Это огромное богатство, и не нужно этого исправлять. Это нужно очень ценить, благодарить за это, что есть у нас такая прекрасная вещь — десятки. Асав, пожалуйста.
1: Мы слышали, что Рав часто говорил нам стремиться понять урок, где урок — это мера, мера, сколько мы получаем из этого урока. И мы видим, что стремление, что чем больше мы даем друг другу в десятке, в десятках, на встречах, вот как сейчас учеба с товарищами, дает много сил и в виде мировой клей, который задает вопросы, интересуется, выясняют, это уже дает стремление. И вот это вот наше взаимное включение, стремление друг друга дает драйв продвигаться дальше. У меня вопрос есть, если можно. Раф объяснил, что у нас есть так. Он сделал такой чертеж в последний момент. Творец, миры Ак, Абия и так далее. И он провел линию Махсома, под ним этот мир, и еще одна линия, и там внизу где-то мы. И я хотел спросить, вот под Махсомом, в чем разница между мы и вот этим миром? Что это за этот мир духовный, по-видимому, или переддуховным? Иногда Рав описывает это, что мы находимся как бы в нашем мире, это наш мир, в котором нет никакой связи с духовным, да, где присутствует Творец. С этого состояния мы начинаем. Этот мир как раз это состояние, в котором мы ощущаем Творца, ощущаем высшие миры, да, в какой-то степени.
0: Да, и введение в науку Каббала, Бальсулам говорит о том, что этот мир — это нижняя часть мира Асия. Можно относиться к этому в зависимости от того, как мы это определяем, этот мир, там, где человек находится, именно в этом сне, в котором он находится. А когда мы говорим о духовном мире, этот мир — это уже за максимумом. Это нижняя часть мира Асия, и там раскрывается тело и жизнь. Тело — это материальное желание получать и жизнь. Когда мы ниже Максома, восприятие человека оторвано от духовного. Он живет в своем маленьком эгоизме, каждый в своем сне находится и вообще не относится это ни к реальности, ни к какому духовному миру, понятно. Так не говорится об этом мире. Но Рав говорит, это наш мир. Наш мир, ну что это такое? Каждый в своем сне. Женщины Европы.
8: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente, entonces, ¿qué es lo que anhelamos entender?
1: Если я не хочу принимать это устремление ради того, чтобы понимать, тогда что значит мы стремимся понимать и где, с каким клима хотим понимать? Мы хотим пробудить света, которые окружают нашу душу. Мы из этого сильного желания и стремления соединиться с тем, что постиг Бааль Сулам и передает нам. Мы хотим приблизиться к этому. И только используем это стремление, мы притягиваем эти окружающие света, нашу душу. И постепенно это входит в душу, то, как Рав говорил на уроке.
3: Хайфа 3.
0: Хайфа 3, пожалуйста. Да, совет. То, что мудрецы говорят нам, что будет в твоих глазах каждый раз как новое. Еще раз, каждый раз будет в твоих глазах как новое. Стремление в том, что я высвобождаю место, высвободить место — это убрать старое по отношению к новому. И это не учеба для умных, а для того, как сказал Йов, это чистая Тора Творца. Здесь много пишет нам царь Давид о чистоте этой. Лихаим. Лихаим, спасибо. Флорида.
2: Есть у меня такой вопрос. Я, может быть, я не понял, что такое Таамим, Тагин, Никудот, Отейот. Что это такое? Ты можешь повторить? Мы не услышали.

0: просила объяснить Танта, что такое тагин, тамим, тагин, никудот, утиют.
1: Что такое Танта? Это Рав будет говорить об этом в продолжении этой серии уроков. Он говорит, что такое тамим, никудот, тагин, утиют. Когда свет входит в парцов, да, у нас есть экран, тогда приходит прямой свет, ор, яшар, потом отраженный свет, орхозер, это результат экрана, затем входит внутренний свет, орпними, внутрь парцуфа до табура. Это мы изучаем, Раф это уже этому обучал на предыдущих уроках. Здесь у нас П, здесь табур, здесь сиюм раглин, окончание ног дословно. Когда входит орпними, это называется теамим. Вкусы дословно. Это первый вход света в парцуф. Когда свет выходит из парцуфа, да, выходит снова из парцуфа, и не мы будем пока говорить, по каким причинам, это объяснение само по себе, это называется никудот, точки дословно. Теперь решимот. Впечатление от таамим, информация, которая остается после того, как были вкусы, эти таамим внутри, это называется тагин, дословно коронки над буквами, это решимо, а решимо от некудот называется отиот, дословно буквы духовной работы, отиот. Секундочку. Вот так вот. Буквы. Так весь этот процесс входа светов в парцов называется таамим, выход светов называется никудов, решимот от таамим называется тагин, а решимот никудот называется отиот. В конце то, что остается, это отиот буквы. И почему это важно? Потому что отиот — это решимот. Впечатление, которое осталось от входа и выхода цветов, как подготовка наша, чтобы мы поднялись снизу вверх, души, которые будут подниматься снизу вверх, и то, что они раскроют на более высокой ступени, называется утиот. Поэтому утиот называется завершенными килим, потому что только распространение света и выход его делает кли достойным своей функции. То есть вход светов — это таамим, выход — это никудот, решимот, то, что осталось после от таамим, называется тагин, а то, что осталось от никудот, называется отиот. То есть от всего процесса в конце остаются отиот, а затем выходит следующий парцуф, более низкий, все более и более меньшие парцуфы. И когда мы строим это строится сверху вниз лестница, когда мы в подъеме по ней будем все больше и больше раскрывать отиот. И Раф объяснил затем в гематриях, почему парцуф Аб называется Аб, это 72, в соответствии с соотношением света Хохма и Хасадим, и тогда он отнесся там к буквам Отиот, которые символизируют, конечно же, для того, кто понимает, постигает, пока нами это не воспринимается, мы не обязательно должны помнить это. Но снова, по той причине, которую мы изучаем, когда из большого желания и стремления понять, мы пробудим на себя окружающие света, которые очень приближают нас к цели.
0: Мак 3.
2: Какая разница между пониманием и постижением?
0: Постижение — это самый высокий уровень, полноценное постижение ступени. А под этим есть разные еще этапы, который чуть меньше, чем полноценное постижение. Латин 1.
3: Hola, amigos. Precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
4: Это
3: mencionaron que era un sueño.
1: Относительно этого мира, я не понимаю, что такое этот мир. Это что-то как сон, представляемое. И одновременно слышится, что это ощутимо. Есть вещи в нашем сне, в нашем воображении, но есть конкретные вещи, которые мы ощущаем в чувствах. В таком случае, как относиться к тому понятию, которое называется этот мир в таком случае? Гилад, итак, здесь есть несколько видов отношений. Мы — желание получать. Мы — результат разбиения души Адама Ришона, поэтому то, что мы должны понять в нашем восприятии реальности, что есть у нас желание получать добро и наслаждение, и мы не исправлены, потому что мы хотим получать для себя, поэтому мы не видим истинной картины. Но каждый видит картину, которая правда для него, она очень истинна для него. Я прав. Я сейчас хочу, я разочарован, потому что не получил. Я ненавижу кого-то, потому что образуется ощущение ненависти, потому что я не получил желаемое наслаждение. И это происходит и в чувствах, и в мыслях. И это восприятие реальности нашей. Каббалисты говорят, что это неправильное восприятие, не истинное. Для нас истинное. По-другому нельзя воспринимать, когда мы находимся в этом. Но говорят, что есть гораздо более восприятие реальности. И это восприятие придет, когда мы объединим души, соединим связь между нами. И тогда между нами начнем создавать что-то, может быть, не создавать, а раскрывать что-то существующее, что является истинным. Это истинный мир. Так самое низкое восприятие во всех духовных мирах, согласно порядку духовных ступеней, называется этот мир, Олам Азе. Это духовное первое исправленное восприятие, называемое этот мир. Иногда пользуются этим понятием в нашем восприятии, как мы воспринимаем вещи. Этот мир, потому что я вижу это своими глазами. Но пока мы еще пользуемся желанием получать для себя только, конечно же, это восприятие искаженное и неправильное. Об этом царь Давид сказал: «Раскрой мне глаза, и я увижу света». То есть «Открой мне глаза, и я увижу истинное состояние». И Рав сказал, что это состояние души Адама Ришона, когда мы вместе приходим к этому состоянию и раскрываем шхину, кли, который называется шхина. И тогда называется, что мы начинаем входить в этот мир, в его духовное понимание, а не на обычном языке, когда мы говорим «этот мир». Поэтому всегда нужно смотреть, из какой точки мы смотрим на это. Я думаю, что мы завершили. Итак, дорогие друзья, большое спасибо. Каждый такой урок, когда мы слышим Арава и говорим между собой, и слушаем, и объясняем, и пытаемся понять и стремиться к тому, к чему мы на самом деле должны стремиться, это еще урок, еще порция света, которую мы получаем, которая очень приближает нашу душу.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: Ну, два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше, труды Рабаша, первый том, 230-я страница. Почитаем вместе статью в десятках, у нас 40 минут.
2: Беньяна Эзра Хаба Милемала.
0: О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия, если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя и ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
3: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А «правое» означает то, что не нуждается в исправлении, называется «правым». В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется «левым», согласно объяснению наших мудрецов. Откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. «Ятха» на иврите, «слабая рука», «ятко». И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
3: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец не дал им разум и желание исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями, так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того,

0: он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
1: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле «Ло лишма», в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
1: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано: «Не прибавь и не убавь». Однако ему говорят: «Работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным». И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию.

0: энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющие его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
1: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед. Ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это, что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
0: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека. Так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
1: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
0: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту. И отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло-лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради Него.
1: И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнится они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
2: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав эт кав эхад.
0: Однако что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно стоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
1: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
0: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
1: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
0: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвана тем, что я еще недостоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
1: Поэтому получается, что то, что он должен верить в высшее знание, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин, и без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить в высшее знание, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить в высшее знание, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так как когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит в высшее знание, в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма, от лолишма, он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
0: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре. Ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
1: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь вместе тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
0: Цель — достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
1: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного, и на личном уровне. У нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства, и это то, что ведет человеком, и сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему неважно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все время исправления, и он в крике, в молитве к Творцу, что он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
0: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше? Помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то этому, из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному, красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он, наконец, не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь. И когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли, также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед. После того, как ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенности, и снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих из выходов, из святости и возвращения к святости, из этого выходит Тора. Из этого формируется клей, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения килим, который находится в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление, высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел, то есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, выше знания, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей, должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, все это происходит только из того же замысла творения, насладить творение, и каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. И после того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца, и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к Махсум. В этом, в сущности, все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
3: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу.
2: Но
0: в чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет, ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, и в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение из сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то, и это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность. И тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого, в этом мире это уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнения, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. А в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого. Это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, Он

0: тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важное, важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает, это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель. Ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот та, то же самое здесь. Еще. Молитва, правильное желание включает.
1: Молитва называется сейчас, среди того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
1: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон, только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними, это как ангел. Как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. Изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
1: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждое решимо я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую, форма на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это, исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснение, это происходит только в левой линии, верно?
1: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение — это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного. Как может быть выяснение только в левой линии? То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее.
2: Так,
1: посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
3: До Максома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
1: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мои усилия как бы ничего не стоят и не дают никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяется согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют, нет.
3: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию? Насколько?
1: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
3: И тогда...
1: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходит махсом и входит в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния, и тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен пойти несколько раз.
4: Много раз он должен пройти, сколько раз? А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да, сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч,

0: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы, средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, это так. Чертежи видит. Он учит как бы науку, но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дает маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь. Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек. Разочарование дадут чуть-чуть, а он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что тут поделаешь. Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас, то тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
1: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
0: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце, он чувствует, что он исключительный такой, единственный. Это от Творца происходит, это божественные частицы свыше. Не каждый чувствует «я» больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно «я» вот это вот, да, стирается. А если нет, ну человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он остается только с этой точкой. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, он хочет включиться во всех, начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет.

0: Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться. Так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от, осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то тут выхода нет.
1: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
0: Отмена перед товарищем, ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
1: Но почему же?
0: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну, где найти помощь?
1: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
0: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я что-то хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут, колхоз? Зачем? Ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты туда станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это.
2: Кен.
1: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
0: Правильная подготовка, я сказал. Ну, может быть, можно сказать... Стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск Его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении Него. Я этим как бы обязываю Его раскрыться. А он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана, отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое. Как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
1: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждое раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
0: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него из-за страха и уверенности, отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний.
2: Если хабизамали
0: ты об этом хочешь спросить?
1: Не об этом.
0: Тогда подожди.
1: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
0: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Или болен, значит, у него есть чего-то недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
1: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
0: Не понял.
1: Если мы не держимся за правую линию?
0: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
1: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
0: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
1: А если дали, это признак, что...

0: שלום לכולם, שלום לכולן, אנחנו בשיעור הצהריים שלנו היום, יום שני, גיל, מה שלומך?
1: נהדר, אני קיבלתי הרבה כוח כשקראתי את הכותרת של השיעור שלנו, זה נקרא לימוד בין חברים.
0: כן.
1: שאנחנו ביחד עכשיו הולכים ללמוד דבר מאוד גדול, וגם שאנחנו עושים את זה ביחד ככה חברים מכל העולם, זה משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, תמיד השיעור צהריים זה נקודה מיוחדת ככה באמצע היום, גם למי שהיה בשיעור הבוקר וגם למי שלא הספיק לשמוע את השיעור או שמע, ועוד הזדמנות ככה לחדש את את הכוונות, לחדש את המטען הרוחני שקיבלנו היום בשיעור הבוקר מהרב. האמת היא שהנושא של היום,
2: יודית, זה די וירטואל נדיסיאטקו תמיזוק,
0: מאוד רלוונטי לעבודה של אדם בתוך העשירייה.
2: Это очень важно в работе человека.
0: מדברים על הנושא של עזרה, לבקש עזרה.
2: Потому что говорится о помощи.
1: כאילו הדבר הכי טבעי, אבל הכי לא טבעי, אנחנו מרגישים.
2: Это самое неестественное, то, что мы чувствуем.
1: כאילו בעולם הזה הוא דואג לדברים.
0: בדרך כלל, נכון, בצורה טבעית, אנחנו גם לא אוהבים לבקש עזרה, לא נוטים לבקש.
3: Как правильно, в естественной форме мы не любим просить помощи и пытаемся выполнять большинство вещей самостоятельно. И то, что интересно, что Рав объяснил нам в этом уроке, у кого просить помощь, каким образом просить помощь. Есть очень много разных форм, и сегодня мы попробуем углубиться в это, в эту тему через статью. И мы выбрали четыре фрагмента из этой статьи, которая называется «Статья Рабаши», находится на странице 230 в первом томе трудов Рабаши и называется «О помощи, приходящей свыше». И мы выбрали четыре фрагмента, мы прочитаем их, и потом немного объясним каждый фрагмент. И в течение этого времени то, что мы попросили, чтобы мы все были сосредоточены на чтении и притягивали свет, и, разумеется, если есть какие-то комментарии, какие-то вопросы, пишите, записывайте, можете также присылать это письменно через чат, а также задавать в прямом эфире, и все это находится у нас в учебных материалах. И давайте начнем с первого фрагмента, Гиль.
2: Итак, из статьи «О помощи, приходящей свыше». Первый отрывок. «Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала и не вменит его во время суда над ним». А в книге Зор сказано, сказал Раби Хизкия, если так, то почему сказано, и остался Яков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя ясно видел эту опасность, а поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что соделал ты с рабом твоим. И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности». А Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Исава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец
0: цитаты.
3: Да, тут Рабаш, как обычно, берет какое-то отрывок из первоисточников и начинает через него вводить в какую-то историю. Сейчас мы услышали якобы историю о Яакове, что он остался один, и что пришли какие-то, что там были какие-то ангелы, которые должны были ему помочь, но они его оставили, и тоже говорится здесь об опасности и так далее. Так, во-первых, мы хотим узнать, что так всегда Рабаш открывает свои статьи на основе первоисточников, и мы ожидаем здесь, как эта вещь выражается, и потому как в естественной форме язык Торы очень особенный, и он не говорит о материальных вещах. Мы хотим все-таки углубиться во внутреннюю суть этих вещей и посмотреть, как это связано с нами и с работой в десятке. Во-первых, речь идет, как мы сказали, что название статьи о помощи, приходящей свыше. Вот, как мы сказали, что название статьи о помощи, приходящей свыше. То есть мы говорим о теме помощи. Когда человек должен просить помощи и вообще о чем он должен просить, мы видим, что здесь начало того, что вообще почему он должен просить помощи, может, он не должен. И здесь он нам объясняет уже в самом начале, что злое начало преодолевает человека каждый день и он стремится его погубить. То есть злое начало человека, то есть его эгоистическая природа постоянно одолевает его. И его, то есть его природа, желание получать, то, что мы называем в науке Каббала осознанием зла, и мы увидим сейчас, что человек, который не занимается второй заповедью, ему даже не раскрывается это злое начало, которое просит его погубить. А здесь именно потому, что человек занимается постоянной форме притягиванием света, он именно просит помощи. Почему? Потому что его злое начало все время одолевает его, и он не может справиться с этим самостоятельно. Поэтому мы говорим о теме помощи, о просьбе о помощи. А по поводу ангелов, так, во-первых, всегда нужно помнить и освежать это в памяти, что ангел — это не некое существо с крылышками, а мы всегда слышали от Рава, что ангел — это сила, духовная сила, которая воздействует на человека и влияет на него. Поэтому ангелы, о которых здесь идет речь, это силы, помощь свыше, которая приходит к человеку в тот момент, когда... То есть они приходят оберегать его в тот момент, когда ему предстоит опасность, и он ее не видит. То есть следующая ступень каждый раз и открывается как тьма перед человеком, и поэтому нам необходимы эти ангелы, то есть помощь свыше, которая бы нам помогла. А что это за опасность? Опасность, которая невидима глазу, это начало работы в тьме, в темноте. То есть когда мы не знаем, кто, что, как. И это всегда будет, абсолютно всегда будет новым состоянием, которое мы не будем знать, никогда не будем знать, как заранее работать в нем. И чтобы мы вышли из этого состояния еще более укрепленными, нам нужна помощь. Мы напоминаем вам, если у вас есть вопросы, ставьте свои вопросы, и мы переходим к следующему отрывку.
2: Сказать, что есть проблема с системой Арбут и с переводами, и у нас А в студии тоже нет связи, но то, что возможно услышать и получить перевод, мы будем рады, затем мы вернемся к сказанному.
3: Так может, уже попросим помощь свыше, чтобы Творец помог нам провести этот урок в такой гладкой и хорошей форме, как обычно. И перейдем к следующему фрагменту из статьи, отрывок номер 2. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят: «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. И этого уже достаточно тебе, и не должен ты строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно своему свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому. И исправит халбана, гальбан, то, что не исправит левуна, ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свое свойство, с которым он родился, и от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которым он рожден. Получается, что одна линия — это когда ему говорят: «Ты должен находить недостатки в своей работе, но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важно». Ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен отдавать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то стих или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповеди или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представит себе, перед кем он стоит, он без сомнения получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысл слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
2: Да, порядок работы, как мы видим, начинается с одной линии. Это одна линия. Человек просто выполняет Тору и заповеди в самом простом виде, без больших намерений. У человека зажглась точка в сердце, он начинает учиться. Делает то, что ему говорят. И свыше тоже его не очень-то беспокоит. И важно, чтобы человек сохранял какие-то рамки, как мы говорим, соблюдал их, но есть цель. И человек сохраняет подход правильный к пути, начинает понимать, в чем заключается система, и выполняет все в простом виде. И вследствие этого вдруг он чувствует, что он обретает знания в Торе, видит, что он больше понимает, выполняет, и сейчас Творец ему должен в чем-то. Я ведь прихожу, учусь, участвую. Где же вознаграждение, да? И тогда человек может оказаться в таком состоянии долгое время. Есть люди, которые чувствуют, что это их наполняет в течение всей их жизни. Но мы видим здесь в конце, Рабаш нас направляет, и даже если он не знает смысл слов, это тоже очень важно, потому что не важно, что он говорит. Потому что здесь важно, к кому он обращается. Именно это направляет нас к следующей точке, потому что в тот момент, когда мы пробуждаем этот вопрос,
4: это
2: уже раскрывает нам новые желания. Или же я делаю то, что он говорит, и я уже устроен. Или это уже приводит нас к следующей ступени, к следующей точке в статье и также в нашем духовном развитии.
3: Да, и снова я напоминаю, что наша тема — это помощь. Почему нам нужна помощь? Что такое помощь? И тут Рабаш начинает нам давать уже объяснение, как начинается эта работа вообще. Как мы приходим к состоянию, когда нам нужно, и мы просим помощь. И, во-первых, как Гиль объяснил, что сначала начинается работа в одной линии. Кстати, обратите внимание, это не правая линия, а потом уже переходим в левую линию. И давайте посмотрим, что это за разница. Ты хочешь почитать?
2: Да, только мы хотели бы спросить, друзья, вы получаете перевод? Покажите нам. На английском. Не знаю, на каком он слышит, на иврите. На английском вы получаете, на турецком получаете, на русском. Ну хорошо, отлично. Итак, мы прочитаем третий отрывок из статьи. Ведь ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно. А любой человек, совершающий какую-либо работу, неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силу для работы. И если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все его желание будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает как достаточную причину, дающую ему силы для работы. Ведь это противоречит природе человека, так как материя человека — это есть желание получать ради получения. И поэтому, когда он работал в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, и в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы он наслаждался и получал компенсацию, стоит работать. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраиваться на то, что он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он остается без сил для работы. И тогда его тело требует объяснения этому. Как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение? Это путь, таящий в себе опасность, то есть что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
3: То есть куда мы пришли сейчас, что происходит с человеком? У него была одна линия. Перед кем он стоит, перед кем он просит, и вдруг он входит в состояние, что называется левая линия. Что значит левая линия? То есть сейчас у него есть некое выяснение по поводу вознаграждения, награды. То есть мы говорили о том, что наша природа — это желание получать, и мы должны прийти, согласно цели творения, к тому, чтобы получать ради доставления наслаждения Творцу, отдавать. А каков вызов в этой работе? Вызов в том, что у тела, то есть желания получать, нету горючего, нету силы работать ради того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, потому как Творец скрыт. Мы говорим, что это там, работа по отношению к товарищам не всегда легка, и не всегда видим эту награду, и не всегда раскрывается нам воочию. И тут мы входим в состояние опасности. Что значит опасности? Когда наше тело, то есть желание получать, начинает нам выставлять разные сложные вопросы. Задает вопросы. Откуда у меня будут силы? Я не смогу продвигаться. И тогда В этом состоянии оно может свалить человека с духовной работой, и он может погрузиться в эти сложные вопросы желания получать, и все это только потому, что награда ему еще не ясна, ему, то есть желание получать еще не ясна, откуда он получит это, и опасность, что человек придет к отчаянию и не сможет продвигаться. Так что тогда происходит дальше? Как мы продвигаемся дальше? Сейчас мы переходим к соединению между двумя этими вещами. То есть мы идем соединить левую линию и ту единственную линию, которая у него была, и давайте посмотрим, как это переворачивается. Фрагмент номер 4. Это последний отрывок, и потом мы будем рады услышать ваши вопросы. Я прочитаю. Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи, и начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знаний. Другими словами, он должен верить, что работа в святости — это чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не может переоценить. Получается, в этой работе, когда он идет по этой линии, когда он оценивает святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить выше знания в ее величие, даже если он пока еще не ощущает это на практике. И он должен сказать себе: то, что я должен верить, то, что я должен верить выше знания важность Торы и заповеди, вызвано тем, что я еще не достоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда я буду достоин, я действительно увижу это на практике.
2: Да, мы видим, что сейчас мы начали, как он выполняет обыденные действия в такой простой вере, затем к человеку приходят помехи и сомнения, приводящие в отчаяние. Когда человек может сойти с пути из этих отчаянных состояний, которые проходят на пути к Творцу, и он уже начинает понимать, что он должен идти выше знания. Неважно, что он чувствует плохо или хорошо, в желании получать, и это уже называется средней линией. И тогда он называет правую линию, которая выше знания. И работа выше знания уже полностью отличается от той работы, с которой мы начали. То есть Рабаш проводит нас по пути, когда вначале есть простая вера, когда в человека привносят сомнения, дают ему трудности, различные вызовы, когда Творец ставит его перед тьмой, он работает, исходя из этой тьмы, со всеми этими сомнениями. И сейчас последний этап, который мы прочитали, это когда человек уже все это понимает и продолжает работать, несмотря на то, что нет у него наслаждения в желании получать, и он уже на этапе, который называется «вера выше знания». Но мы пришли к очень продвинутому состоянию.
3: Да, на нашем пути Рабаш подготовил нас, дал нам основу для того, чтобы просить помощи. Это, как мы сказали в начале, это тема этой статьи, каковы условия, к которым должны прийти в нашей работе в десятке. И это вся тема всех этих трех линий, о которых мы говорили. И отсюда человеку становится уже способным и достойным просить помощь. И, разумеется, здесь есть условия, как мы просим и что мы просим. Но отсюда и далее уже можно говорить о помощи в более конкретной форме по отношению к нашей работе. Пока я не вижу, что у нас есть вопросы на экране, так мы ожидаем ваши знаки вопросов, но у нас есть вопросы в чате.
2: Можно ли посмотрим сначала клип Рава?
3: Ну, я, да, чувствую, что товарищи хотят клип. Вот Авис улыбается. У нас есть тут очень много клипов и тяжелый выбор, но давайте мы посмотрим первый клип на тему помощи. Клип номер один. В нем Рафа вообще объясняет, зачем вообще помощь, для чего она нужна. Давайте войдем в эти вещи Рафа и оттуда продвинемся. Спасибо, пожалуйста.
2: Когда человек начинает получать помощь свыше, помощь — это все, что помогает продвигаться к целетворению. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы также знаем, что для того, чтобы воспитать человека, продвинуть его, иногда ему дает хорошее упражнение, иногда трудное, чтобы он научился чему-то, заставляет его споткнуться, потому что он должен хотеть и прилагать усилия. Тогда он с помощью этого растет. Помощь может облачаться в хорошее облачение и в другое, противоположное хорошему, приятному и красивому. Когда начинает помогать человеку и в хорошем виде, и не в очень хорошем, когда он на самом деле уже готов в соответствии с этим преодолевать и получать эту помощь в эффективном виде. Что значит вообще помощь? Человек, он ноль. Когда он рождается, немного вырастает, подрастает, его хотят продвигать к святости, дают ему желание. Он не знает, к чему, почему, откуда и как. Согласно этому желанию, он ищет место, где он может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в нужное место, сначала в одно, другое, как-то он выясняет, неизвестно как, но и эти выяснения, они тоже свыше. После того, как он находит какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую ему дают, это то, что дают ему тяжесть, дают ему трудности. Исходя из этой трудности, он должен сейчас выбрать, что делать, или убежать, или продвигаться. Когда убегает, он снова приходит к страданиям, которые были у него раньше. Продвигаться он не знает как, и здесь он должен больше вкладывать усилия и учебу, пока не понимает, что продвижение происходит с помощью того, что он просит о помощи, а здесь проблема. Рабаш об этом пишет в двух рядом стоящих строчках. Что трудно человека, и тогда он кричит Творцу, и Творец ему помогает.
0: Да.
2: Юдит?
3: Да, мы давайте перейдем к вопросам. Уже женщины из Испании один хотят спросить. Добрый день, друзья. Такой вопрос.
4: Как
3: что мы не получили перевод, я только повторю.
1: Кен Мирав, бевакаша.
3: Как?
1: Ло-ло, ты таргами. Кен.
4: Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo hacer más consciente a la mujer dentro de la decena de los graves peligros de la yonará, mala boca, y de sus consecuencias?
1: Кен, тогда, אנחנו רואים שיש לנו קצת דיליי פה.
3: Как женщина в десятке может стать, может осознавать опасность злословия?
2: Спасибо. У нас здесь небольшая задержка это была. Но, во-первых, мы не говорим о злоязычии, но говорим о процессе, который проходим. Но осознавать злоязычие — это очень чрезвычайно на нашем пути, и нужно очень быть осторожным с этим. Пожалуйста, закройте микрофон. Galaxy 5, пожалуйста. Закройте, чтобы мы эхо не получали здесь. Так мы понимаем, что злоязычие — это очень строго на нашем пути. И если есть какие-то сомнения, что мы злоязычие, лучше в это не входить. Еще то, что подруги могут помочь, если кто-то начинает с этим, просто сказать, что я не заинтересован слышать это, или я что-то другое должен делать, или просто сказать, что я не заинтересован сейчас входить в это очень важно. Не заниматься злоязычием в десятке и застерегаться этого как огня.
3: Да, и это, как мы сейчас говорим, что нужно, как сказано в статье, осознавать это место опасности. То есть если я уже определяю какое-то начало злословия, и то я и мои подруги в десятке, мы не хотим быть равнодушными к этому, чтобы не упасть в этом. Давайте перейдем к женщинам в Френч 1, пожалуйста. Добрый день, друзья, добрый день, преподаватели. То, что происходит сегодня, меня очень волнует.
5: De malentendu. Comment on peut se relationner avec le fait que le Créateur, malgré qu'on ait accepté ce chemin,
3: то, что мы изучаем сейчас, очень, очень созвучно мне, потому как это от окружения, которое мы получили для достижения Творца, очень важно. И это путь, о котором говорит Бааль Сулам.
5: En cause des fois notre propre existence.
3: И несмотря на то, что мы согласились на этот путь, как мы относимся к тому, что у нас все еще есть отрицательные мысли и страхи и напряжение? И даже сомневаемся вообще о нашем нахождении на этом пути? Почему, несмотря на то, что мы стараемся идти вместе с Творцом и работать высшее знание, мы все равно проходим различные состояния и пытаемся работать всем сердцем, но как все еще? У нас есть горечь в сердце, и мы страдаем от этого, несмотря на то, что мы принимаем и хотим принять это окружение. Как вы можете это объяснить, Яир? Да, это, в общем...
0: Как
3: нас выбросило, появился звук, извините. И это как в клипе Рава, то, что Рав объяснил. что когда человек обращается к Творцу за помощью, он получает, как сказано, что спасение Творца в мгновение ока. Но нужно знать, как Творец помогает нам в этом. Мы же здесь работаем против нашей природы, то есть когда мы чувствуем тяжесть и бессилие, то как же Он нам помогает? Он нам добавляет еще больше сложных вопросов, нагружает нас ими, то есть Он не успокаивает наше желание получать, вы успокоитесь, все хорошо, все в порядке и так далее. Нет, Он открывает нам возможность к Нему обратиться. И это, в общем-то, поворотный момент в нашем всем процессе. Можно, конечно, работать в десятке каждый раз, отчаиваясь и разочаровываясь в том, что происходит, что нам не удается идти вверх выше знания, а можно идти иначе, то, что мы работаем вместе. Во-первых, мы не одна, это я и мои подруги. В десятке ведь вы же вместе создаете эту молитву, эту просьбу на основе того, что вы раскрываете в своем желании получать, понимаете, что это ощущается в обратном виде, потому что желание получать требует своей награды, поэтому мы чувствуем это напряжение. Но вы помогаете друг другу, и вы строите общее намерение и общую молитву, и Творец помогает и продвигает нас дальше, но Он добавляет там больше проблем. Это нужно осознать и не впечатляться от этого, от этих самих проблем, а только наоборот, что это еще большая связь с Творцом, так нужно к этому относиться. Следующий вопрос,
6: 1-4.
7: Здравствуйте, дорогие учителя. Что значит помощь и в чем разница между помощью с правой стороны и помощью, которая приходит с левой? Можете ли вы привести этому практический пример? Ну, во-первых, мы говорим о продвижении на духовном пути. Так мы говорим о том, что человек родился в желании получать, и родилась в нем точка в сердце, да? Точка слияния с Высшим, и сейчас он, начиная с нее, должен начать продвигаться в направлении отдачи и любви. И теперь ты задаешь вопрос, что за помощь, которую мы получаем. Первый вопрос, что такое вообще помощь? Помощь — это все, что приводит меня в том или ином виде продвигаться по отношению к духовному свойству, не оставаясь больше в своем материальном свойстве. И тогда, когда Он привлекает нас с помощью хорошего, Творец, или с помощью чего-то противоположного, да? Обычно это происходит с противоположной стороны больше. Рав сказал 2 дня назад. Ну, подъемы и падения. Падение, подъема, ну, падение. И с помощью этого нас продвигает. Но мы видим, что помощь, когда ты тянешься к духовному, получаешь величие с помощью товарищей, получаем топливо свыше, затем это исчезает, и это больше топливо, которое дает тебе десятка или группа, или когда приходят страдания, человек начинает спрашивать, какова их цель, для чего они приходят. И это то, о чем говорит здесь, о том процессе, когда человек приходит к тому, что приходят к нему эти вопросы, он даже приходит в отчаяние, и есть здесь даже опасность, что он может это неправильно понять и уйти. Но с другой стороны, на следующем этапе он уже видит, что все это приходит, когда нет плохой или хорошей помощи, но обе они, когда это соединяют с тем, от кого это исходит, от Творца, тогда это уже становится помощью, а не как хорошее или плохое, это становится хорошим, поскольку приходит от Него для того, чтобы продвигать тебя в духовном. И статья как раз описывает весь процесс, и даже более того, он напоминает, что все время нужно просить. На каждом этапе нужно просить помощи Творца. Это не в наших силах сделать, но на каждом таком этапе это рождается, чтобы продвинуть нас к просьбе.
3: Да, есть отрывок из слов Рава на уроке, который подтверждает то, что сейчас Рав сказал, то, что Гиль сказал, и добавляет это, что о том, что все помощь свыше, то, что есть еще нюансы, что есть одинарное скрытие, двойное скрытие и так далее. Давайте посмотрим, что Рав говорил нам в отрывке номер 5. Рав говорит следующее. Обратите внимание. Если я стараюсь и начинаю ощущать, что зло приходит от него, это значит, что я перехожу из двойного скрытия в одинарное. То есть...

0: хотят.
1: Так звучит, что когда товарищ обнаруживает себя в Хиссароне, да, то есть человек обнаруживает себя в Хиссароне, ему как бы нужно сбалансировать и вернуть ценность вообще того, что Творец дал возможность идти по пути, по методике, в десятки, возможность обращаться к нему. То есть извиняюсь. Если это еще не отчаяние, но Хиссарон, как вот это усилие веры выше знания вернуть значимость работы в святости? Человек может как-то сам себя как бы вернуть вот эту часть благодарности за то, что есть?

0: אוקיי, אז שאלה, איך באמצעות אמונה למעלה מהדעת אפשר להחזיר את ה... או להתגבר על ה...
1: Так вопрос, как посредством веры выше знания можно вернуть или преодолеть, если это не отчаяние? Так, я правильно понял? Ты хочешь уточнить, может быть, если это правильный вопрос, чтобы мы просто поняли, что это вопрос, как с помощью веры выше знания?
2: Товарищ обнаруживает, что он недоволен тем, что Творец ему показывает что-то. Десятка разобщена, и непонятно, как ее объединить. Вот. Но при этом он чувствует, что если он это проявит в десятку, это будет как недовольство, как обвинение, и это опустит товарищей. То есть, ну и... То есть, как бы он понимает, что он недостаточно благодарен вообще за то, что у него уже есть. Вот какое здесь продуктивное состояние, в которое он может выйти?
0: Окей. טוב, זה קצת דיוק אחר של השאלה. טוב שדייקת. בעצם חבר שואל על איך אנחנו...
1: Это немного другое уточнение. Спасибо, что ты уточнил. Да, в общем-то, товарищ спрашивает, как мы раскрываем, скажем, человек, товарищ раскрывает, что ему что-то кажется, что есть какое-то разделение в десятке, он недоволен тем, что происходит. И вопрос, стоит ли это сейчас раскрывать в десятке, какая вещь ему действительно здесь сейчас поможет в этом состоянии? Вот это вопрос.
3: Ну, нужно подготовить плов, товарищам приготовить, тогда увидишь, насколько они объединены. Но лучше всего, на самом деле, немного отменить то, что я вижу, и служить товарищам. Мы должны понять, что то, что мы видим, это мы видим, это то, что мы чувствуем. Я могу посоветоваться еще с товарищем, но очень важно работать с этим. Очень важно работать с этим и возвеличивать товарищей. И по мере того, насколько я не принимаю этого состояния разобщенности, но хочу соединить товарищей, видеть их объединенными, ты увидишь, что тогда ситуация изменится. Ты увидишь, нужно работать по-настоящему над величием товарищей. И иногда помогает просто обслуживать их, и все это изменится. Прийти с критикой — это не даст большего обвинения. Это критика отношения в отношении меня, и здесь я должен видеть, как я вношу, привношу еще элемент объединения, несмотря на это. И это именно в большинстве случаев увеличивает любовь, и ты получаешь помощь, и все меняется.
1: Да, я также добавлю, что я думаю, что в таком случае... Смотри, ты должен думать, как ты помогаешь товарищам. Как ты спросил, какова самая продуктивная вещь, которую ты можешь сделать? Ты можешь любые вещи сделать. Ну, во-первых, ты должен осознать, ты сейчас, скажем, раскрываешь отсутствие единства, разделения в десятке. Ну, да, ты уже опытный, ты уже не первый день.

0: учишься, ну, ты знаешь, что иногда ты так раскрываешь, а потом ты можешь раскрыть совершенно иное. Поэтому сейчас не стоит входить в это состояние таким детерминическим путем. Есть состояние, подъемы и падения, и у всех есть разные ситуации, состояния у товарищей, и нужно правильно с этим работать. И поэтому ты можешь делать совершенно обратное. Ты раскрываешь разделение. Так ты покажи обратное. Это самое продуктивное, что ты можешь делать. Будь таким, с творческим подходом, подходи к этому. Ты как раз выражай это в своей форме, такой позитивной, разумеется. И давай товарищам воодушевление, и ты посмотришь, как это работает, и раскроешь много интересного.
1: Да, как мы видим, в отношении помощи, которая приходит свыше, это не мы должны сделать, должны просить о помощи, потому что это не в наших силах. С одной стороны, я делаю все, что могу, с другой стороны, прошу о помощи. Это во всех состояниях, которые приходят, чтобы мы обратились к Нему. Так обращайся к Творцу, проси о помощи, чтобы товарищи были объединены, проси их объединить. Проси путь и совет к этому. Это придет. Просто воюйте за объединение между вами.
0: Женщины, Мак 166, пожалуйста.
2: Добрый день, дорогие преподаватели. У меня вопрос от подруги. Где взять силы, когда находишься в двойном скрытии и нет желания приходить в десятку? Спасибо.
3: כן, גילי, אתה מכיר כזה מצב? אנחנו מכירים, כן? כולם מכירים?
0: Да, גילי, тебе известно такое состояние? Нам, да, мы знакомы с таким.
1: Воздарим и хайвим от... Важно... Рутина, друзья, вы должны определить распорядки, которые обязывают нас, и мы приходим. Если есть у меня обязанности, это меня обязывает относительно товарищей. И есть у меня силы или нет, я знаю, что я обязан товарищам, я должен прийти. Если я не беру никакие обязанности, это произойдет или нет, а свыше вы знаете, да? Вы должны обязаться относительно состояния и относительно пути, и тогда эти помехи как раз продвигают нас, потому что ты принял на себя эти обязанности, ты приходишь, и вопросы есть, и они говорят о том, что тебе нужно работать с ними, и нужно определить распорядки. Без них у тебя нет никакого пути. Даже раз в неделю, когда я прихожу на урок, у меня должны быть какие-то рамки, по отношению к которым я работаю. Это уже спасает меня. Есть у нас товарищи в десятке, которые приходят один раз снимать на утреннем уроке полурока. Кинооператором работает полурока. Обязался в этом, и это оберегает его, потому что он каждую неделю здесь, в учебном зале. Поэтому определите для себя распорядки, это очень важно. А затем понятно, что вся работа, конечно же, на животном уровне, но это, по крайней мере, позволит вам в это время не выходить из системы.
0: Да, это спросила именно по поводу энергии, откуда брать вообще силы и горючее. Тут надо быть очень такими творческими, постоянно искать, как ты постоянно разыскивать энергию горючее от подруг, например, увидеть, где ты можешь позавидовать кому-то. То есть, когда человек приходит в состояние двойного скрытия, в которое падаем и не помним, что есть такая вещь, как Творец, который посылает все эти состояния, то все предыдущие усилия, которые были вложены, здесь могут помочь, и обязательства о том, что Гиль сказал, по отношению к подругам, и то, что вы также и определили и сами для себя, и между вами. Если кто-то сказал, что напомните мне, может быть, я не продолжаю свои обязанности, помогите мне. Это сразу нужно заранее уже определить между подругами, и это то, что будет потом спасательным канатом в эти времена. Женщина Галиль, Вест 1.
4: Если я правильно поняла, есть помощь в левой линии и помощь в правой линии. Вот я бы хотела понять, что это за помощь в левой линии и помощь в правой линии.
3: כן, אז אני חושב שדיברנו על זה, אבל ננסה שוב נחזור עוד פעם בקצרה, כן? גב ימין...
0: Да, я думаю, что мы уже говорили об этом, но сейчас вкратце еще раз повторим. Правая и левая линии — все это помощь свыше. Это лишь определение самого человека, как он определяет то состояние, в котором он находится. Когда мы говорим о том, что такое правая линия, это то, что мы говорили, что после того, как человек выполняет действия руками и ногами, без особых намерений, ему и он притягивает свет, добавляют ему свет, и он осознает свое зло, и он входит в левую линию, когда у него начинаются вопросы и проблемы, сомнения и так далее, и тогда левая и вот эта предыдущая единственная линия соединяются в правой, и тогда уже есть место говорить, уже можно говорить о правой линии, в которой человек хочет идти в вере высшее знание и просить помощь, и все это упаковывает вместе, и все это называется средней линией, в которой мы получаем ответ. И все, как мы сказали. Раф недавно сказал, нам нужно меньше болтовни, правое, левое, а больше важности цели. Это в конечном итоге, дорогие друзья и подруги, это самое важное. Это самое важное, над чем мы должны работать, и это то, что нас продвинет и даст нам силы и продвижение. И это средство, которое есть у нас в пути, и именно свет, возвращающий к источнику, который будет справлять. У нас у самих нет сил. И оттуда придут все ответы, и мы почувствуем эту помощь свыше. У нас есть еще вопросы? Есть время?
1: Давайте прочитаем 9-й отрывок из сказанного Равом. Молитвой называется только желание, с помощью которого получают ответ. Иначе это не молитва, иначе ты просто так кричишь, кому, чему. Просто кричишь. Человек должен выяснить молитву. Недостаточно ему, что он сделает му, подобно корове. Но он должен прийти к взрослению и к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что просит. Мы видим, что в конце нам нужно обратиться к Творцу. Мы видим, что все это происходит для того, чтобы мы к Нему обратились. И все этапы работы, мы на них должны давать друг другу силы, чтобы продолжать и направить товарища именно на это обращение к Творцу, и чтобы это было нашим обращением, не где-то там написано, а чтобы это исходило из работы. Я думаю, что мы счастливчики в том, что есть у нас Рабаш, который написал все эти статьи, когда он так раскладывает весь путь работы. Потому что это очень скрытые пути, запутанные. И в наше поколение был послан Рабаш, который объяснил весь путь, когда он начинает каждую свою статью с нескольких высказываний Торы или Зора и объясняет, как нам нужно относиться к каждому этапу. Это очень особенная вещь, эти статьи. Мы должны с ними работать десятки. Читайте их вместе, вы получите огромные силы, работая с первоисточниками, когда вы сядете и читаете. Я думаю, все мы это прочувствовали на последнем конгрессе, как работать с первоисточниками. Это дает нам огромные силы. И здесь Раф объясняет нам, и мы читаем вместе, но ваша работа как десятки с первоисточниками очень важна. Это дает очень много сил десяткам, это по-настоящему строить десятку. И мы очень рекомендуем. Рабаш открыл нам все это, но наша работа, наши усилия как десятка, это очень укрепит нас.
0: Да, и мы как ты сказал, должны направить себя на просьбу о помощи Творца. И это единственная вещь, которая требуется от нас. Творец не требует от нас преуспеть в наших действиях, а Он требует от нас наше сердце, чтобы мы постоянно обращались к Нему, и этим самым мы доставляем Ему наслаждение. Само обращение к Творцу — это является действием по отдаче, и вот все эти процессы, о которых мы говорили, они для того, чтобы мы направили себя туда. Мы получили от вас очень много энергии, мы надеемся, что вы тоже получили от нас энергию на весь день, до утреннего урока, завтра. И мы здесь завершаем, и как обычно завершаем песни. Большое спасибо всем.
1: Спасибо, друзья.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: По два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше, труды Рабаша, первый том, 230 страница. Почитаем мы вместе статью в десятках, у нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия, если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видно воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым, согласно объяснению наших мудрецов. Откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
2: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец дал, не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатка в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важная вещь, ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен давать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
2: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле «Ло лишма», в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
2: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерение. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано «не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерение или причины, заставляющие его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
0: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед, ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это, что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
2: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека, так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
0: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
2: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту. И отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию лолишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради
0: Неба. И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
3: Улам, ма мосиф лану безе,
2: однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно состоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
0: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
2: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
0: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
2: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвано тем, что я еще недостоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
0: Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин. И без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить выше знания, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное вне блага, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить выше знания, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так как когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит выше знания в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма от лолишма он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
2: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре, ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
0: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.

0: как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства. И это то, что ведет человеком, и сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему неважно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и всеми исправлениями, и он в крике, в молитве к Творцу, чтобы он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
1: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше? Помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он, наконец, не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь.
2: И
1: когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывает ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли, также оправдывает ту помощь,

0: который потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и вопреки им двигаться вперед.
1: После
0: того, ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность, и снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих из выходов, из святости и возвращения к святости, из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения килим, который находится в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление, высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется, добрый ангел и злой ангел, то есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, выше знания, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей, должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, все это происходит только из того же замысла творения, насладить творение, и каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю очищать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. После того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к Махсом. В этом, в сущности, все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
2: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии, и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу. В чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет. Ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал? Что в камне, в дереве, в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то. И это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность. И тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг
2: чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого в этом мире, то уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнения, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. А в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце, такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого, это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий
0: к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, Он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает? Это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель, ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот то же самое здесь. Еще. Молитва, правильное желание включает.
2: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
2: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон, только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними, это как ангел. Как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. И изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
2: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждый решимот я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это и исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснение, это происходит только в левой линии, верно?
2: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение Это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного, как может быть выяснение только в левой линии. То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее. Так. Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
3: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
2: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мои усилия как бы ничего не стоят и не дают никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что я как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяет согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них? Пусть меня убьют, нет.
3: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько?
2: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
3: И тогда.
2: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, что пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходит махсом и входит в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния. И тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен прийти несколько раз.
4: Много раз он должен пройти, сколько раз. А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да, сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч, а у другого, скажем, 20 тысяч раз. Это не цифры, я просто так говорю. И никто не может знать, сколько заранее, до последнего момента. Пока не заканчивает последнее выяснение, он даже не знает. Он даже не знает, это последнее или еще потом есть.
5: Отсюда мой вопрос. Если я изначально об этом учу, каждый раз, когда у меня возникает мысль, я готовлю себя, я говорю себе, что это дорого. И вдруг приходит мысль, что нет Творца, нет ничего. Как же я отвечу на это, когда я учусь?
4: Слушай, ты просто пытаешься мозгами решить, как я, когда придет какое-то состояние, буду умный, могу под контроль взять состояние.
5: Нет, я говорю в процессе того, как я учусь. Может быть, в сущности я предотвращаю для себя?
4: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы... Средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, и это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, чертежи видит. Он учит как бы науку. Но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь. Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек, разочарований. Дадут чуть-чуть, а он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что ты тут поделаешь? Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас, то тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
5: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
4: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце, он чувствует, что он исключительный такой, единственный. Это от Творца происходит, это божественные частицы свыше. Не каждый чувствует «я» больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно «я» вот это вот, да, стирается. А если нет, ну, человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он остается только с этой точки. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, он хочет включиться во всех. Начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет. Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться, так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то ну, тут выхода нет.
5: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
4: Отмена перед товарищем ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
5: Но почему же?
4: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну, где найти помощь?
5: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
4: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут, колхоз? Зачем? Ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это. Кен.
5: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
4: Правильная подготовка, я сказал. Но, может быть, можно сказать, стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск Его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении Него. Я этим как бы обязываю Его раскрыться, а Он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу Его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец. В его дворец. Это вот то же самое. Как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
5: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждый раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
4: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него? Из-за страха и отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет выяснить, в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний. Ты об этом хочешь спросить?
5: Не об этом.
4: Тогда подожди.
5: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
4: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Либо болен, значит, у него есть чего-то, недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье. Неважно, что животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
5: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
4: Не понял.
5: Если мы не держимся за правую линию?
4: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
5: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
4: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
5: А если дали, это признак, что... Да?
4: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, Хишен или Бейто, но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да, в какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки... Да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить. Все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
5: Вы сказали по поводу отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
4: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам. Он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить. И точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело, точка в сердце приводит его так вот. Да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый он из разного части тела Адам Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А по этому составу свойств. Поэтому начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока. Но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Ну, почувствуют, немножко почувствуют, те, кто почувствует, они помогут другим. Они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер. Ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но...
1: Но
4: тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего,

0: его состояние, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает кли шхины. Я даже не знаю, как это сказать.
1: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
0: Да нет, какое насилие? Это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. По другому действию я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
0: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
1: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление. И в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линию, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ними. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность, повышает.
0: Человек проходит разными путями вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Это соответствует... Это то, что Творец хочет дать, чтобы мы пришли к подобию по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания от страданий внешних к страданиям внутренним, которые называются страданиями любви.
1: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней, иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
0: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке формы, но и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон.
1: Мы состоим из двух сил — желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку он состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, Он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Введение в науку Каббала. Да, друзья, мы продолжаем учиться у Рава введению в науку Каббала, который он провел целую серию. И мы уже на третьем уроке, в его третьей части, очень исключительный урок, увлекательный, есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Сулям пойдет слово к учению 10 сферот, 155 пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещи, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания, сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, но давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то, если мы уже говорим о названиях. Мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Билль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгаль, Тааб, Сак, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Это Малхут мы изучали. Это Малхут. Состоит из пяти частей. Шор, Шалев, Бет, Гимель, Далит, или Кетер, Хохма, Бина, Зайрам, Пинвон. Малхут, неважно, как это изобразить и изображать, и как называть их. То есть у нас есть кли, Малхут, которая получает свет. С помощью экрана это неважно. И есть в ней пять частей. Эти пять частей называются Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далет. Или мы можем назвать их, затем вы поймете почему. Но пока что примите это как факт. Завиток Юд. Юд. Эй, первое. Вав. Эй, нижнее. Все знают это. Юд, эй, вав, эй. Сейчас мы увидим. У нас есть признаки. Признак. Мы знаем, что есть два вида светов, два вида наслаждений. Наслаждение, которое приходит от Творца, называется свет хохма, ор хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется хохма. Наслаждение.

0: Рождение, которое есть у нас во второй стадии в Бене, называется «Свет Хасадим». Это наслаждение от того, что отдают. Свет Хасадим. Для того, чтобы обозначить это, эти два света, мы здесь даем знак Юд, свет для, знак для света Хасадим — это буква Хей. Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шорош алиф бет гимель далит или завиток Юд, Юд Хей Вав Хей. Так если парцуф, в котором есть только свет Хохма внутри, я его записываю вот так. Юд, Хей первое, Вав, Хей нижнее. Я записываю вот так. Юд, Хей с Юдом, Вав, Юд, Вав, Хей, Юд. Если мы сосчитаем, Юд — это 10, Хей, Юд — 15, Вав, Юд, Вав — это 22, Хей, Юд — это 15, получим вместе 72, Ап. Поэтому свет называется Ап. Если мы возьмем те же Юд, Хей, Вав, Хей и наполним их светом Хасадим, у нас получится Юд, Хей, Хей. Вафей. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Юд, Хей, Вав, Хей с информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа, души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это Юд, Хей, Вав, Хей. Но разница только в светах, которые находятся внутри. Это Ап, или Сак, или Ма, или Бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может, всего лишь одно из четырех состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится Апсак Мабон, четыре состояния, поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, Юд, Хей, Вав, Хей, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия. Всего лишь здесь нет ничего такого, когда думают гематрия, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцуф. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там, да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное это состояние наполнения с помощью силы преодоления называется гематрия, все не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики. Все реальное, все конкретное, буквально. Очень близкое нам. Да.
1: Вав, Юд, Ге, Юд. Это ж не Вав и Юд. Что там, как там?
0: Вав, Юд, Вав. Да, это Вав, Юд, Вав. Затем Всак. Там Вав с Алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрировал. Где это? Вот здесь. Да. Вав, Алиф, Вав. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо «ют» или «гей» есть буква «алиф»? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали пять парцуфов, которые Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает пять порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. Пять парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти пять парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хумаби Назе Рампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходит от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли. Кли у нас всегда — это ют-кей, вав-кей. Не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура, их гуф, без наполнения — это ют-кей, вав-кей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется раскрыть святые имена, да? Раскрыть имя Творца. Когда человек делает зевук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе, он раскрывает Творца, этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора на 61-м пункте он пишет, что Каббала — это порядок корней. Мы находимся внизу, мы еще будем изучать корней, которые нисходят сверху от бесконечности до нашего мира через причину и следствие, предыдущее и последующее в абсолютных четких законах. Мы их еще будем изучать, соединяющихся вместе и направленных к очень возвышенной цели, когда они нисходят человеку. И какая цель у человека? Раскрытие имен Творца в этом мире. То есть мы находимся, как сейчас, в этом мире, плоть и кровь, и мы должны из этого создать эти келим, которые называются «желание получать с экраном», да, в котором мы раскроем, что раскроем? Раскрытие божественности, его — это клиш, то, что войдет в него. Раскрытие божественности, его творением в этом мире. Пока мы живем в этом мире, мы должны к этому прийти. Тот, кто думает, что есть что-то вне этого состояния, он пока еще просто не понимает, и ему кажется, что есть другие состояния. Нет, кроме этого мира и раскрытия Творца творению в этом мире ничего. Остальные состояния мы еще поговорим, что они собой представляют. Наша цель, по сути дела, единственная цель, которая может быть в контакте человека с духовным, с божественным. Есть вопросы? Не пугаться, что есть много материала. Хорошо. Короче, что бы то ни было, тот, кто не повторяет материал, несколько раз в течение недели. И я привык слушать кассету или видеть запись хотя бы раз, три раза в неделю. Просто как осел это делаем. Вы не знаете, насколько с помощью этих простых вещей проходит внутрь ощущение. Это как мы изучали во время учебы. Что он пишет нам? Вы помните где-то в предисловии к учению 10 сферот, 155 пункт? Я снова повторяю. Он говорит... Согласно этому следует спросить, почему обязали каббалиста каждого человека изучать науку каббала? Откуда этот вопрос? Что мы изучаем? Мы ведь этого не знаем, мы этого не видим. Просто мы изучаем что-то. Зачем же изучать это? Нет материала этого мира, которым я могу пользоваться. Мне нечего делать с этими усилиями. Это что, просто теория? Он говорит, нет. И почему же обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь. Есть неоценимо чудесное свойство. Не просто так пришел сюда и стоит изучать. Это не просто так, а входит в душу не согласно разуму. Кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, он говорит тебе, конечно же, не понимаешь, а ты еще и более того глуп думаешь, что понимаешь. Поэтому не стремись знать. Через знание не приходят к духовному. Но смотрите. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять то, что изучаем, не понимают, но хотят соединиться с этим, пробуждают на себя света, окружающие их души. Да? И тогда эти света постепенно входят в человека. Не согласно тому, сколько человек понимает, а насколько стремится. Так входит духовное. Поэтому тот, кто понимает больше или меньше, В моих глазах это то же самое. Но тот, кто выходит с большим желанием знать или с меньшим, в этом разница. Сидел здесь парень, он ничего не знает, а выходит отсюда в полном отчаянии, что он ничего не знает. Если он будет продолжать сейчас весь день слушать или смотреть, есть у него шансы во много раз больше. И думает, что он воспринял на самом деле. Это ничего у него не останется, кроме этого знания. Свет не войдет внутрь, а нам нужен вход светов. Свет, который входит внутрь, он передает свойства. Он строит экран. А без экрана мы не увидим никогда ни духовного, ни почувствуем его. Так можно оставаться со всем этим знанием, абсак, все эти глупости. Каждый будет так вот говорить, и ничего у него не будет, кроме самих слов. Не то, что предпочтительно понять или нет, это не ты должен делать, не ты должен закончить работу, ты должен стремиться. А стремление приходит, ты понимаешь, что он говорит, когда изучает, несмотря на то, что не понимает, но из большого стремления желания понять. От этого в течение учебы, если ты понимаешь, если учишь и не понимаешь, но все же хочешь, ты пробуждаешь свет, который войдет внутрь, а не согласно пониманию вообще.
1: Спросить можно?
0: Да.
1: Рош Гальгаль, ты. Я не понял.
0: Все, мы это уже закончили.
1: Есть шанс, что эти уроки будут на дисках?
0: Есть обычные кассеты. А что, я тебе DVD сейчас достану? Всегда есть такие, которые хотят чего-то больше в группе. Может, через спутник мне это дадут. Тогда нормально, менее этого я не хочу. Что? Да.
1: А что с экскурсией?
0: Я не знаю, не ответственный за экскурсии. Вон он, ответственный. Что еще?
1: А в каком состоянии мы находимся?
0: Мы находимся в грязи. Нет хуже этого состояния. А этот мир хуже всего. И состояние на земле, ты знаешь, как все думают.
1: Нам надо кричать, а?
0: Ну, как-нибудь поговорим, где мы находимся. Мы находимся за пятью мирами. Первый мир после этих пяти миров. То есть у нас, я сейчас покажу, Творец. Потом Малхут бесконечности, мир Адам Кодмон, Ацилут Брия и Цара Асия, Махсум, и этот мир, и вот тут мы. Вот так это, еще ниже. Этот мир — это духовное понятие, мы ниже него. Мы должны внутри себя прийти к этому миру. Этот мир — это когда я чувствую, где я нахожусь. Я пока еще не чувствую этого. Мы находимся после пяти миров. Это называется скрытием Алама, пять скрытий Аламот. И наша основная проблема — это прорваться, пройти через Максом, прорвать Максом, это называется выход из Египта и подняться до мира Ацилут. Это наша работа. Пройти от Максома до мира Ацилут называется пройти 6000 лет. Это работа. А после этого то, что я здесь, это уже не важно, это называется уже конец исправления, гмаротику. Все это мы будем изучать, это просто. Нет, 6000 лет — это 6000 ступеней, и мы проходим Асия и Царайбрия. Каждая — это 2000 ступеней. Это можно сделать за несколько месяцев. Ладно, так всего доброго. Повторять материал я рекомендую. Да, друзья, перед уроком перед уроком, который мы видели сейчас, мы спросили, что такое из большого стремления и желания понять то, что изучаем. Сейчас с нами здесь находится очень много товарищей, опытных, уже с 30-летним опытом, 20-летним, и изучают даже каждый день. Более того, и прослушивают уроки каждый день и так далее. Мы хотим послушать советы от товарищей, которые более-менее опытны, неважно. Как мы именно на этой точке концентрируемся, когда мы хотим стремление и желание выйти, а не понимание? Как сказал Рав на уроке, нет, ты должен заканчивать работу, ты должен стремиться. И несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять во время учебы. Если ты во время учебы не учишь и не понимаешь, но желаешь, ты этим пробуждаешь свет, который войдет внутрь. Не согласно пониманию вообще. Есть много опытных товарищей. Давайте послушаем, какие советы мы можем дать друг другу, как именно правильно соблюдать это направление на эту точку, чтобы было большее стремление и желание понять. Пожалуйста. Давайте послушаем, кто там в Тель-Авив 2, да?
1: Нечто очень важное в этом контексте — это пытаться понять, зачем ты пришел на урок, да, такую подготовку произвести за день до этого, понять, что ты хочешь заработать на уроке, как ты это будешь делать.
0: Спасибо, Нир. Да, еще кто там? Ицик Смагин, как ты сохраняешь намерение и желание не понять, а...
1: Я не могу удержать это намерение без товарищей. Я беру свои силы от десятки, когда мы готовимся еще перед сном и утром еще, для того, чтобы прийти с желанием десятки и вознести молитву.
0: Да, это важный совет. Сохранять силу десятки. Да, Йоав, пожалуйста.
1: В Торе написано, как сказано Аврааму, «Иди впереди и будь чист». Если мы не захотим понимать, мы не сможем учиться. Мы должны приходить, делать действия, которые нам говорят мудрецы, читать статьи, объединяться. И свет подействует на нас.
0: Да, еще раз спасибо, Йоав. Мы хотим уточнить, как именно сохранять то, что мы стремимся понять. Выходим с уроком со стремлением понять. Не с пониманием или непониманием. Да, Офер, пожалуйста.
1: Бааль Сулам говорит нам, если у него нет силы, желания, стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть такое желание к духовному, и если эти леди симпатичны ему, он также берет эту силу преодоления и желания, и их стремления, несмотря на то, что он сам в силу своих свойств, у него нет этих желаний, стремлений, даже силы преодоления, но в соответствии с той притягательностью и важностью в этих людях, он получает новые силы. Спасибо.
0: Спасибо, Офер. USA North East, вы последние, а затем можете задавать вопросы по всему, что мы изучали в уроке, и можно уже готовить вопросы.
2: И я не обращаю внимания на то, что сколько я понимаю. Я обращаю внимание на то, сколько я чувствую через десятку, и насколько я связан с десяткой. И в этом есть какое-то свечение, которое невозможно передать. Но вместе с тем я гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания. Но я знаю, что с каждым уроком я становлюсь ближе и ближе к десятке.
3: Авентура.
0: Продолжить. Я думаю, что стремление человека, он должен взять это на себя как усилие, как место работы. Когда он слушает урок, все проходит через него, он как бы получает, впитывает урок. Но если он приложит вместе с этим усилие и попробует работать внутри себя с этими словами, удерживая этот момент все больше и больше каждый раз, он просто предоставит место свету работать с ним. И у этого места нет времени. Но это зависит только от усилий человека держаться в этом все больше и больше, держать в себе, и так цвета будут воздействовать на него. Тбилиси.
4: Рав когда-то нам сказал, что каждый день я должен приносить в жертву Творца своего для того, чтобы раскрыть нового Творца в объединении в десятке. Также и с пониманием. Если я постоянно буду стараться понять через товарищей, через то, как поняли мои как минимум 10 товарищей в моей десятке, то ну, я буду все больше стремиться, все больше раскрывать меру своего непонимания перед величайшими товарищами. Спасибо.
3: Марк 14.
5: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет совершенно разный хисарон в десятке к изучению птихи? От попыток буквально каждую статью стараться соединить с птихой и до абсолютного отторжения. Может, можно какой-то совет, как это все улучшить? Спасибо.
0: Еще раз задай вопрос точнее.
5: Может, можете дать какой-то совет? В десятке очень разный хисарон к изучению птихи. От попытки любую статью практически и высказывание Рава связать с птихой и до абсолютного отторжения. То есть, может, как-то можно улучшить эту ситуацию. Спасибо.
1: В первую очередь дать важность этой учебе в десятке, насколько это все очень важно, насколько мы получаем силу от ТС, которую мы не можем получить из другого источника. Должны прикладывать усилия. Невозможно убежать от этого. Необходимо читать, писать, чертить, идти за Равом во всем, пока через вот все эти усилия постепенно, да, и вот через стремление, усилия, о чем говорили все товарищи, постепенно свет начнет действовать, и это то, что работает. А главное — не сдаваться. Главное — это желание, а не то, насколько ты на самом деле понимаешь, как вот Рав все время повторяет об этом. Давать желанию выстраивать внутри. И это делается через усилие, огромное упрямство, что я не согласен с тем, что я не понимаю. Быть такого не может. Я тоже хочу понять, как Бальсулям постиг, как Рав постиг. Так и я хочу.
0: Да, можно, может быть, добавить к этому. Когда человек находится сам по себе, он один перед светом, учебой, он проходит различные состояния. Один раз он понимает больше, в другой раз меньше. Раз сказал на предыдущем уроке, что человек переходит от двойного скрытия к одинарному, все время продвигается, возвращается. В десятке это отличное изобретение, как ты спросил, потому что там могут быть сразу все состояния. Так что мы должны развивать? Что просить у света? Только развивать чувствительность к товарищам. Если мы будем просить у света развить эту чувствительность к ним и работать вместе в этом состоянии, тогда стремление выстраивается как раз из различий между нами. Один понимает больше, другой меньше, один спит, другой проснулся, один горит, его глаза горят, а через секунду может быть все наоборот. Но если мы думаем об общем слухе десятки, тогда мы выиграли. Вместо того, чтобы проходить каждое состояние и забывать предыдущее, мы включаемся во все состояния вместе. Это огромное богатство, и не нужно этого исправлять. Это нужно очень ценить, благодарить за это, что есть у нас такая прекрасная вещь, десятки. Асав, пожалуйста.
1: Мы слышали, что Рав часто говорил нам стремиться понять урок, где урок — это мера, мера, сколько мы получаем из этого урока. И мы видим, что стремление, что чем больше мы даем друг другу в десятке, в десятках, на встречах, вот как сейчас учеба с товарищами, дает много сил, и видим мировой кли, который задает вопросы, интересуется, выясняют, это уже дает стремление. И вот это вот наше взаимное включение, стремление друг друга дает драйв продвигаться дальше. У меня вопрос есть, если можно. Раф объяснил, что у нас есть так. Он сделал такой чертеж в последний момент. Творец, Мире, Ак, Абия и так далее. И он провел линию Махсома, под ним этот мир, и еще одна линия, и там внизу где-то мы. И я хотел спросить, вот под Махсомом, в чем разница между мы и вот этим миром? Что это за этот мир духовный, по-видимому, или перед духовным? Иногда Рав описывает это, что мы находимся как бы в нашем мире, это наш мир, в котором нет никакой связи с духовным, да, где присутствует Творец. С этого состояния мы начинаем. Этот мир как раз это состояние, в котором мы ощущаем Творца, ощущаем высшие миры, да, в какой-то степени.
0: Да, и введение в науку Каббала, Бааль Сулам говорит о том, что этот мир — это нижняя часть мира Асия. Можно относиться к этому в зависимости от того, как мы это определяем, этот мир, там, где человек находится, именно в этом сне, в котором он находится. А когда мы говорим о духовном мире, этот мир — это уже за Максимумом, это нижняя часть мира Асия, и там раскрывается тело и жизнь. Тело — это материальное желание получать и жизнь. Когда мы ниже Максима, восприятие человека оторвано от духовного. Он живет в своем маленьком эгоизме, каждый в своем сне находится и вообще не относится это ни к реальности, ни к какому духовному миру, понятно. Так не говорится об этом мире. Но Рав говорит, это наш мир. Наш мир, ну что это такое? Каждый в своем сне. Женщины Европы.
6: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente, entonces ¿qué es lo que anhelamos entender?
1: Если я не хочу принимать это устремление ради того, чтобы понимать, тогда что значит мы стремимся понимать и где, с каким кли мы хотим понимать? Мы хотим пробудить света, которые окружают нашу душу. Мы из этого сильного желания и стремления соединиться с тем, что постиг Бааль Сулам и передает нам. Мы хотим приблизиться к этому. И только используем это стремление, мы притягиваем эти окружающие света, нашу душу. И постепенно это входит в душу, то, как Рав говорил на уроке.
0: Хайфа 3. Хайфа 3, пожалуйста. Да, совет. То, что мудрецы говорят нам, что будет в твоих глазах каждый раз как новое. Еще раз, каждый раз будет в твоих глазах как новое. Стремление в том, что я высвобождаю место высвободить место — это убрать старое по отношению к новому. И это не учеба для умных, а для того, как сказал Йов, это чистая Тора Творца. Здесь много пишет нам царь Давид о чистоте этой. Лихаим. Лихаим, спасибо. Флорида.
1: Есть у меня такой вопрос. Я, может быть, я не понял, что такое Таамим, Тагин, Никудот, Отейот. Что это такое? Ты можешь повторить? Мы не услышали. Он просил объяснить Танта, что такое Тагин. Таамим, Тагин, Никудот, Отейот.
0: Что такое Танта? Это Рав будет говорить об этом в продолжении этой серии уроков. Он говорит, что такое Таамим, Никудот, Тагин, Отейот. Когда свет входит в парцов, да, у нас есть экран, тогда приходит прямой свет, Ор Яшар. Потом отраженный свет, Орхозер, это результат экрана. Затем входит внутренний свет, Орпними, внутрь Парцуфа до Табура. Это мы изучаем. Раф это уже этому обучал на предыдущих уроках. Здесь у нас П, здесь Табур, здесь Сиюм Раглин, окончание ног дословно. Когда входит Орпними, это называется Теамим. Вкусы дословно. Это первый вход света в парцуф. Когда свет выходит из парцуфа, да? Выходит снова из парцуфа, и не будем пока говорить, по каким причинам. Это объяснение само по себе. Это называется никудот, точки дословно. Теперь решимот. Впечатление от Таамим, информация, которая остается после того, как были вкусы, эти Таамим внутри, это называется Тагин, дословно коронки над буквами, и это решимо, а решимо от Никудот называется Отейот, дословно буквы духовной работы, Отейот. Секундочку. Вот так вот. Буквы. Так весь этот процесс входа светов в парцов называется Таамим, выход светов называется Никудов, решимот от Таамим называется Тагин, а решимот Никудот называется Отейот. В конце то, что остается, это Отейот буквы. И почему это важно? Потому что Отейот — это решимот. Впечатление, которое осталось от входа и выхода цветов, как подготовка наша, чтобы мы поднялись снизу вверх, души, которые будут подниматься снизу вверх, и то, что они раскроют на более высокой ступени, называется Отейот. Поэтому Отейот называется завершенными килим, потому что только распространение света и выход его делает кли достойным своей функции. То есть вход цветов — это Таамим, выход — это Никудот, решимот, то, что осталось после от Таамим, называется Тагин, а то, что осталось от Никудот, называется Отейот. То есть от всего процесса в конце остаются Отейот, а затем выходит следующий парцуф, более низкий, все более и более меньшие парцуфы. И когда мы строим это строится сверху вниз лестница, когда мы в подъеме по ней будем все больше и больше раскрывать Отейот. И Раф объяснил затем в гематриях, почему парцуф Аб называется Аб, это 72, в соответствии с соотношением света Хохма и Хасадим, и тогда он отнесся там к буквам Отейот, которые символизируют, конечно же, для того, кто понимает, постигает, пока нами это не воспринимается, мы не обязательно должны помнить это. Но снова, по той причине, которую мы изучаем, когда из большого желания и стремления понять, мы пробудим на себя окружающие света, которые очень приближают нас к цели.
1: Мак 3.
7: Какая разница между пониманием и постижением?
1: Постижение — это самый высокий уровень, полноценное постижение, ступени. А под этим есть разные еще этапы, которые чуть меньше, чем полноценное постижение. Латин 1.
8: Hola, amigos. Precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo. Mencionaron que era un sueño.
0: Относительно этого мира, я не понимаю, что такое этот мир. Это что-то как сон, представляемое. И одновременно слышится, что это ощутимо. Есть вещи в нашем сне, в нашем воображении, но есть конкретные вещи, которые мы ощущаем в чувствах. В таком случае, как относиться к тому понятию, которое называется этот мир в таком случае. Гилад, итак, здесь есть несколько видов отношений. Мы — желание получать. Мы — результат разбиения души Адама Ришона, поэтому то, что мы должны понять в нашем восприятии реальности, что есть у нас желание получать добро и наслаждение, и мы не исправлены, потому что мы хотим получать для себя, поэтому мы не видим истинной картины. Но каждый видит картину, которая правда для него, она очень истинна для него. Я прав, я сейчас хочу, я разочарован, потому что не получил, я ненавижу кого-то, потому что образуется ощущение ненависти, потому что я не получил желаемое наслаждение. И это происходит и в чувствах, и в мыслях, и это восприятие реальности нашей. Каббалисты говорят, что это неправильное восприятие, не истинное. Для нас истинное. По-другому нельзя воспринимать, когда мы находимся в этом. Но говорят, что есть гораздо более восприятие реальности. И это восприятие придет, когда мы объединим души, соединим связь между нами. И тогда между нами начнем создавать что-то, может быть, не создавать, а раскрывать что-то существующее, что является истиной. Это истинный мир. Так самое низкое восприятие во всех духовных мирах, согласно порядку духовных ступеней, называется этот мир, Улам-Азе. Это духовное первое исправленное восприятие, называемое этот мир. Иногда пользуются этим понятием в нашем восприятии, как мы воспринимаем вещи. Этот мир, потому что я вижу это своими глазами. Но пока мы еще пользуемся желанием получать для себя только, конечно же, это восприятие искаженное и неправильное. Об этом царь Давид сказал: «Раскрой мне глаза, и я увижу света». То есть «Открой мне глаза, и я увижу истинное состояние». И Рав сказал, что это состояние души Адама Ришона, когда мы вместе приходим к этому состоянию, раскрываем шхину, кли, который называется шхина. И тогда называется, что мы начинаем входить в этот мир, в его духовное понимание, а не на обычном языке, когда мы говорим «этот мир». Поэтому всегда нужно смотреть, из какой точки мы смотрим на это. Я думаю, что мы завершили. Итак, дорогие друзья, большое спасибо. Каждый такой урок, когда мы слышим Арава и говорим между собой, и слушаем, и объясняем, и пытаемся понять, и стремиться к тому, к чему мы на самом деле должны стремиться, это еще урок, еще порция света, которую мы получаем, которая очень приближает нашу душу. Завершение.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: По два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше. Труды Рабаша, первый том, 230 страница. Почитаем мы вместе статью в десятках. У нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия. Если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя и ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает, то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым. Согласно объяснению наших мудрецов, откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левое отталкивает, а правое приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
2: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями, так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому.

0: и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
1: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле ло лишма, в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
1: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано.

0: сказано: «Не прибавь и не убавь». Однако ему говорят: «Работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющий его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
1: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед. Ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
0: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия, то есть какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди. Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает как достаточную причину, давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека, так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
1: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
0: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту. И отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию лолишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради
1: Неба. И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
2: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав эта кав эхад.
0: Однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно стоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
1: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, И если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, а всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться. То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
0: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
1: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
0: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвана тем, что я еще недостоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике. Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин. И без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить выше знания, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить выше знания, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так как когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит выше знания в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма от лолишма он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
3: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре, ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
0: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
4: Кибецим кола кавана и...
3: Цель — достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
1: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного, и на личном уровне у нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства. И это то, что ведет человеком. И сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему не важно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все время исправления, и он в крике, в молитве к Творцу, чтобы он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
3: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше, помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то этому, из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию, из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он наконец кризис, пока он наконец не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь.
4: И
3: когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли. Также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед.
4: После
3: того, как ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность, и снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих из выходов, из святости и возвращения к святости, из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения келим, которые находятся в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление — высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел, то есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, выше знания, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей, должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним. Все это происходит только из того же замысла творения, насладить творение, и каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. И после того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца, и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к Махсум. В этом, в сущности, все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
5: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии, и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу.
3: Так как это? То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек, естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу. В чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет. Ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, и в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение из сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то. И это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность, и тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть Должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого в этом мире, то уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнения, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. И в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце, такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого. Это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает? Это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель, ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку, вот так, то же самое здесь. Еще? Молитва, правильное желание включает.
6: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
3: Но она содержит много условий.
6: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон, только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними, это как ангел. Как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. И изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении, и только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
3: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
6: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждый решимот я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую, форма на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это и исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
3: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснение, это происходит только в левой линии, верно?
6: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение — это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного. Как может быть выяснение только в левой линии? То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее. Так. Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
3: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
6: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мое усилие как бы ничего не стоит и не дает никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что я как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяется согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют, нет.
3: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько?
6: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
3: И тогда
7: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходит махсом и входит в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния. И тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен прийти несколько раз.

0: Последний или еще потом есть?
1: Отсюда мой вопрос. Если я изначально об этом учу, каждый раз, когда у меня возникает мысль, я готовлю себя, я говорю себе, что это дорого. И вдруг приходит мысль, что нет Творца, нет ничего. Как же я отвечу на это, когда я учусь?
0: Слушай, ты просто пытаешься мозгами решить, как я, когда придет какое-то состояние, буду умный, могу под контроль взять состояние.
1: Нет, я говорю в процессе того, как я учусь. Может быть, в сущности я предотвращаю для себя...
0: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы... Средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, это так. Чертежи видит. Он учит как бы науку. Но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь? Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек. Разочарований дадут чуть-чуть, а он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что тут поделаешь? Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас. То тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
1: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
0: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце, он чувствует, что он исключительный такой, единственный. Это от Творца происходит, это божественные частицы свыше. Не каждый чувствует. Я больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно я вот это вот, да, стирается. А если нет, ну человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он

0: остается только с этой точкой.
1: А Миши Гудель...
0: Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, он хочет включиться во всех, начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет. Теперь как будто бы есть люди, которым легче объединиться, согласно характеру, готовы, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то тут выхода нет.
2: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
0: Отмена перед товарищем, ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
2: Но почему же?
0: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, где найти помощь?
2: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
0: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла необходимость, тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут, колхоз? Зачем? Ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда туда станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Когда ты будешь большим. Так это.
1: Кен.
2: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
0: Правильная подготовка, я сказал. Но, может быть, можно сказать... Стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск Его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении Него. Я этим обязываю Его раскрыться. А он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое, как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
2: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждый раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
0: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него? Из-за страха и уверенности, отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний.
1: Если хабизамали
0: ты об этом хочешь спросить?
2: Не об этом.
0: Тогда подожди.
2: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
0: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Или болен, значит, у него есть чего-то, недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
2: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
0: Не понял.
2: Если мы не держимся за правую линию?
0: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
2: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
0: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
2: А если дали, это признак, что... Да?
0: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, хишены или бейто, но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да? В какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки... Да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить.
1: Это
0: все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
2: Вы сказали по поводу отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
0: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам, он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить, то и точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело, точка в сердце приводит его так вот. Да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый, он из разного части тела Адам Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А поэтому составу свойств. Поэтому начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока. Но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Он почувствует, немножко почувствует, те, кто почувствует, они помогут другим. Они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, и я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер. Ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но...
1: Но
0: тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего состояния, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает кли шхины. Я даже не знаю, как это сказать.
2: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
0: Да нет, какое насилие, это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. По другого действия я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
0: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
2: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление. И в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линию, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ними. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность, повышает.
0: Человек проходит разными путями, вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Когда это соответствует... Это то, что Творец хочет дать. Чтобы мы пришли к подобию по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания от страданий внешних к страданиям внутренним, которые называются страданиями любви.
2: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней. Иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
0: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке форму, но и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон.
2: Мы состоим из двух сил. Желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку оно состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире, то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, Он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств с Творцем.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Введение в науку Каббала. Да, друзья, мы продолжаем учиться у Рава введению в науку Каббала, который он провел целую серию, и мы уже на третьем уроке, в его третьей части, очень исключительный урок, увлекательный, есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Бааль Сулям, предисловие к учению 10 сферот, 155 пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещи, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания, сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, но давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то, если мы уже говорим о названиях. Мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Биль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгальта, Апса, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Это Малхут мы изучали. Это Малхут. Состоит из пяти частей. Шор, Шалев, Бет, Гимель, Далит. Или Кетер, Хохма, Бина, Зайрам, Пинвал. Малхут, неважно, как это изобразить и изображать, и как называть их. То есть у нас есть кли, Малхут, которая получает свет. С помощью экрана это неважно. И есть в ней пять частей. Эти пять частей называются Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далит. Или мы можем назвать их, затем вы поймете почему. Но пока что примите это как факт. Завиток Юд, Юд, Эй первое, Вав, Эй нижнее. Все знают это. Юд, Эй, Вав, Эй. Сейчас мы увидим. У нас есть признаки. Признак. Мы знаем, что есть два вида светов, два вида наслаждений. Наслаждение, которое приходит от Творца, называется свет хохма, ор хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется хохма. Наслаждение, которое есть у нас во второй стадии, в бине, называется свет хасадим. Это наслаждение от того, что отдают свет хасадим. Для того, чтобы обозначить это, эти два света, мы здесь даем знак Юд, свет для, знак для света Хасадим — это буква Хей. Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шорош алиф бет гимель далит или завиток ют, ют гей вав гей. Так если парцуф, в котором есть только свет хохма внутри, я его записываю вот так. Ют гей первое, вав гей нижнее. Я записываю вот так. Ют. Гей с Юдом, Вав, Юд, Вав, Гей, Юд. Если мы сосчитаем, Юд — это 10, Гей, Юд — 15, Вав, Юд, Вав — это 22, Гей, Юд — это 15, получим вместе 72, Ап. Поэтому свет называется Ап. Если мы возьмем те же Юд, Эй, Вав, Эй и наполним их светом Хасадим, у нас получится Юд, Эй, Эй, Вав, Эй. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Юд, гей, вав, гей. С информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это Юд, Гей, Вав, Эй. Но разница только в светах, которые находятся внутри. Это Ап, или Сак, или Ма, или Бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может, всего лишь одно из четырех состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится Апсак Мабон, четыре состояния, поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, Юд, Гей, Вав, Эй, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия. Всего лишь здесь нет ничего такого, когда думают гематрия, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцуф. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там, да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное это состояние наполнения с помощью силы преодоления называется гематрия, все не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики. Все реальное, все конкретное, буквально. Очень близкое нам. Да.
1: Вав, Юд, Гей, Юд. Это ж не Вав и Юд. Что там, как там?
0: Вав Ют Вав. Да, это Вав Ют Вав. Затем Всак. Там Вав с Алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрирован. Где это? Вот здесь. Да. Вав Алиф Вав. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо «ют» или «гей» есть буква «алиф»? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали пять парцуфов, которые Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает пять порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. Пять парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти пять парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хумаби Назер Рампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходят от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли. Кли у нас всегда — это ют-кей, вав-кей. Не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура их гуф, без наполнения — это ют-кей, вав-кей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется раскрыть святые имена, да? Раскрыть имя Творца. Когда человек делает зивук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе, он раскрывает Творца, этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора

0: пожалуйста. Да.
1: Маор из Ришон-ле-Циона спрашивает о том, когда мы говорили о выходе света. Свет находится в абсолютном покое. Что такое выход света?
0: Речь идет здесь о кли. Все это относительно желания получать. И распространение света, его выход. Все это относительно человека. Сейчас я нахожусь в каком-то пространстве. У меня сейчас очки для чтения. Я практически не вижу лиц в данный момент. Ну, не распознаю. Я вижу, что передо мной люди, но я не распознаю лиц. Кроме Шапира, у него такая физиономия, что я просто чувствую ее издалека. Я одеваю другие очки. Опаньки! Вдруг зал наполнен людьми, знакомыми мне. Так что изменилось? Либо я совсем снимаю очки, и нет никого вообще. Я тут один во всем мире. Конечно, все это относительно человека. И также мы говорим и о Торе. Вся Тора написана человеку, о человеке. Поэтому и распространение света, и его выход. Нет света, ничего не вижу. А вдруг есть свет, есть все, мир наполнен. Все это относительно получающих. И Рабаш дает нам пример, пример самолета. Говорит, летит самолет в небе. Человек, обладающий определенным зрением, говорит, этот самолет длиной 50 метров, второй говорит 100 метров, а другой говорит, да вы что, он не больше сантиметра длиной. Все это зависит от получающих. А никто из них не знает, какова действительно длина самолета, пока они не подойдут к нему и не померяют его. То же самое здесь. Мы находимся в бесконечности, в мире бесконечности. Мы полностью погружены в бесконечный свет. Он обволакивает нас совершенно, но мы его не чувствуем, потому что все происходит по мере подобия свойств, пока наши свойства не станут соответствовать свойствам света. Поэтому сказано, каждый судит в меру своей неисправленности и раскрывает каждый в соответствии со своим экраном, в соответствии с этим хевелем, этой суетой, которая восходит из масаха выше. Все раскрывается только в этом хевель. Поэтому царь Шломо, который был самым мудрым, в котором раскрылось свойство хохма, все он повесил вот на этот хевель.
1: Вопрос от Цви из Нотафека. Что такое раскрытие разбиения в каждом состояние, ведь разбиение — это в связи между душами.
0: Повторите.
1: Что такое раскрытие разбиения в каждом состоянии, ведь разбиение в связи между душами?
0: Да, но мы в любом состоянии, ведь нет ничего большего, чем связь между душами. Была одна душа, разбилась на части. И тогда мы находимся в состоянии ее разбиения. И мы сейчас вместо этой единой души ощущаем состояние разбиения. Это состояние сложно. Оно состоит из меня и других, из неживой растительной животной категории. Внутри меня, вне меня, шорош нешама гуф левуша и халь. И так далее. Разбиение, которое произошло еще до того, как мы вообще опустились в этот мир, еще в мире Никудим, в мире Ацилут, оно определило всю действительность, от которой мы зависим и которую мы ощущаем. Находясь здесь, мы раскрываем, то есть, либо мы развиваемся как животное, приходим к тому времени, в котором мы находимся сейчас, и сейчас мы начинаем понимать, познавать, чувствовать разбиение между нами, пока что в плоскости этого мира. Мы чувствуем, что что-то сломалось, что-то не так. Сам мир кажется нам разбитым, наши взаимоотношения кажутся разбитыми, и каждый человек сам по себе кажется разбитым. Это начало раскрытия того самого духовного разбиения, которое произошло. Таким образом, Творец хочет немножко встряхнуть человека и начать заниматься его.

0: исправлением, чтобы человек начался заниматься своим исправлением, чтобы он понял, что исправление мира зависит от исправления человека. И всегда все наше продвижение в конечном счете происходит благодаря осознанию этого разбиения, и что преодолеваете 125 ступеней, на которых раскрывается в нас, именно в нас это разбиение, в соответствии с этим мы исправляем это разбиение либо в свое время, либо ускорением времени, то есть либо благодаря ударам, либо мы сами притягиваем свет, возвращающий к источнику. Но то, что прежде нужно раскрыть разбиение на каждом шагу повсеместно, это точно. У нас, нам не с чего больше начинать. Все мы результат разбиения. И мы видим это в течение всего исторического процесса. Весь мир приходит из кризиса, и этот кризис расширяется. И то, что мы видим сейчас, это не просто кризис, который происходит в мире, а он на самом деле начался еще с самого сотворения мира, просто сейчас. Он начинает быть явным для нас, он раскрывается нам. И тот кризис, который произошел с народом Израиля, с его подъемами и падениями, с разрушением первого и второго храмов, все это для того, чтобы подготовить нам разбитый килим, чтобы нам было что исправлять. Да?
1: Вопрос из Вашингтона. Что из этого мы должны понять, чтобы свет изменил нас?
0: Нам не нужно понимать многое. Не умный учится. Мы только должны убедить самих себя в том, что все, что можно изменить, изменяется только с помощью света, возвращающего к источнику. Что если сейчас раскрывается разбиение, общий кризис, разбиение в каждом из нас, то мы находимся в поколении, в котором каждый пришел уже в отчаяние от того, что происходило до сих пор, и то, что произошло с ним, в воспитании, образовании, культуре, семье, в науке и вообще в этой внутренней пустоте в жизни человека, то это уже называется «создал я злое начало». И в соответствии с этим раскрывается снадобье Тора, свет, возвращающий к источнику. Поэтому это то, с чего мы начинаем. Все эти занятия являются процессом исправления, притягивания светов к разбитым килим. И с помощью этого света мы лучше поймем разбиение. Нам прежде всего нужно раскрыть это разбиение, истинные его причины, истинную картину. Но это не с помощью осознания разумом. Это только с помощью того же света, возвращающего к источнику. Он воздействует на нас, и мы начинаем раскрывать с его помощью. В твоем свете увидим мы свет. Только так мы начинаем понимать истинную ситуацию, что действительно разбито. И мы понимаем, что все разбиение, весь изъян в моем отношении к другим, что они части моей души, и я их должен присоединить к себе. Сам я к этому прийти не могу. Это только если свет дает мне эту картину из исправленного состояния. И видя при этом свое как неисправленное, эта разница показывает мне потребность в исправлении и показывает мне разницу между мной и высшей ступенью. До мира бесконечности есть 125 ступеней, но мне достаточно получать свет с следующей, вышестоящей ступени, и я уже начинаю ощущать, насколько относительно следующей ступени я неисправлен. И начинаю раскрывать все больше и больше, насколько эта ступень более важна, более совершенна, чем я. И я прихожу в то состояние, где я хочу подняться на эту ступень, быть таким, как она, и тогда свет производит во мне это действие, действие подъема.
1: Вопрос из Украины. Раскрытие добра и зла происходит одновременно?
0: И да, и нет, и нет, и да. Как он сказал сейчас, есть праведники, которым воздается по деяниям грешников, и наоборот, есть грешнику хорошо, праведнику плохо, и различные комбинации, которых мы даже не понимаем. Каждый даже не сам по себе, ведь мы все находимся... Все мы находимся в системе связи между нами. Поэтому только если мы поймем, что все зависит от связи между нами, что именно там требуется исправление, не каждый будет исправлять себя. Разбита связь, а не человек. Связь между людьми разбита. И тогда этот свет светит нам, и мы только тогда начинаем понимать. И мы не можем воспринимать этого ранее.
1: 171 пункт. «И есть грешники, которым воздается по делам праведников, когда подошло их время одной заповеди совершить деяния праведников, и удостаиваются ее и выполняют ее». Как то был разбойник-убийца, еврей, скрывающийся в горах вместе с разбойниками-язычниками, и когда проходил там еврей, он спасал его, оберегая от них. И о нем Рабби Акива сказал: «Есть грешники, которым воздается по делам праведников».
0: Все здесь говорится об одном человеке. Мы должны найти этих злодеев, тех грешников других.
1: 172 пункт. Как тот злодей, который встретил однажды ночью женщину, шедшую в дом своей дочери. Хотел он совершил насилие над ней. Сказала она ему: «Прошу я тебя, окажи уважение господину своему и не греши со мной». Оставил он ее и не согрешил с ней. И это тоже Эвель, который так же, как тот Эвель, который усиливается у праведников, когда приходит к ним деяния грешников, но они не грешат. И также укрепляется у грешников, когда приходит к ним деяния праведников, и они совершают их.
0: Отсюда видно, насколько мы связаны и зависимы друг от друга. Если какой-то праведник делает доброе дело, этим он поддерживает грешника, и наоборот. Почему? Потому что это все одно тело. Если мне удается что-то одно, потом мне это помогает выполнить исправленные действия в другом месте, в другом желании. И так между людьми. Мы не чувствуем этого, но мы относимся к одной системе и связаны друг с другом, как человек чувствует, что система в нем, что все, что есть в нем, принадлежит к одной системе, точно так же и мы связаны друг с другом. Каждый зависит от всех остальных в действиях, в мыслях, во всем, в желаниях. И каждый, мы находимся в поручительстве. Если один делает что-то неправильно, он как будто сверлит дыру в дне судной. Все мы тонем.
1: 173 пункт. «Создал Творец праведников и грешников в мире. И как возвеличивается Он в мире благодаря деяниям праведников, так же возвеличивается Он грешниками, когда те совершают благое деяние в мире. Как сказано, все создал Он прекрасным в свое время. Горе грешнику, который делает зло себе и усиливается в грехе своем». 174 пункт. «Все я видел в дни суеты моей. Бывает, праведник гибнет в праведности своей, а нечестивец продлевает дни во зле своем. Когда была дарована мудрость Шломо, он видел все, в то время, когда властвовала луна, Нуква, в ту пору, когда она находилась в полноте своей, поскольку Шломо получает от нее. Бывает, праведник — это столб мира, есот, на котором стоит мир, гибнет, как сказано, праведник пропал. Во время изгнания, когда нет у него кому отдавать, и считается пропащим. в праведности своей. Нуква, которая называется праведностью, и поскольку она пребывает во прахе, то праведнику некому отдавать, и поэтому он гибнет в праведности своей. Праведность, все то время, пока Израиль находится в изгнании, она находится в изгнании вместе с ними. И поэтому праведник погибает в праведности своей, потому что высшие благословения не приходят к нему. 175 пункт. «А бывает нечестивец, продлевает дни во зле своем». Это Самель, продлевающий тишину и спокойствие в Эдоме, и делает это с помощью своей жены, потому что он злодей, а жена его называется злодейкой, и она могучая змея, потому что они не принимают тишину и спокойствие, но только лишь потому, что Самель прилепляется к этой нукве, и нуква его дает им это. Наподобие этого он дает остальным царям, у которых Израиль находится в изгнании, и пока Творец не поднимет из праха тот самый шалаш Давидов, который пал, это нуква, которая падает во время изгнания, как сказано, «Подниму я шалаш Давидов, который пал».
0: Но отсюда мы также должны понять, что нет зла, кроме как того, что исходит от того же корня, от Творца. И поэтому с его помощью и именно с ним мы двигаемся вперед. В этом вся наша природа. Да. Что?
1: Я не понимаю, относительно грешника и праведника, кажется, что праведник — это возможность сделать что-то определенное, и грешник. Как может грешник сделать что-то, что относится к праведнику, если он грешник? Как ты можешь сказать, что он грешник, если определение как будто бы не точное?
0: Это зависит от того, относительно чего ты говоришь, праведник или грешник. Например, кто-то очень болен. И я зависим от него. Да? Например, он специалист в какой-то там области. Тогда я спасаю его. Здесь нет никакой заповеди. Мне просто нужно воспользоваться этим человеком, чтобы он был здоров. И я использую его до конца для того, чтобы через него добыть имущество, почести, власть. Я делаю этим добро или зло?
2: Ну?
0: Я тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю.
1: Зло.
0: Почему зло? Я спасаю этого человека. Он умирает, если я не помогу ему. Это то, что он говорил об этих злодеях, что в горах. Я это, собственно, вот отсюда взял этот пример. Я делаю добро. Я хочу использовать этого человека с намерением получения. Я остаюсь злодеем. Относительно того действия, которые я сейчас произвожу с ним, я называюсь праведником.
1: Как же измерить?
0: Все относительно. Относительно цели. Вот и все. Поэтому это называется «от не ради Творца к ради Творца». Через такие вот случаи мы продвигаемся. Когда-нибудь тебе раскроется, как ты сейчас думаешь о каждом, ты почувствуешь, насколько ты чувствуешь себя сейчас праведником, ты тогда почувствуешь, что не совсем так. Нет большего, чем праведник и грешник. Только два состояния имеют место, если мы в материи желание получать. Разбитой материи. Перед нами только две возможности. Либо продвигаться к исправлению, либо оставаться в неисправленном состоянии. Вот и все. В этом вся наша жизнь. То, что мы чувствуем нашу жизнь как какой-то фильм. У меня есть работа, семья, я сам. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания — это фильм, это кино. Это все желание получать, и в нем различные наблюдения. Немножко к исправлению, немножко к к разбиению. Ты можешь очень воодушевляться этими картинами, этими звуками, а какой-то психолог тебе объяснит, это потому, что у тебя такие-то нервные окончания, химик тебе объяснит, что там происходит такой-то обмен веществ, и все. А каббалисты говорят, это потому, что у него есть решемот, который проявляется так-то и так-то на таких-то экранах, а ты воспринимаешь это как некую внешнюю картину мира, изменяющуюся картину. Поэтому, если мы хотим измерить эти состояния правильно, то ты имеешь нынешнее состояние масах, решемот, света, внутренние, окружающие света, и то, что ты делаешь здесь и сейчас. Тогда ты будешь знать истину. Если ты переводишь это на эмоции, кто злой, кто хороший, это все абсолютно не имеет никакого отношения. Только твое состояние относительно цели. И тогда получается, что раскрытие зла, что ты иногда попадаешь в еще большее зло, это уже прогрессивное действие, это уже прогресс. Фараон принес сынов Израиля в жертву Творцу. Тем, что он раскрыл зло в человеке, принес жертву и крив приблизил, толкнул их вперед. Как фараон может толкать человека к исправлению? Написано, приблизил. Так он злой или праведный? Ты хоть на это мне ответь.
1: Праведник.
0: Праведник. Вот видишь? Потому что в конечном счете, а если нет, остались бы мы в изгнании? Да, Ицек. Гилад.
1: Где останавливается кино? Разбиение — это тоже точка или что-то другое?
0: Разбиение произошло в наших корнях, в мире Никудим и в мире Ацилут. В мире Никудим разбиение произошло в мирах, а в Ацилут разбиение произошло в душах. В душе Адам решен. И таким образом была подготовлена связь между желанием получать и желанием отдавать. Два свойства творения. Сила Творца и сила творения соединились и взаимовключились. Когда они включились друг в друга, отдающая и получающая силы, теперь, после этого, можно выяснять, проверять, что это такое, что это одно относительно другого. И это то, что было сделано.
1: У меня есть проблема различить в моих действиях. Мне удается сделать что-то за пределами этого кино, в котором я живу. На уровне, который выходит за пределы сценария.
0: За пределы сценария? Ты должен углубиться во внутреннюю науку этого вопроса. Ты не можешь оставаться во внешней науке. Ни в психологии, ни в какой-то культуре или то, как мы видим этот мир. Мы думаем об этом мире с точки зрения психологии, социологии, политики, культуры, образования. Тысяча и одна внешняя форма, ни одна из которых не говорит нам ни о чем. Поэтому мы находимся в заблуждении. Это не дает нам ни малейшего понятия об этом мире. Потому что мы этим не понимаем ни законов мира, и не понимаем, в какую сторону он изменяется. Потому что если я смотрю и спрашиваю всех психологов, социологов, политиков, людей образования, людей культуры, все они рисуют мне картину того, что они ощущают внешне. А внешне каждый впечатляется и видит по-разному относительно того, что он хочет, относительно цели, которую он не знает, насколько она правильна, те задачи, которые он перед собой ставит. Своими собственными стандартами. Поэтому нам нужна каббала, потому что, как в твоей профессии квантовая физика, ты не сходишь на уровень частиц. Ты знаешь, что там материя. Это уж точно ближе к истине. Гораздо ближе, чем вся путаница, в которую сам себя вводит человек благодаря своим психологическим свойствам. Точно так же Каббала. Если бы мы могли опуститься внутрь себя, зайти в нашу внутреннюю часть, понять, что там происходит? Это тоже формы, как слои в луковице, которые мы постепенно раскрываем, то мы не ошиблись бы, мы проверяли бы себя и видели бы, как это происходит, почему происходит, с помощью каких действий действительно можно продвинуться вперед, что полезно, что вредно. Но только так человек придет к истинному видению. Ты хочешь прийти к этому с помощью там какого-то коллайдера, ускорителя частиц, а мы к этому хотим прийти с помощью внутреннего взгляда.
1: Коллайдер, может быть, находится внутри меня.
0: Это верно. Ты должен прийти к такому тонкому разрешению, в котором ты начнешь видеть силы, которые действуют в тебе самом. На самом деле, это же для этого построен этот коллайдер. Что вы с ним пытаетесь сделать? Это именно то, что позволяет нам Каббала. И тогда у меня нет проблемы. Я точно тогда понимаю, с чего началось творение, где я нахожусь, и окончательное состояние творения. И таким образом я каждый раз вижу, как правильно направить себя в нужном направлении. Продолжим еще немного.
1: 176 пункт, статья «И пошел человек из дома Леви». Друг мой спустился в свой сад к благоухающей грядке. Его сад — это собрание Израиля, нуква. Она — благоухающая грядка, поскольку включает различные ароматы и благовония будущего мира бины. Когда Творец спускается в этот сад, то есть нукву, все души праведников венчаются там, получая свитамохин и свечение. И все источают аромат, как сказано, аромат умощений твоих лучше всех благовоний. Это души праведников, зовущиеся благовониями,
0: которые поднимают эти благовония, этот запах, аромат, это называется отраженный свет.
1: И по их имени называется нуква благоухающей грядкой. Все души праведников, что были в этом мире, и все души, которым предстоит спуститься в этот мир, все стоят в этом саду в нукве. 177. В земном райском саду все стоят в образе и форме, в которых пребывали в этом мире. Эта грядка и тайна передана мудрецам.
0: Понятно, что речь не идет о материальном мире. Ты стоишь там, в той же форме, в которой ты в этом мире, и эта тайна... Какая тайна? Кто не видит собственного там лица или чужого? Конечно, этот мир — это та ступень, на которой находится человек. У нас существуют эти определения. Каждый раз нынешняя ступень называется «этот мир».
1: Дух, руах, опускающийся на людей с женской стороны, всегда отчеканивается подобно печати с утопленными буквами. Ибо контуры тела в этом мире выступают наружу, а дух отпечатывается в его внутренней сути. Когда же простирается дух от тела и поднимается в земной райский сад, дух этот выделяется в земном райском саду в форме и образе подлинного тела этого мира, поскольку он всегда подобен печати.
0: Потому что они соответствуют друг другу, как печать и отпечаток, иначе быть не может. Потому что они разделились только с тем, чтобы снова воссоединиться. Когда мы учимся, как подобрать одно к другому, это вся мудрость, которую мы обретаем. Поэтому это называется наука Каббала. Получение. Мы начинаем организовывать и определять, и управлять вход светов, в какой форме, как они должны войти и наполнить килим, тогда мы изучаем природу света и природу кли, потому что изначально мы не знаем ничего, духовного ты не видишь. Ты должен включиться в свет, включиться в кли. Ты должен в точности получить форму света, форму кли и привести их в соответствие так, чтобы одно вошло в другое. И тогда, как результат этого действия, то, что мы обретаем, называется наука, мудрость, кабалы, получение.
1: Свет хасадим считается выступающим наружу, а выпуклость указывает на две вещи. Первое. Изобилие столь велико, что выступает наружу. Второе. Это внешняя часть, так как происходит от уровня средней линии, выходящей на экран хирик, который представляет ваг и внешнюю часть. Внешнее выделение — это тиферет, средняя линия. А малхуджи происходит в основном от левой линии, бины, представляющей хохмо, без хасадим. В таком случае хохма также не способна светить, оказывается утопленной и отчеканенной внутри. И это тоже по двум причинам. Первое. Ей недостает света, так как она вогнута, и свет не может светить там. Вторая. Она представляет внутреннюю часть, так как свечение хохма — это гар, и внутренняя часть, однако она не может светить из-за недостатка хасадим. Когда тиферет и малхут соединяются, оба они восполняются друг от друга, так как внешнее выделение тиферет исправляется внутренней категорией малхут, а вогнутость малхут исправляется светами хасадим в выпуклости тиферет, и оба они включают хухма и хасадим. Корень левой линии в бине, а ее раскрытие в малхут, и потому обе они являются вогнутыми внутрь. А тиферет выступает наружу, поскольку представляет среднюю линию и внешнюю часть. И потому три мира Биа, происходящие от бины, тиферет и малхут, отпечатываются друг от друга, как от печати. Один вогнут, а другой выпуклый. Мир Брия вогнут, мир Яция. Ицера — выпуклый, мир Асия — вогнут. Также и света Наран праведников, происходящие от миров Биа, Нефиш в мире Асия утоплена, а Руах в мире Ицера выдается, Нешима в мире Брия утоплена.
0: Посмотрите, сколько, во скольких вариациях можно описать всего-то, кли получения, кли отдачи, свет хасадим, свет хохма, цвета, звуки, света и килим. Здесь утоплено, здесь выступает, выпуклое. И сколько в нашем мире миллиарды этих категорий, явлений, и все они состоят всего-то из двух частей, из двух основ.
1: Однако в этом мире, где нефиш и руах человека облачаются в его тело, свечение нефиш слабо и включено в руах. Таким образом, руах — это внутренняя часть человека, а тело — это его внешняя часть. И потому руах утоплен, подобно печати, представляя внутреннюю часть, а тело выделяется, представляя внешнюю часть. Когда же человек умирает, тело погребается, а нефиш не может подняться в райский сад и остается, покрывая могилу рядом с телом.
0: С помощью того, что свет выходит из внутренней части парцуфа, он все равно остается в роже парцуфа, и как окружающий свет находится, окружает парцов, и когда приходит следующий парцов, то после второго действия свет, окружающий макив, исчезает. Как масах, поднимающийся от табур в пе, у нас есть экран, который поднимается вверх, все еще есть свечение сверху, опускающийся отраженный свет, а после того, как он полностью поднимается, то с третьего уровня уже не происходит никаких явлений внизу. Это значит, что нефиш полностью, душа полностью покинула тело и исчезает. Это значит, что он избавляется от наполнения из-за выхода масаха.
1: Руах же поднимается в земной райский сад, где тоже есть три ступени — Бина, Тиферет и Малхут. Там руах облачается в свою ступень, то есть в находящуюся там ступень Тиферет, которая называется воздухом райского сада. Таким образом, руах снова выдается наружу, подобно воздуху райского сада, то есть Тиферет. Руах, облаченный в тело человека в этом мире, утоплен внутрь, подобно утопленным буквам печати, поскольку это внутренняя часть тела, а тело выступает наружу, представляя внешнюю часть, и потому в нем есть только свет Вак. Руах, дух, внутренняя часть тела, и он утоплен. Это означает, что есть в нем хохма, но она не светит. Когда же простирается дух от тела и поднимается в земной райский сад, дух этот выделяется в земном райском саду, поскольку поднимается там категория руах земного райского сада, то есть к находящейся там Тиферет, представляющей внешнюю часть райского сада, и потому он становится выпуклым, подобно ей. У духов, поднимающихся туда, та же форма, что и у тела в этом мире, которое выступает наружу. И потому в теле, которое выступает, дух становится утопленным, представляя его внутреннюю часть. А в райском саду, становясь внешней частью, он снова выступает наружу.
0: Это вещь простая. Как бы это сказать? Какой пример привести? Например, не знаю, помогите мне найти. Помогите мне найти примеры. Вот, скажем, берем мы тесто и пропускаем его через... Ну, как дети делают определенные формы. Например, через форму... Через форму звезды выходит, выходит такая в форме звезды тесто. Если это круг, то он выходит таким круглым. То есть свет, который был в кли, и кли его получила, получила его в отраженном свете. Только поэтому раскрылся свет. И этот свет уже принимает форму того тела, которое приняло, и облачен в этот отраженный свет, несмотря на то, что он уже вышел из тела. В нем есть решемот от того тела, в котором этот свет был. Он не становится обратно абстрактным светом, каким был до того, как тело его приняло. Гуф, тело, уже исправил себя, уже приняло этот свет. То есть, с точки зрения этого света, тело уже исправлено, и теперь этот гуф будет исправлять себя уже в более прогрессивных формах. И свет, который уже был в этом гуф, и кли, исправившая себя, они уже находятся одно против другого, свет против кли. Предыдущая форма не исчезает, только относительно нынешнего состояния, и тогда продвигаемся дальше вперед к следующим формам. Поэтому зачем мы обсуждаем света, которые имели место раньше? Эти света помогают более прогрессивным формам, потому что свет, который был раньше, он тоже облачается в продвигающийся килим и помогает им в следующих состояниях. так же, как и мы, из того, что мы что-то познали, поняли, увидели, это помогает мне на следующей ступени, несмотря на то, что следующая ступень — это что-то абсолютно другое. Но тот же свет, та же мудрость, которая, хохма, облачившаяся в мои килим, помогает мне и в будущем. Конечно же, каждое состояние остается само по себе. Оно остается, в духовном ничто не исчезает. А каждое исчезающее состояние при выходе своем оставляет различные формы, которые тоже помогают одна другой. Мы проходили, что эта танта так выстроена, и сравнение, выяснение и соединение того, что мы делаем со всеми этими формами, это то, что приносит нам это хохма от одной формы к другой. Мы еще об этом поговорим, а пока, как всегда, с песней мы закончим этот урок.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: По два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше. Труды Рабаша, первый том, 230 страница. Почитаем мы вместе статью в десятках. У нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия. Если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя и ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает, то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым, согласно объяснению наших мудрецов. Откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
2: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец дал, не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатка в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важная вещь, ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен давать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
2: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле «Ло лишма», в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
2: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерение. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано «не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерение или причины, заставляющие его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
0: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед, ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении,

направлена на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает, как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека. Так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится,

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: По два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше, труды Рабаша, первый том, 230 страница. Почитаем мы вместе статью в десятках, у нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия, если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность,

0: требующий охраны. Другими словами, кому должно быть видно воочию, человеку, или если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
1: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает, то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым. Согласно объяснению наших мудрецов, откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
0: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
1: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому. И исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатка в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важная вещь, ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен давать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
0: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
1: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле «Ло лишма», в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света

0: направляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано «не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющий его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
1: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед. Ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
0: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание будет

0: только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает, как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека, так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
1: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
0: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту, и отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло-лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради
1: Неба. И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
2: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав эта кав эхад.
0: Однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно стоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
1: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, И если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, а всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться. То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
0: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
1: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
0: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвано тем, что я еще не достоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике. Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин. И без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить выше знания, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить выше знания, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так, когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит в выше знания, в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма, от лолишма, он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца. Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре, ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
1: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
3: Кибецим кола кавана и...
0: Цель достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
1: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного, и на личном уровне у нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства, и это то, что ведет человеком, и сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему неважно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все время исправления, и он в крике, в молитве к Творцу, что он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
0: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше, помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то этому, из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию, из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он наконец кризис, пока он наконец не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь.
3: И
0: когда он просит помощи, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли. Также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед.
3: После
0: того, ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность, и снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих «из выходов», «из святости» и «возвращения к святости» — из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения келим, которые находятся в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление — высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел. То есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, высшее знание, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей. Должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, Все это происходит только из того же замысла творения, насладить творение, и каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне. Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. После того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к махсум. В этом, в сущности, все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
1: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии, и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек, естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу. Но в чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет, ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, и в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение из сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то, и это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность. И тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве.
1: и подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого в этом мире, это уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнения, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. А в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце, такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого, это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон подобия свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важное, важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает? Это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель, ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот та, то же самое здесь. Еще.
0: Молитва, правильное желание включает.
1: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
1: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон, только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними, это как ангел. Как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. Изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
1: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждое решимо я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую, форма на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это и исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснения, это происходит только в левой линии, верно?
1: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение — это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного. Как может быть выяснение только в левой линии? То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира бесконечности. Она скрыта от меня 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее. Так. Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
0: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
1: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мои усилия как бы ничего не стоят и не дают никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяет согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют, нет.
0: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько?
1: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
0: И тогда
1: Да, это во время подготовки. Время подготовки это называется, пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходит махсом и входит в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния. И тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен прийти несколько раз.
4: Много раз он должен пройти, сколько раз? А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да, сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч, а у другого, скажем, 20 тысяч раз. Это не цифры, я просто так говорю. И никто не может знать, сколько заранее, до последнего момента. Пока не заканчивает последнее выяснение, он даже не знает. Он даже не знает, это последнее или еще потом есть.
5: Отсюда мой вопрос. Если я изначально об этом учу, каждый раз, когда у меня возникает мысль, я готовлю себя, я говорю себе, что это дорого. И вдруг приходит мысль, что нет Творца, нет ничего. Как же я отвечу на это, когда я учусь?
4: Слушай, ты просто пытаешься мозгами решить, как я, когда придет какое-то состояние, я буду умный, могу под контроль взять состояние.
5: Нет, я говорю в процессе того, как я учусь. Может быть, в сущности я предотвращаю для себя.
4: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы... Средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, это так. Чертежи видит. Он учит как бы науку. Но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь. Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек. Разочарований дадут чуть-чуть. А он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что тут поделаешь. Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться. Нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале. Есть те, кто оставляют сейчас. То тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
5: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
4: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех.

0: обществу,
1: то
0: он остается только с этой точкой. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, Он хочет включиться во всех. Начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет. Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться. Так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то ну, тут выхода нет.
2: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
0: Отмена перед товарищем ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
2: Но почему же?
0: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну, где найти помощь?
2: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
0: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут? Что тут, колхоз? Зачем? Ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это.
1: Кен.
2: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
0: Правильная подготовка, я сказал. Ну, может быть, можно сказать, стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск. Поиск его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении него. Я этим как бы обязываю его раскрыться. А он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что

0: там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое, то, как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
1: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждый раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
0: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него? Из-за страха и уверенности, отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это, в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний. Ты об этом хочешь спросить?
1: Не об этом.
0: Тогда подожди.
1: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
0: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Либо болен, значит, у него есть чего-то недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
1: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
0: Не понял.
1: Если мы не держимся за правую линию?
0: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
1: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
0: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
1: А если дали, это признак, что... Да?
0: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, Хишен или Бейто, но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да? В какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки... Да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить. В этом все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
1: Вы сказали по поводу... Отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
0: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам. Он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить. То, и точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело. Точка в сердце приводит его так вот. Да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый, он из разного части тела Адам Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А по этому составу свойств. Поэтому начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока. Но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Он почувствует, немножко почувствуют те, кто почувствует, они помогут другим. Это не, они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, и я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер. Ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но...
2: Но
0: тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего состояния, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает кли шхины. Я даже не знаю, как это сказать.
1: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
0: Да нет, какое насилие? Это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. Под другого действия я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
0: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
1: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление. И в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линии, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ними. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность, повышается.
0: Человек проходит разными путями, вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Когда это соответствует... Это то, что Творец хочет дать, чтобы мы пришли к подобию, по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания, от страданий внешних к страданиям внутренним, которые называются страданиями любви.
1: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней, иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
0: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке формы, и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон.
1: Мы состоим из двух сил. Желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку оно состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире, то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, Он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств
0: Творца. Перейдем к следующей части урока.

0: Введение в науку Каббала. Да, друзья, мы продолжаем учиться у Рава введению в науку Каббала, который он провел целую серию. И мы уже на третьем уроке, в его третьей части, очень исключительный урок, увлекательный, есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Бааль Сулям, предисловие к учению 10 сферот, 155 пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания, сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, но давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то, если мы уже говорим о названиях. Мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Билль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгальта, Апса, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Это Малхут мы изучали. Это Малхут. Состоит из пяти частей. Шореш Алиф, Бет, Гимель, Далит, или Кетер Хохма Бина, Зайрам Пинвал. Малхут, неважно, как это изобразить и изображать, и как называть их. То есть у нас есть Кли, Малхут, которая получает свет. С помощью экрана это неважно. И есть в ней пять частей. Эти пять частей называются Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далет. Или мы можем назвать их, затем вы поймете почему. Но пока что примите это как факт. Завиток Юд, Юд, Эй первое, Вав, Эй нижнее. Все знают это. Юд, Эй, Вав, Эй. Сейчас мы увидим. У нас есть признаки. Признак. Мы знаем, что есть два вида светов, два вида наслаждений. Наслаждение, которое приходит от Творца, называется свет Хохма, Ор Хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется Хохма. Наслаждение, которое есть у нас во второй стадии, в Бине, называется свет Хасадим. Это наслаждение от того, что отдают свет хасадим. Для того, чтобы обозначить это, эти два света, мы здесь даем знак Юд, свет для, знак для света Хасадим, это буква Хей. Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шорош, алиф, бет, гимель, далит, или завиток Юд, Юд, Хей, Вав, Хей. Так если парцуф, в котором есть только свет Хохма внутри, я его записываю вот так. Юд, Хей, первое, Вав, Хей, нижнее. Я записываю вот так. Юд, Хей, с Юдом, Вав, Юд, Вав, Хей, Юд. Если мы сосчитаем, Юд — это 10, Хей, Юд — 15, Вав, Юд, Вав — это 22, Хей, Юд — это 15, получим вместе 72, Ап. Поэтому свет называется Ап. Если мы возьмем те же Юд, Хей, Вав, Хей и наполним их светом Хасадим, у нас получится Юд, Хей, Хей. Вав, Хей. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Юд, Хей, Вав, Хей с информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа, души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это Юд, Хей, Вав, Хей. Но разница только в светах, которые находятся внутри. Это Ап, или Сак, или Ма, или Бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может, всего лишь одно из четырех состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится Апсак Мабон, четыре состояния, поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, Юд, Хей, Вав, Хей, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия. Всего лишь здесь нет ничего такого, когда думают гематрия, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцуф. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там, да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное это состояние наполнения с помощью силы преодоления называется гематрия, все не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики. Все реальное, все конкретное, буквально. Очень близкое нам. Да.
1: Вав, Юд, Гей, Юд. Это ж не Вав и Юд. Что там, как там?
0: Вав Ют Вав. Да, это Вав Ют Вав. Затем Всак. Там Вав с Алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрирован. Где это? Вот здесь. Да. Вав Алиф Вав. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо Ют или Гей есть буква Алиф? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали пять парцуфов, которые Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает пять порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. Пять парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти пять парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хмабиназе Рампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходит от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли. Кли у нас всегда это Юткей, Вавхей. Не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура их гуф, без наполнения. Это Юд, Хей, Вав, Хей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется раскрыть святые имена, да? Раскрыть имя Творца. Когда человек делает зевук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе, он раскрывает Творца, этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора на 61-м пункте он пишет, что Каббала — это порядок корней. Мы находимся внизу, мы еще будем изучать корней, которые не сходят сверху от бесконечности до нашего мира через причину и следствие, предыдущее и последующее в абсолютных четких законах. Мы их еще будем изучать, соединяющихся вместе и направленных к очень возвышенной цели, когда они не сходят к человеку. И какая цель у человека? Раскрытие имен Творца в этом мире. То есть мы находимся, как сейчас, в этом мире, плоть и кровь, и мы должны из этого создать эти келим, которые называются «желание получать с экраном», да, в котором мы раскроем, что раскроем? Раскрытие божественности, это клиш, то, что войдет в него. Раскрытие божественности, его творением в этом мире. Пока мы живем в этом мире, мы должны к этому прийти. Тот, кто думает, что есть что-то вне этого состояния, он пока еще просто не понимает, и ему кажется, что есть другие состояния. Нет, кроме этого мира и раскрытия Творца творению в этом мире ничего. Остальные состояния мы еще поговорим, что они собой представляют. Наша цель, по сути дела, единственная цель, которая может быть в контакте человека с духовным, с божественным. Есть вопросы? Не пугаться, что есть много материала. Хорошо. Короче, что бы то ни было, тот, кто не повторяет материал, несколько раз в течение недели. Я привык слушать кассету или видеть запись хотя бы три раза в неделю. Просто как осел это делаем. Вы не знаете, насколько с помощью этих простых вещей проходит внутрь ощущение. Это как мы изучали во время учебы. Что он пишет нам? Вы помните где-то в предисловии к учению 10 сферот, 155 пункт? Я снова повторяю. Он говорит: согласно этому следует спросить, почему обязали каббалиста каждого человека изучать науку Каббала? Откуда этот вопрос? Что мы изучаем? Мы ведь этого не знаем, мы этого не видим. Просто мы изучаем что-то. Зачем же изучать это? Нет материала этого мира, которым я могу пользоваться. Мне нечего делать с этими усилиями. Это что, просто теория? Он говорит, нет. И почему же обязали каббалисты каждого человека изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь. Есть неоценимо чудесное свойство. Не просто так пришел сюда и стоит изучать. Это не просто так, а входит в душу не согласно разуму. Кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, он говорит тебе, конечно же, не понимаешь, а ты еще и более того глубь думаешь, что понимаешь. Поэтому не стремись знать. Через знание не приходят к духовному. Но смотрите, но благодаря сильному желанию и стремлению понять то, что изучаем, не понимают, но хотят соединиться с этим, пробуждают на себя света, окружающие их души. Да? И тогда эти света постепенно входят в человека. Не согласно тому, сколько человек понимает, а насколько стремится. Так входит духовное. Поэтому тот, кто понимает больше или меньше, в моих глазах это то же самое. Но тот, кто выходит с большим желанием знать или с меньшим, В этом разница. Сидел здесь парень, он ничего не знает, а выходит отсюда в полном отчаянии, что он ничего не знает. Если он будет продолжать сейчас весь день слушать или смотреть, есть у него шансы во много раз больше. И думает, что он воспринял на самом деле. Это ничего у него не останется, кроме этого знания. Свет не войдет внутрь, а нам нужен вход светов. Свет, который входит внутрь, он передает свойства. Он строит экран. А без экрана мы не увидим никогда ни духовного, не почувствуем его. Так можно оставаться со всем этим знанием, абсак, все эти глупости. Каждый будет так вот говорить, и ничего у него не будет, кроме самих слов. Не то, что предпочтительно понять или нет, это не ты должен делать, не ты должен закончить работу, ты должен стремиться. А стремление приходит, ты понимаешь, что он говорит, когда изучает, несмотря на то, что не понимает, но из большого стремления и желания понять. От этого в течение учебы, если ты понимаешь, если учишь и не понимаешь, но все же хочешь, ты пробуждаешь свет, который войдет внутрь, а не согласно пониманию вообще.
1: Спросить можно?
0: Да.
1: Рош Гальгаль ты. Я не понял.
0: Все, мы это уже закончили.
1: Есть шанс, что эти уроки будут на дисках?
0: Есть обычные кассеты. А что, я тебе DVD сейчас достану? Всегда есть такие, которые хотят чего-то больше в группе. А, может, через спутник мне это дадут. Тогда нормально, менее этого я не хочу. Что? Да.
1: А что с экскурсией?
0: Я не знаю, не ответственен за экскурсии. Вон он ответственный. Что еще?
1: А в каком состоянии мы находимся?
0: Мы находимся в грязи. Нет хуже этого состояния. А этот мир хуже всего. И состояние на земле, ты знаешь, как все думают.
1: Нам надо кричать, а?
0: Ну, как-нибудь поговорим, где мы находимся. Мы находимся за пятью мирами. Первый мир после этих пяти миров. То есть у нас, я сейчас покажу, Творец. Потом Малхут Бесконечности, мир Адам Кодмон, Ацилут Брия и Цара Асия, Махсом, и этот мир, и вот тут мы. Вот так это, еще ниже. Этот мир — это духовное понятие, мы ниже него. Мы должны внутри себя прийти к этому миру. Этот мир — это когда я чувствую, где я нахожусь. Я пока еще не чувствую этого. Мы находимся после пяти миров. Это называется скрытием Алама, пять скрытий Аламот. И наша основная проблема — это прорваться, пройти через Максом, прорвать Максом, это называется выход из Египта и подняться до мира Ацилут. Это наша работа. Пройти от Максома до мира Ацилут называется пройти 6000 лет. Это работа. А после этого то, что есть здесь, это уже не важно, это называется уже конец исправления, гмаротику. Все это мы будем изучать, это просто. Нет, 6000 лет — это 6000 ступеней, и мы проходим Асия и Цара и Брия. Каждый — это 2000 ступеней. Это можно сделать за несколько месяцев. Ладно, так всего доброго. Повторять материал я рекомендую. Да, друзья, перед уроком перед уроком, который мы видели сейчас, мы спросили, что такое из большого стремления и желания понять то, что изучаем. Сейчас с нами здесь находится очень много товарищей, опытных, уже с 30-летним опытом, 20-летним, и изучают даже каждый день. Более того, послушают уроки каждый день и так далее. Мы хотим послушать советы от товарищей, которые более-менее опытны, неважно. Как мы именно на этой точке концентрируемся, когда мы хотим стремление и желание выйти, а не понимание? Как сказал Рав на уроке, нет, ты должен заканчивать работу, ты должен стремиться. И несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять во время учебы. Если ты во время учебы не учишь и не понимаешь, но желаешь, ты этим пробуждаешь свет, который войдет внутрь, не согласно пониманию вообще. Есть много опытных товарищей. Давайте послушаем, какие советы мы можем дать друг другу, как именно правильно соблюдать это направление на эту точку, чтобы было большее стремление и желание понять. Пожалуйста. Давайте послушаем, кто там в Тель-Авив 2, да?
1: Нечто очень важное в этом контексте — это пытаться понять, зачем ты пришел на урок, да, такую подготовку произвести за день до этого, понять, что ты хочешь заработать на уроке, как ты это будешь делать.
0: Спасибо, Нир. Да, еще кто там? Ицик Смагин, как ты сохраняешь намерение и желание не понять, а...
1: Я не могу удержать это намерение без товарищей. Я беру свои силы от десятки, когда мы готовимся еще перед сном и утром еще, для того, чтобы прийти с желанием десятки и вознести молитву.
0: Да, это важный совет. Сохранять силу десятки. Да, Йоав, пожалуйста.
1: В Торе написано, как сказано Аврааму, «Иди впереди и будь чист». Если мы не захотим понимать, мы не сможем учиться. Мы должны приходить, делать действия, которые нам говорят мудрецы, читать статьи, объединяться. И свет подействует на нас.
0: Да, еще раз спасибо, Йоав. Мы хотим уточнить, как именно сохранять то, что мы стремимся понять. Выходим с уроком со стремлением понять. Не с пониманием или непониманием. Да, Офер, пожалуйста.
1: Бааль Сулам говорит нам, если у него нет силы, желания, стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть такое желание к духовному, и если эти леди симпатичны ему, он также берет эту силу преодоления и желания, и их стремления, несмотря на то, что он сам в силу своих свойств, у него нет этих желаний, стремлений, даже силы преодоления, но в соответствии с той притягательностью и важностью в этих людях, он получает новые силы. Спасибо.
0: Спасибо, Офер. USA Northeast, вы последние, а затем можете задавать вопросы по всему, что мы изучали в уроке, и можно уже готовить вопросы.
2: Я не обращаю внимания на то, что сколько я понимаю. Я обращаю внимание на то, сколько я чувствую через десятку, насколько я связан.

0: с десяткой. И в этом есть какое-то свечение, которое невозможно передать. Но вместе с тем я гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания. Но я знаю, что с каждым уроком я становлюсь ближе и ближе к десятке.
1: Кен. Продолжить. Я думаю, что стремление человека, он должен взять это на себя как усилие, как место работы. Когда он слушает урок, все проходит через него, он как бы получает, впитывает урок. Но если он приложит вместе с этим усилие и попробует работать внутри себя с этими словами, удерживая этот момент все больше и больше каждый раз, он просто предоставит место свету работать с ним. И у этого места нет времени. Но это зависит только от усилий человека держаться в этом все больше и больше держать в себе, и так цвета будут воздействовать на него. Тбилиси.
2: Рав когда-то нам сказал, что каждый день я должен приносить в жертву Творца своего для того, чтобы раскрыть нового Творца в объединении в десятке. Также и с пониманием. Если я постоянно буду стараться понять через товарищей, через то, как поняли мои как минимум 10 товарищей в моей десятке, то ну, я буду все больше стремиться, все больше раскрывать меру своего непонимания перед величайшими товарищами. Спасибо.
3: Мак 12.
4: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет совершенно разный хисарон в десятке к изучению птихи? От попыток буквально каждую статью стараться соединить с птихой и до абсолютного отторжения. Может, можно какой-то совет, как это все улучшить? Спасибо.
1: Еще раз задай вопрос точнее.
4: Может, можете дать какой-то совет? В десятке очень разный хисарон к изучению птихи. От попытки любую статью практически и высказывание Рава связать с птихой и до абсолютного отторжения. То есть, может, как-то можно улучшить эту ситуацию. Спасибо.
3: В
5: первую очередь, дать важность этой учебе в десятке, насколько это все очень важно, насколько мы получаем силу от ТС, которую мы не можем получить из другого источника. Должны прикладывать усилия. Невозможно убежать от этого. Необходимо читать, писать, чертить, идти за Равом во всем, пока через вот все эти усилия постепенно, да, и вот через стремление, усилия, о чем говорили все товарищи, постепенно свет начнет действовать и это то, что работает. А главное — не сдаваться. Главное — это желание, а не то, насколько ты на самом деле понимаешь, как вот Рав все время повторяет об этом. Давать желанию выстраивать внутри. И это делается через усилие и огромное упрямство, что я не согласен с тем, что я не понимаю. Быть такого не может. Я тоже хочу понять, как Большой Лям постиг, как Рав постиг. Так и я хочу.
1: Да, можно, может быть, добавить к этому, когда человек находится сам по себе, он один перед светом, учебой, он проходит различные состояния. Один раз он понимает больше, в другой раз меньше. Рав сказал на предыдущем уроке, что человек переходит от двойного скрытия к

0: Тогда мы выиграли. Вместо того, чтобы проходить каждое состояние и забывать предыдущее, мы включаемся во все состояния вместе. Это огромное богатство, и не нужно этого исправлять. Это нужно очень ценить, благодарить за это, что есть у нас такая прекрасная вещь, десятки. Асав, пожалуйста.
1: Мы слышали, что Рав часто говорил нам стремиться понять урок, где урок — это мера, мера, сколько мы получаем из этого урока. И мы видим, что стремление, что чем больше мы даем друг другу в десятке, в десятках, на встречах, вот как сейчас учеба с товарищами, дает много сил и в виде мировой колеи, которые задают вопросы, интересуются, выясняют, это уже дает стремление. И вот это вот наше взаимное включение, стремление друг друга дает драйв продвигаться дальше. У меня вопрос есть, если можно. Рав объяснил, что у нас есть так. Он сделал такой чертеж в последний момент. Творец, Мире, Ак, Абия и так далее. И он провел линию Махсома, под ним этот мир, и еще одна линия, и там внизу где-то мы. И я хотел спросить, вот под Махсомом, в чем разница между мы и вот этим миром? Что это за этот мир духовный, по-видимому, или перед духовным? Иногда Рав описывает это, что мы находимся как бы в нашем мире, это наш мир, в котором нет никакой связи с духовным, да, где присутствует Творец. С этого состояния мы начинаем. Этот мир как раз это состояние, в котором мы ощущаем Творца, ощущаем высшие миры, да, в какой-то степени.
0: Да, и введение в науку Каббала, Бальсулам говорит о том, что этот мир — это нижняя часть мира Асия. Можно относиться к этому в зависимости от того, как мы это определяем, этот мир, там, где человек находится, именно в этом сне, в котором он находится. А когда мы говорим о духовном мире, этот мир — это уже за Максимумом. Это нижняя часть мира Асия, и там раскрывается тело и жизнь. Тело — это материальное желание получать и жизнь. Когда мы ниже Максима, восприятие человека оторвано от духовного. Он живет в своем маленьком эгоизме, каждый в своем сне находится, и вообще не относится это ни к реальности, ни к какому духовному миру, понятно. Так не говорится об этом мире. Но Рав говорит, это наш мир. Наш мир, ну что это такое? Каждый в своем сне. Женщины Европы.
2: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente, entonces ¿qué es lo que anhelamos entender?
1: Если я не хочу принимать это устремление ради того, чтобы понимать, тогда что значит мы стремимся понимать и где, с каким клим мы хотим понимать? Мы хотим пробудить света, которые окружают нашу душу. Мы из этого сильного желания и стремления соединиться с тем, что постиг Бааль Сулам и передает нам. Мы хотим приблизиться к этому. И только используем это стремление, мы притягиваем эти окружающие света, нашу душу. И постепенно это входит в душу, то, как Рав говорил на уроке.
3: Хайфа 3.
0: Хайфа 3, пожалуйста. Да, совет. То, что мудрецы говорят нам, что будет в твоих глазах каждый раз как новое. Еще раз, каждый раз будет в твоих глазах как новое. Стремление в том, что я высвобождаю место. Высвободить место — это убрать старое по отношению к новому. И это не учеба для умных, а для того, как сказал Йов, это чистая Тора Творца. Здесь много пишет нам царь Давид о чистоте этой. Лихаим. Лихаим, спасибо. Флорида.
4: Если шейла шию, Алло, Иван.

0: тело.
1: Есть у меня такой вопрос. Я, может быть, я не понял, что такое тамим, тагин, никудот, отиот. Что это такое? Ты можешь повторить? Мы не услышали. Он просил объяснить танта, что такое тагин, тамим, тагин, никудот, утиют.
2: Что такое танта? Это Рав будет говорить об этом в продолжении этой серии уроков. Он говорит, что такое тамим, никудот, тагин, утиют. Когда свет входит в парцуф, да, у нас есть экран, тогда приходит прямой свет, ор яшар, а потом отраженный свет, орхозер, это результат экрана. Затем входит внутренний свет, орпними, внутрь парцуфа до табура. Это мы изучаем. Раф это уже этому обучал на предыдущих уроках. Здесь у нас П, здесь табур, здесь сиюм раглин, окончание ног дословно. Когда входит орпними, это называется теамим. Вкусы дословно. Это первый вход света в парцуф. Когда свет выходит из парцуфа, да, выходит снова из парцуфа, и не мы будем пока говорить, по каким причинам, это объяснение само по себе, это называется никудот, точки дословно. Теперь решимот. Впечатление от таамим, информация, которая остается после того, как были вкусы, эти таамим внутри, это называется тагин, дословно коронки над буквами, и это решимо, а решимо от некудот называется отиот, дословно буквы духовной работы, отиот. Секундочку. Вот так вот. Буквы. Так весь этот процесс входа светов в парцуф называется таамим, выход светов называется никудов, решимот от таамим называется тагин, а решимот никудот называется отиот. В конце то, что остается, это отиот буквы. И почему это важно? Потому что отиот — это решимот. Впечатление, которое осталось от входа и выхода цветов, как подготовка наша, чтобы мы поднялись снизу вверх, души, которые будут подниматься снизу вверх, и то, что они раскроют на более высокой ступени, называется утиот. Поэтому утиот называется завершенными килим, потому что только распространение света и выход его делает кли достойным своей функции. То есть вход цветов — это таамим, выход — это никудот. Решимот, то, что осталось после от таамим, называется тагин, а то, что осталось от никудот, называется отиот. То есть от всего процесса в конце остаются отиот, а затем выходит следующий парцуф, более низкий, все более и более меньшие парцуфы. И когда мы строим это строится сверху вниз лестница, когда мы в подъеме по ней будем все больше и больше раскрывать отиот. И Раф объяснил затем в гематриях, почему парцуф Аб называется Аб, это 72, в соответствии с соотношением света Хохма и Хасадим, и тогда он отнесся там к буквам Отиот, которые символизируют, конечно же, для того, кто понимает, постигает, пока нами это не воспринимается, мы не обязательно должны помнить это. Но снова, по той причине, которую мы изучаем, когда из большого желания и стремления понять, мы пробудим на себя окружающие света, которые очень приближают нас к цели.
1: Мак 3.
3: Какая разница между пониманием и постижением?
1: Постижение — это самый высокий уровень, полноценное постижение ступени. А под этим есть разные еще этапы. который чуть меньше, чем полноценное постижение. Latin 1.
0: Hola, amigos. Precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo. Mencionaron que era un sueño.
2: Относительно этого мира, я не понимаю, что такое этот мир. Это что-то как сон, представляемое. И одновременно слышится, что это ощутимо. Есть вещи в нашем сне, в нашем воображении, но есть конкретные вещи, которые мы ощущаем в чувствах. В таком случае, как относиться к тому понятию, которое называется этот мир в таком случае. Гилад, итак, здесь есть несколько видов отношений. Мы желание получать. Мы результат разбиения души Адама Ришона, поэтому то, что мы должны понять в нашем восприятии реальности, что есть у нас желание получать добро и наслаждение, и мы не исправлены, потому что мы хотим получать для себя, поэтому мы не видим истинной картины. Но каждый видит картину, которая правда для него, она очень истинна для него. Я прав. Я сейчас хочу, я разочарован, потому что не получаю. Я ненавижу кого-то, потому что образуется ощущение ненависти, потому что я не получил желаемое наслаждение. И это происходит и в чувствах, и в мыслях. И это восприятие реальности нашей. Каббалисты говорят, что это неправильное восприятие, не истинное. Для нас истинное. По-другому нельзя воспринимать, когда мы находимся в этом. Но говорят, что есть гораздо более восприятие реальности. И это восприятие придет, когда мы объединим души, соединим связь между нами. И тогда между нами начнем создавать что-то, может быть, не создавать, а раскрывать что-то существующее, что является истиной. Это истинный мир. Так само самое низкое восприятие во всех духовных мирах, согласно порядку духовных ступеней, называется этот мир, Улам-Азе. Это духовное первое исправленное восприятие, называемое этот мир. Иногда пользуются этим понятием в нашем восприятии, как мы воспринимаем вещи. Этот мир, потому что я вижу это своими глазами. Но пока мы еще пользуемся желанием получать для себя только, конечно же, это восприятие искаженное и неправильное. Об этом царь Давид сказал: «Раскрой мне глаза, и я увижу света». То есть «Открой мне глаза, и я увижу истинное состояние». И Рав сказал, что это состояние души Адама Ришона, когда мы вместе приходим к этому состоянию и раскрываем шхину, кли, который называется шхина. И тогда называется, что мы начинаем входить в этот мир, в его духовное понимание, а не на обычном языке, когда мы говорим «этот мир». Поэтому всегда нужно смотреть, из какой точки мы смотрим на это. Я думаю, что мы завершили. Итак, дорогие друзья, большое спасибо. Каждый такой урок, когда мы слышим Арава и говорим между собой, и слушаем, и объясняем, и пытаемся понять, и стремиться к тому, к чему мы на самом деле должны стремиться, это еще урок, еще порция света, которую мы получаем, которая очень приближает нашу душу.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: По два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше. Труды Рабаша, первый том, 230-я страница. Прочитаем мы вместе статью в десятках. У нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия, если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым. Согласно объяснению наших мудрецов, откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левое отталкивает, а правое приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
2: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким, как он. И Творец не дал им разум и желание исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями, так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатка в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важная вещь, ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен давать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
2: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле ло лишма, в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек еще не удостоился войти в царский чертог и постичь света, которые обновляются благодаря действиям нижних, он должен лишь верить, что это так.
2: То есть, когда человек приходит в дом собрания и произносит там один стих для Творца, невозможно переоценить важность этого действия для Творца. Ведь человек произвел действие, и к этому действию добавить нечего, что является признаком того, что в этом действии заключено совершенство, и оно важно перед Творцом, как будто он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерение. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано «не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющий его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что, в общем, у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
0: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед. Ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
2: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание его будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека, так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснения, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
0: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии, и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
2: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту, и отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет в левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради
0: Него. И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
3: Улам, ма мосиф лану безе,
2: однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно стоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
0: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
2: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
0: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
2: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвано тем, что я еще недостоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
0: Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин. И без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить выше знания, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить выше знания, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так как когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит в выше знания, в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма, от лолишма, он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
2: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно, действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Иакова, как сказано выше, в Зоре. Ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
0: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
2: Цель — достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
0: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного. И на личном уровне у нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства. И это то, что ведет человеком. И сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему неважно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все время исправления, и он в крике, в молитве к Творцу, чтобы он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
2: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше? Помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что

открывается, и у него уже есть силы. Он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли. Также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и, вопреки им, двигаться вперед. После того, ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность, и снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние. Пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее. Пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводят его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих «из выходов», «из святости» и «возвращения к святости» — из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения келим, который находится в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление — высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел. То есть доброе начало и злое начало. В сущности, они действуют в одном направлении. Должна быть действительно вера, высшее знание, с помощью учебы, с помощью группы, товарищей. Должны все время напоминать человеку, что все, что происходит с ним и вокруг него, и вообще и в мире, и лично с ним, все это происходит только из того же замысла творения — насладить творение. И каждое мгновение в сущности действует, чтобы приблизить его к цели. И он должен каждое мгновение находить вот это правильное воздействие, как оно приходит к нему, и внутри этой отдачи раскрывать дающего, Творца. Если он еще не раскрыл Творца, это значит, что он находится в двойном скрытии. Я чувствую, что мне плохо, и все. Плохо мне.

0: Если я стараюсь и начинаю ощущать вот в этом зле, которое приходит от Творца, это называется, что я перехожу от двойного скрытия к обычному скрытию, к одинарному скрытию. То есть я уже не вижу, это невозможно увидеть, но я уже чувствую, что Творец находится в этом зле и специально посылает мне, чтобы как-то встряхнуть, пробудить меня, чтобы я раскрыл его. После того, как человек так несколько раз раскрывает таким образом, старается раскрыть Творца, оправдать Творца и раскрыть его из двойного скрытия, перевести в обычное, после нескольких таких раз Творец ему раскрывается, и это называется, что человек переходит к махсом. В этом в сущности все дело. Так что нужно в каждом состоянии раскрывать, что это помощь свыше. Есть вопросы?
1: Он пишет здесь, что люди, которые просто делают вещи, потому что так их научили, не продвигаются никуда в принципе. Они идут в одной линии, и все. Но с другой стороны, мы видим, что обращение к Творцу — это то, что вызывает в итоге продвижение. Но все, что написано во всех молитвах, которые обычно люди делают, это в сущности обращение к Творцу. Так как это?
0: То есть вопрос такой. Написано, что обращение к Творцу приводит к продвижению. Мы видим множество людей в мире, которые кричат к Творцу, да? Либо это в разных религиях или методиках. Не просто человек естественным образом обращается, может быть, ко всяким силам. И в иудаизме у нас есть молитвы, молитвенники, там все так построено, упорядочено, как обращаться к Творцу.
2: Но
0: в чем разница в том, как они обращаются, и тем, что наука Каббала требует от нас? Или говорит, чтобы мы, когда обратимся к Творцу, тогда оттуда получим помощь. Дело в том, что не важно, кто обращается. Человек. И не важно даже, как он называет Творца. Или он думает, что это просто высшая сила, которая там управляет, ну, допустим, как рассказывается об Аврааме, прежде чем Творец раскрылся ему, что он думал, что в камне, в дереве, в каждом месте есть высшая сила. Ну, где же она? Я хочу раскрыть ее. Так он знал в точности, что это и как обратиться. Обращение к Творцу называется, что это обращение из сердца, когда человек хочет чего-то. Когда он читает молитвенник, что там написано, он с трудом понимает слова. Эти слова кто-то написал. Может быть, он подразумевал что-то, и это было согласно его хиссарону, его желанию. А у меня это не вызывает никакого хиссарона. То есть обращение должно быть из ощущения необходимости. То есть я должен знать точно, чего я хочу. Я должен более или менее знать, что есть тот, кто хочет услышать и хочет помочь, и помочь именно той проблеме, которая есть у меня, что у него есть сердце, что он слышит и готов, у него есть возможность. И тогда, если я обращаюсь правильным образом, он ответит мне. То есть должны быть тут много условий в молитве. И подготовить все эти условия, чтобы было у меня правильное обращение, чтобы я был уверен в том, что это пробуждает его ответ, его реакцию. Это должно прийти с подготовкой. И подготовка очень непростая. Эта подготовка, так у нас и называется, время подготовки. Первое желание, с которого человек готов начать обращаться к Творцу, называется точка в сердце. Когда человек живет просто как животное, и вдруг чувствует, что ему чего-то не хватает, и этого нет в этом мире. Если нет этого, в этом мире это уже хиссарон, который может быть в будущем направлен к Творцу. Но человек все еще не видит, не знает, что за Творец. У него это еще не обрело никакой формы. Подготовить это желание таким образом, чтобы оно было действительно принято наверху, в высшей системе, и получило бы оттуда реакцию. В этом и заключается вся наша работа сейчас, в тот момент, когда мы подготавливаем это, и это готово, то мы раскрываем небеса, получаем свыше ответ. И постепенно мы начинаем в период подготовки, это могут быть годы, мы начинаем учить, что очевидно, не на все Творец отвечает. Ну, допустим, я хочу сейчас выиграть лотерею. Есть такие, которым он отвечает, а есть такие, что нет. Затем я должен знать точно, какой должен быть у меня хиссарон, потому что вначале я получил хиссарон, точку в сердце, там не было никакой формы. Плохо мне, я хочу наполнение, хочу чего-то. Чего? Не знаю, чего-то. Вот это чего-то, чтобы я получил в точности правильную форму, чтобы это оформилось. Я это должен получить от него. Я должен знать, что он хочет услышать как просьбу от меня и на какую просьбу он наверняка ответит. Это как отец относительно ребенка. Отец заинтересован, чтобы ребенок попросил у него какую-нибудь хорошую книгу. А ребенок хочет там какую-то игрушку, ему не нужна эта книга. И отец в разных там состояниях, при разных ситуациях, он подстраивает так ребенку, постепенно учит его, каким должно быть правильное желание для его же пользы. И именно на это он и получит ответ от отца и удостоится подарка. Ребенок не хочет этого, и всячески избегает этого. Отец постепенно всякими конфетами и побоями учит его, что, дорогой, это то желание, которое стоит, чтобы было у тебя. А в этот момент, когда есть это желание у сына, сразу отец дает ему этот подарок. Конечно же, наше желание, с которым мы входим в духовное, то есть получаем подарок, совершенно иная форма, в точке в сердце, такая форма, что вначале мы вообще не думали, что нужно, и мы не хотели этого, это совершенно противоположное. Поэтому нужно очень много лет, чтобы действительно понять, почувствовать, что это желание, оно изнутри постепенно обретает правильную форму. Потому что в духовном есть один закон — подобие свойств. Если я хочу именно то, что он хочет дать, то я получу. Очень просто. Если нет, то в той мере, в которой между нами есть еще какое-то отклонение между моим желанием получать и его желанием давать, разница между одним и другим вызывает во мне страдания. Вот и все. Получается, насколько я продвигаюсь ближе к Творцу, что вот-вот мое желание просить и его желание давать будут подобны, будут об одном и том же, то страдания во мне, они должны как бы быть меньше. Потому что мы почти одно и то же, почти вот-вот-вот. Нет, страдания не меньше, потому что человек начинает чувствовать разрыв, как в увеличительном стекле. Он видит, насколько мелкие вот эти подробности, нюансы внутри его желания не подобны высшему желанию. Поэтому мы не гасим страдания, а переходим от внешних страданий к более внутренним, к страданиям любви, это называется. Но они становятся действительно большими. Эти маленькие состояния становятся очень важными и дорогими для меня, и я тогда не успокаиваюсь, я двигаюсь вперед. Это называется, что Творец, Он тщательно работает с праведниками на буквально толщину волоса. Это очень важное, важный момент, что со стороны, если ты посмотришь, ну, что важность именно этого помогает? Это как в навигации, понимаешь, когда я должен попасть в какую-то цель, ну, пока это просто куда-то там на север, потом все точнее, точнее, больше и больше и больше, входим прямо в эту точку. Вот та, то же самое здесь. Еще. Молитва, правильное желание включает.
1: Молитва называется сейчас, в связи того, что, о чем мы говорим, молитвой называется только желание, на которое удостаиваются ответы. Иначе это не молитва, иначе ты просто кричишь. Кому, чему кричишь?
0: Но она содержит много условий.
1: Но с другой стороны написано, что Творец слышит молитву всех уст, даже животное, которое мычит, му, это тоже молитва. Что значит молитва? Любое желание. Все же от чего оно страдает, это желание? От того, что не наполнено. Наполнение все же и для животного, и для человека, и для всего, неважно, какой хиссарон. Только Творец. Так все же, но все эти молитвы, так все же все эти молитвы как бы поднимаются к тому же источнику. Только проблема в том, что животное может получать согласно своей молитве, потому что это со стороны природы, она связана с Творцом. И нет того, что разделяет между ними. Это как ангел, как говорится, что это та же самая система, что и Творец, желание и наслаждение. И то, что животное, то, что весь мир страдает, кроме человека, страдают только из-за человека. Изучим как-нибудь. Иначе они все, весь неживой, растительный, животный мир, жили бы в покое и в наслаждении. И только из-за человека у них есть падение. Но человек должен выяснить молитву. Ему недостаточно, что он произнесет «му», и он обязан повзрослеть и прийти к настоящей молитве, чтобы он знал, у кого он просит и что он просит.
0: В конце выяснения он знает, что он достигнет.
1: Кроме этого, кроме этих выяснений, ничего нет. Все ступени отсюда и до бесконечности, до окончательного исправления — это выяснение желания. Пробуждается во мне еще желание, еще желание, еще желание. Решимот, еще, еще, еще. И на каждое решимо я должен облачить правильную форму. Как обратиться с ним к Творцу? В этом я поднимаюсь со ступени на ступень. Форму на желание, которую, форма на желание, которую я получаю, это та самая ступень. Скажем, я получил 10 килограмм какой-то глины. Из этих 10 килограммов глины я должен сделать форму, допустим, лошади. Сделал это и исправил. Получил еще 15 килограмм глины. Из нее я должен сделать слона. То есть человек каждый раз получает желание. На это желание он должен сделать исправление, и тогда внутри этого исправленного желания он ощущает мир, определенную ступень, пока не завершает все исправления. Это называется, что он поднимается по лестнице ступеней внутри миров, пяти миров.
0: Как я понял, все эти вещи, молитва, выяснение, это происходит только в левой линии, верно?
1: Вся молитва и все выяснения происходят в левой линии, невозможно в левой линии ничего выяснить. Выяснение это именно свет на фоне тьмы, белое на фоне черного, как может быть выяснение только в левой линии. То есть левая линия — это желание, которое пробуждается в человеке постепенно, в той мере, в которой он может справиться с ними и выяснить их. Внутри меня есть вся Малхут мира.

0: бесконечности.
1: Она скрыта от меня
0: 125 экранами. Это называется, что я спустился из Малхут мира бесконечности через 125 ступеней до этого мира. Сейчас. Что означает подняться? Убрать какой-то экран, получить самое маленькое желание и начать исправлять его. Когда я исправляю его, это называется, что я поднялся на эту первую ступень и так далее.
1: Так...
0: Посредством чего я исправляю? Посредством правой линии. Левая линия — это только желание, правая линия — это форма отдачи Творца. И если я беру пример формы отдачи Творца для себя и делаю, и придаю ему ту же форму своему желанию получать, в этом я сделал в точности подобие моего, свое подобие Творцу. Как он ко мне, так я к нему. И это называется, что мы находимся в слиянии на этой первой ступени, затем вторая, третья и так далее. То есть выяснение и исправление могут быть только посредством света против кли. Это не в левой линии. Тут две линии должны участвовать. В результате есть средняя линия.
2: До Махсома. Какое состояние самое эффективное в течение дня? Какое состояние мы ощущаем как самое полезное?
0: Невозможно сказать, какое состояние самое полезное для продвижения. Любое состояние самое полезное, если человек использует его самым полезным образом. Это не важно. Это может быть состояние такое скучное, что ничего нет и все. Но я начинаю извлекать из него такие маленькие вещи, серые, и мое усилие как бы ничего не стоит и не дает никаких плодов. Но я прикладываю усилия, и, может быть, в моем ощущении я почти не ощущаю, что я вообще действую как-то. Но согласно тому, что я как я принимаю процесс, он очень большой. Мы не можем также по нашим ощущениям и результатам, видным глазу, сказать, что это состояние полезнее, чем другое. Не можем. Это все проверяет согласно отношению человека. То есть по результату невозможно ничего определить. По результату могут тебе дать такие состояния, что ты наслаждаешься и видишь, и чувствуешь. И это тебя успокаивает и не продвигает, и ты находишься просто в каком-то трипе, скажем, как бы. Ну и что? И какая польза? В ощущении — да, а в продвижении практически нет. Есть такие состояния, и это для того, чтобы подставить человека, научить его, до какой степени он зависим от наслаждений. Это не наркотики, это духовное наслаждение. Это вечность. Что называется вечностью в клипе? Что ты не хочешь выйти из них. Пусть меня убьют, нет.
2: Как бы человек должен перейти от обычного скрытия к двойному скрытию, насколько?
0: Нет, нет, не от обычного скрытия к двойному скрытию. Человек должен перейти от двойного скрытия к обычному скрытию.
2: И тогда.
0: Да, это во время подготовки. Во время подготовки это называется, пока не входит в духовный мир. И тогда мы переходим двойное скрытие, затем обычное скрытие, и после этого уже переходят махсом и входят в раскрытие. Так подставляют человека в том, что дают ему двойное скрытие. Он должен в своих усилиях всякими средствами найти Творца как причину его состояния. И тогда, когда он ощущает, что здесь есть Творец, и он хочет связаться с ним, это называется, что приходит к обычному скрытию. Может быть, вы не поняли. Я понял, что он в сущности должен прийти несколько раз.
3: Много раз он должен пройти, сколько раз. А человек даже сосчитать это не может. Мы же не работаем со счетчиком таким, который отмечает, да, сколько прошло. Но в момент, когда человек заканчивает то, что он должен закончить в корне своей души, да, там у него это есть, тогда он входит в духовное. У кого-то это может быть 100 тысяч, а у другого, скажем, 20 тысяч раз. Это не цифры, я просто так говорю. И никто не может знать, сколько заранее, до последнего момента. Пока не заканчивает последнее выяснение, он даже не знает. Он даже не знает, это последнее или еще потом есть.
4: Отсюда мой вопрос. Если я изначально об этом учу, каждый раз, когда у меня возникает мысль, я готовлю себя, я говорю себе, что это дорого. И вдруг приходит мысль, что нет Творца, нет ничего. Как же я отвечу на это, когда я учусь?
3: Слушай, ты просто пытаешься мозгами решить, как я, когда придет какое-то состояние, буду умный, могу под контроль взять состояние.
4: Нет, я говорю в процессе того, как я учусь. Может быть, в сущности я предотвращаю для себя?
3: Нет, то, что человек учится и главным образом уже входит в группу, в общество, этим он готовит себе поддержку. Понимаешь, что силы... Средства, которые могут дать ему проблемы, задачи, и это помощь, с одной стороны. С другой стороны, это так. Но если человек не находится еще внутри, по-настоящему, вот на этом участке, он еще не созрел, ему не дают задачек. Он чувствует себя комфортно, удобно. Он пришел на урок. Вот это так, чертежи видит. Он учит как бы науку, но задачек ему не дадут, вызовов не будет. Он еще слабенький, маленький. Ну что ему можно дать? Ничего ему не дают. Дают маленькую задачу, все равно он уже дома остается. Ну а что можно еще больше ему дать? Нет тут выхода, тут человек должен, чем больше он подготовил, чем больше ты подготовишь себя, тебе будут давать больше работы и задачки больше. Пройдешь, скажем, всю эту подготовку, и говорит Бальсулям, что во время подготовки нельзя останавливаться, надо вкладываться, вкладываться и вкладываться. Во что? Во что ты можешь? Есть у тебя мозги, нет у тебя мозгов, это не важно. Как можно больше. Пока ты не закончишь это все время, у тебя ничего хорошего не получится. И в этом вся проблема. 1000 входят в учебу, и один выходит, да? 999 оставляют. Почему? Да потому что не стараются приобрести силы, да, чтобы ему давали больше помех, больше задачек, разочарований. Дадут чуть-чуть, а он так, только не это, и бежит. Сбежал, но что ты тут поделаешь? Сиди, ну, подрастешь еще несколько кругооборотов, потом посмотрим. Пока не будет все-таки желания получать в следующий раз. Все-таки он же растет естественным образом, тогда он будет более жестким, более сильным по отношению к духовному, то тогда он будет видеть себя, что он обязан продвигаться, нет тут выхода. И так это из поколения в поколение. А почему ты несколько поколений назад не сидел, да, с книгой по Каббале? Есть те, кто оставляют сейчас, то тоже, значит, через несколько поколений как-то там.
4: Вопрос. Мы все время говорили здесь о группе. До какой степени это важно, чтобы удержать человека в работе?
3: Мы просто видим, но помимо того, что они пишут, мы же сами это раскрываем, что самое легкое продвижение, самое эффективное от того, что ты находишься в таком месте, где просто... Тебе промывают мозги, тебя укрепляют, тебя пробуждают, напоминают тебя обо всех этих вещах. И так вот ты созреваешь, а иначе... Потому что каждый, кто приходит, он приходит как какая-то такая личность. Он чувствует точку в сердце. Он чувствует, что он исключительный такой, единственный. Это от Творца происходит. Это божественные частицы свыше. Не каждый чувствует. Я больше того. Но когда уже приходит сюда, то постепенно я вот это вот, да, стирается. А если нет, ну, человек несчастный, он тогда просто перестает расти. Если вот эта его личность, его как бы исключительность личная, она не подчиняется обществу, то он остается только с этой точки. Тот, кто растет, по-настоящему чувствует себя, что он ниже всех и готов включиться, Он хочет включиться во всех. Начинает ощущать, насколько желание части его души на самом деле находится в каждом, в тех, кто вокруг него. Это одна из проверок, как видеть себя, на самом деле он совершенствуется или нет. Теперь как будто бы есть как бы люди, которым легче объединиться, так, ну, согласно характеру, готовы, не знаю, обниматься с каждым. Есть такие, что пока человек не протянет ему руку, это все его отталкивает. Разные есть. Но на самом деле, если мы говорим о внутренней точке, это зависит только от осознания Творца, до какой степени действительно светит на него окружающий свет, и он тогда ощущает, что он не приближается к цели. Поэтому есть люди очень умные, которые уже ушли отсюда, а не сидят здесь. Если ты не работаешь, то тут выхода нет.
4: В итоге мы говорим, что я ощущаю, что части моей души находятся разбросанными во всех моих товарищах. Как эта вещь может привести меня к состоянию самоотмены перед товарищем? Я тоже, в сущности, наоборот, не должен отменяться по отношению к другим.
3: Отмена перед товарищем ты чувствуешь, ощущаешь, что это единственное, что может помочь тебе получить от него состояние, келим, желаний, помощи, поддержки.
4: Но почему же?
3: Почему? А это из того, что свет, который приходит к тебе, ты увидел, насколько ты слаб, самый худший, ниже всех. А ты от безвыходности ищешь, ну, где найти помощь?
4: Из моей необходимости, из того, что я понимаю, что я нуждаюсь в нем, чтобы продвигаться?
3: Только по необходимости это делаю. Потому что в первую очередь нужно кли, чтобы из этого кли шла вот эта вот необходимость, вот эта вот тяга. С какой стати, чтобы я с кем-то объединялся, чтобы я хотел бы этого всего? Кто сюда первый раз приходит? Да, если говорить с ним о таких вещах, это их просто оттолкнет. Что тут, клуб какой-то? Что тут, колхоз? Зачем? Ну, ради чего? Только по необходимости. А это требует годы. С годами это приходит. Это непросто. Но человек, который чувствует, что он не продвигается, и из его усилий он начинает ощущать, что он начинает понимать, где он находится, то это уже не проблема. Я тебе скажу, когда ты станешь большим, ты почувствуешь, насколько каждый, кто приходит с желанием, маленькой точечкой, может дать тебе через свое желание очень много новых состояний. Ну, когда ты будешь большим. Ну, так это.
1: Кен.
4: Почему человек узнает, что делает правильную подготовку, и что такое правильная подготовка?
1: Ахана, нахуна, а не амарти.
3: Правильная подготовка, я сказал. Но, может быть, можно сказать, стремление раскрыть Творца как причина любого моего состояния. Поиск его в каждом состоянии, в котором я нахожусь. Это называется, что я действую правильно. Что я на самом деле готовлю себя в направлении него. Я этим как бы обязываю его раскрыться. А он мне ставит задачки. И я на этих задачках все равно хочу его раскрывать. Да, это то, что там лезут на гору, там стражники стоят, охрана отталкивают, а они все равно хотят попасть во дворец, в его дворец. Это вот то же самое. Как бы направление моего поиска. Что же я хочу в каждой ситуации, в которой я нахожусь?
4: Правильно ли критерий, что когда человек делает правильную подготовку, ему раскрывается каждое раз состояние, к которому он не готов? Это правильный критерий для человека, что в той мере, в которой он делает правильную подготовку, каждый раз раскрывает ему свыше состояние?
3: Нет, не может он так сказать. Может быть, я все сделал правильно, и я раскрыл свою точку связи с Творцом, и я чувствую, что это Он мне все устроил, и Он мне вот это зло подстроил, и я нахожусь в тревоге, в страхе, у меня нет уверенности, и вот этот, через это я чувствую Его, держусь за Него. Вот эта точка, через которую я держусь за него, да, поймал его в его ощущениях, что это он. Теперь вопрос, почему я хочу зацепиться за него из-за страха и уверенности, отсутствия уверенности, и то, что я не чувствую, я могу немножечко тут отдохнуть. Или пусть у меня будет страх и отсутствие уверенности, но вот все хорошее в этом, в том, что я, у меня есть связь с ним. Так пусть будет больше страха, и я тогда буду держаться за него. Это в этом борьба человека, что он хочет в этой точке соединения. В этом есть очень много внутренних состояний. Ты об этом хочешь спросить?
4: Не об этом.
3: Тогда подожди.
4: Есть разница между выяснением и критикой. Можем ли мы как группа сделать выяснение, прежде чем мы...
3: Группа может исследовать, да, каждого, анализировать каждого, делать выяснения. Это называется молиться о здоровье, да, о цельности товарища. Что такое шалом, мир? Это цельность. Либо болен, значит, у него есть чего-то, недостаток чего-то. Неважно в чем. Может быть, ментальное здоровье, неважно что, животное здоровье. Это все то же самое. Раскрывается недостаток какой-то, который нужно исправлять. Группа, как единый организм, может работать над восполнением ситуации.
4: А если не держится за правую линию? Вы сами сказали, что каждое выяснение может быть, и если нет правой линии?
3: Не понял.
4: Если мы не держимся за правую линию?
3: Не держимся? Что значит не держимся за правую линию?
4: Нет вообще еще правой линии. Мы начинаем.
3: Да нет, нет, нет. Что такое край, правая линия? Нет левой без правой. Не ставят человеку задачки, если он не готов, чтобы справиться с ними и обработать их правильным образом.
4: А если дали, это признак, что... Да?
3: А если дали, значит, никогда не подставляют свыше. Всегда только поднимают святости, никогда не опускают. Или с помощью Тора, или с помощью страдания, хишены или бейто, но только поднимают святости. Не может быть, что человеку поставили задачку, подставили его, да? В какой-то ситуации, все, он потерпел неудачу, и все на этом. Нет, на этом, может быть, не сейчас, может быть, через год он увидит, какая польза была во всем этом. Потому что мы же находим все-таки... Да, у нас есть вот эта вот ось времени, но каждое действие сверху только для того, чтобы приблизить. В этом все, что мы должны определить, такое отношение, что вот это так, получить это высшее знание, вот это так, где это так, как где я буду искать, что это правильно, тут уже начинается работа.
4: Вы сказали по поводу отмена исключительности человека. Что это значит? Что это значит, что все, что есть во мне, все особенное, что есть во мне, или не особенное, все эти вещи это Творец дал мне? Все это в сущности моя структура. Всего себя я должен конструировать, душить, убивать, колоть, умертвить? Или же что это в сущности?
3: Человек, который приходит учиться, он приходит учиться вообще к нам, он же не приходит учиться ведь, а он думает, что он тут может себя как-то наполнить, и точка в сердце приводит его в это поле сил, приводит его тело, точка в сердце приводит его так вот. Да, вот это вот тело, да, чтобы оно уселось здесь. Да, и даже то, что неудобно телу, да. Мы приходим сюда, потому что тут место, где мы можем как-то заполнить эту точку. Хотя это точка, но она выше всех желаний. Тогда она сейчас управляет всем, да, управляет мной. Ну что ты поделаешь? Вот эта самая точка — это особая точка. У каждого есть своя точка. Каждый, он из разного части тела Адама Ришона. Поэтому каждый чувствует себя как самостоятельная личность, и нет такого, как он. Действительно нет такого, как он. Никто не похож ни на кого, на всех. Вот это вот... А по этому составу свойств. Поэтому начинает раскрывать, что помимо этой точки, которая есть у него, во всех остальных душах, телах, скажем, телах, он видит, что есть там как бы частичка него. Вы это еще не чувствуете пока. Но скоро кто-то из вас почувствует. Потом все остальные. Он почувствует, немножко почувствуют те, кто почувствует, они помогут другим. Они еще не знают, как это происходит, но это происходит. И каждый почувствует, он начинает чувствовать, что каждый дорог, я вижу в нем какую-то частичку себя. Не потому, что он там товарищ, и я как-то терплю его, как в каком-то спецназе, мы тут вместе, да, или мы там из одной деревни. Да нет, ничего. Просто я вижу в нем часть, которая принадлежит мне. И вот это приводит меня к некому равенству с ним, как минимум к равенству. Потому что если в нем есть часть меня, ну так и все, ну что. Я подразумеваю даже через эгоизм свой, да, не к самому человеку, а к той части в нем. Я не смотрю на его форму, вообще тут ничего как бы, но в нем есть что-то, что мне дорого. И это становится так вот чисто, самым естественным образом, без какой-либо связи с различными какими-то вещами, которые принадлежат этому миру. Ты просто перестаешь видеть человека, ты чувствуешь, не чувствуешь его тело, его физиономию, даже его характер. Ничего. Ты видишь ту самую часть, которая находится в нем. И тогда это приводит тебя к тому, что ты подчиняешься, потому что ты уже зависишь от него, да, в том, что есть это в нем. И отсюда приходит стремление объединиться, но уже по-другому. Не то, что я обязан тут с ним сидеть, разговаривать, там кушать. Нет, это вещи внешние. Но тут приходит как раз порыв быть объединены внутренне. И тогда человек как будто бы теряет, да, то, что я сказал, свою личную исключительность. Не то, что он теряет, а он просто ощущает, что он сам рассеян по всем душам мира. И ему ничего, нечего делать, только объединиться с ними вместе. Потом он начинает ощущать, что это, эти люди не живут там в телах, да, там живут, умирают. Нет, он начинает ощущать связь между душами. Вот так вот. Но...
5: Но
3: тем, что он начинает рассматривать себя и видеть себя как общая душа, я бы не сказал, что он теряет свою индивидуальность, в принципе. Но относительно предыдущего состояния, да, когда он как такая выскочка, то, конечно же, теряет. А тут он приобретает клишхины. Я даже не знаю, как это сказать.
4: Я просто думал, что вы имели в виду какое-то действие насилия над собой.
3: Да нет, какое насилие? Это чисто естественно приходит в духовном, он вообще ничего не определяет. Он не знает, какую следующую форму он должен приобрести. Я сейчас буду делать какое-то действие, с помощью которого я буду хорошим. По другого действия я буду героем. Да нет такого. Мы каждый раз стараемся в разных вещах и даже не знаем, да, форму вот этих усилий. А то, что раскрывается в нас свыше, то, как строит из нас какую-то форму, да, как образ. Мы не знаем, что должно сейчас быть, что сейчас выстроится. Там рука появится, нога там или какая-то часть души. Это вообще нет. Потом только мы обнаруживаем те изменения, которые произошли. Ну, хорошо.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
3: Ну, то, чему я впечатлился, это тема развития человека, то, как это происходит, что, в принципе, Творец продвигает человека только в той мере, насколько он, с одной стороны, стремится к нему, но для того, чтобы вот это стремление было как бы с преодолением, чтобы это все росло и усиливалось, он ставит перед ним разные задачи, вызовы. И тоже это происходит в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Но дело в том, что человек должен продолжать стремиться видеть и раскрыть Творца, относить источник всех тех задач, которые он получает, и этим он усиливается, в этом он растет.
4: Человек каждый раз получает новое решимо, новое желание, и на основе этого он производит исправление. И в соответствии с исправлением так и облачается свет, и так он поднимается со ступени на ступень по лестнице духовного подъема из двух линии, он приходит к результату средней линии. Очень красиво Раф объяснил, что человек, который продвигается, начинает видеть себя во внутренней сущности товарища, насколько он рассеян в товарищах, и он уже чувствует не внешнее, а что-то внутреннее, что есть в каждом, и так он чувствует себя соединенным с ним. По сути дела, внутренне соединенным со всеми душами в мире, что все души в мире — это, по сути дела, его душа. И он как раз не теряет свою индивидуальность и повышает.
3: Человек проходит разными путями, вправо, влево, пока не начинает понимать, что продвижение в том, что он просит помощи. Есть отягощение, разочарование, неудачи, и в конце концов он должен просить помощи. Как написано, из выходов есть Тора, из Циона. И человек должен знать точно, какой хиссарон, правильный хиссарон его. Это соответствует... Это то, что Творец хочет дать. Чтобы мы пришли к подобию по форме, совпадению. И в конечном счете человек проходит страдания от страданий внешних к страданиям.

0: внутренним, который называется страданиями любви.
1: Да, пока человек еще думает, что он способен сам продвигаться собственными силами, он пока еще не готов получить помощь. Но на самом деле Рав говорил о том, что человек изначально получает помощь, только не знает о ней. Иногда это воспринимает как трудности, иногда как большие успехи, но это тоже помощь. И как раз когда человек приходит к состоянию, когда он чувствует себя, что нуждается в помощи, тут именно то место, где Творец может помочь и принести пользу.
0: Да, и Рав объяснил, что точка в сердце, у нее нет формы. Мы придаем этой точке форму, но и на каждом ступени новая форма. Может быть, вначале это лошадь, потом это слон.
1: Мы состоим из двух сил. Желание получать и отдавать. И поэтому у нас все время есть работа в двух линиях. Высший свет давит все время свыше на каждую душу. И поскольку оно состоит из двух противоположных сил, это давление каждый раз приводит или к левой линии, или к правой, к двум видам отдачи, к двум ангелам, то, что называется. И все, что происходит с человеком, в его окружении и во всем мире, то, что происходит вокруг него, это только для того, чтобы приблизить его к Творцу, раскрыть, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро. И в конечном счете все приводит нас к состоянию, когда мы вынуждены обратиться к Творцу, чтобы он пришел и помог, что только он может прийти и помочь нам. И каждый раз мы должны проверять наше обращение, что оно правильное, что как это Творец на самом деле ждет от нас, он направляет нас свыше, что просить, а мы себя снизу каждый раз направляем, как правильно просить и прийти к подобию свойств с Творцем.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Введение в науку Каббала. Да, друзья, мы продолжаем учиться у Рава введению в науку Каббала, который он провел целую серию, и мы уже на третьем уроке, в его третьей части, очень исключительный урок, увлекательный, есть много деталей, но до этого есть подготовка.
1: Байсулям, предисловие к учению 10 сферот, 155 пункт, говорит так. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещи, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света окружающих души. Мы хотели задать вопрос, прежде чем как мы заходим в урок, что это значит, что из желания, сильного стремления понять то, что учим? Что это за сильное желание понять, что мы учим?
0: Да, но давайте войдем в урок. Я только хочу добавить еще что-то, если мы уже говорим о названиях. Мы говорим в целом всегда. Если у вас есть какая-то проблема, вы должны вернуться к началу. И есть Творец, из него выходит свет, и есть Шор, Шалев, Биль, Гимель, Далит. Вся цепочка до места, где мы говорим. А мы говорим всего лишь о Малхут, которая наполняет себя с помощью экрана. Наполнила себя немного, и еще немного, еще немного, еще до табора, скажем, да? Нарисуем это так. Это называется Гальгальта, Апса, Ма, Бон. А это место осталось пустым. Это, по сути дела, то, что мы изучали сейчас, да? И все это наполнение называется Олам Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Это Малхут мы изучали. Это Малхут. Состоит из пяти частей. Шор, Шалев, Бет, Гимель, Далит. Или Кетер, Хохма, Бина, Зайрам, Пинвон. Малхут, неважно, как это изобразить и изображать, и как называть их. То есть у нас есть кли, Малхут, которая получает свет. С помощью экрана это неважно. И есть в ней пять частей. Эти пять частей.

Рождение, которое приходит от Творца, называется свет хохма, ор хохма. Это наслаждение, которое приходит от Творца. Поэтому первая стадия, первая, называется хохма. Наслаждение, которое есть у нас во второй стадии, в бине, называется свет хасадим. Это наслаждение от того, что отдают. Свет хасадим. Для того, чтобы обозначить эти два света, мы здесь даем знак Юд, знак для света хасадим — это буква Хей. Получается у нас, что в каждом парцуфе есть у нас шорыш, алиф, бет, гимель, далит, или завиток ют, ют, гей, вав, гей. Так если парцуф, в котором есть только свет хохма внутри, я его записываю вот так. Ют, гей, первое, вав, гей, нижнее. Я записываю вот так. Ют, гей с юдом, вав, ют, вав, гей, ют. Если мы сосчитаем, ют — это 10, гей, ют — 15, вав, ют, вав — это 22, гей, ют — это 15, получим вместе 72. Поэтому свет называется Ап. Если мы возьмем те же Юд, Эй, Вав, Эй и наполним их светом Хасадим, у нас получится Юд, Эй, Эй. Вав, Эй. Сделайте расчет, это получится 63. Сак. И так далее. Есть все эти признаки в этих числах. И отсюда приходит гематрия. Это называется гематрия. Что такое гематрия? Юд, хей, вав, хей. С информацией об экране, то есть со светом, который их наполняет, называется гематрия. То есть гематрия — это всего лишь информация о внутреннем состоянии парцуфа, души. Какие света наполняют ее? Потому что каждый парцуф, каждая душа, какие бы ни были, его структура, его строение — это йуд, гей, вав, эй. Но разница только в светах, которые находятся внутри. Это ап, или сак, или ма, или бон. Одно из четырех может быть. Больше быть не может, всего лишь одно из четырех состояний. Затем мы будем изучать, что есть еще много ступеней, когда на каждой ступени находится абсак, мабон, четыре состояния. Поэтому есть так много душ, так много парцуфов и названий и так далее. Но в целом источника, то, что у всех есть то же самое имя, Юд, Хей, Вав, Хей, только света в каждом, они разные. Так света, которые наполняют парцуф, называются гематрия. Всего лишь здесь нет ничего такого, когда думают гематрия, занимаются гематриями. Нечем заниматься. В целом рассчитывают, в каком состоянии находится тот или иной парцуф. Да? То есть, скажем, у меня сегодня было 100 шекелей, я пошел в ресторан и купил там курицу с рисом или и еще бутылку пива, что еще, ну, чай с наной, с мятой в конце, понятно. Если я получил за 100 шекелей, что я получил,
в моем теле, и понятно, что я человек, а не корова или еще кто-то там. Да? Так вместе с этим, когда у меня был экран на 100 шекелей, отдать и получить наслаждение внутри определенное это состояние наполнения с помощью силы преодоления, называется гемат,

0: Я все, не более того. Ну, мы это слышали. Нам кажется, гематрия — это мистика. Ничего, никакой мистики. Все реальное, все конкретное, буквально. Очень близкое нам. Да.
1: Вав, Юд, Гей, Юд. Это ж не Вав и Юд. Что там, как там?
0: Вав, Юд, Вав. Да, это Вав, Юд, Вав. Затем Всак. Там Вав с Алифом. Я сегодня не очень-то сконцентрировал. Где это? Вот здесь. Да. Вав, Алиф, Вав. Посередине мы изучим гематрию. Почему вместо «ют» или «гей» есть буква «алиф»? Это признак второго сокращения. Отсюда гематрия. Это вообще это особый признак особого сочетания цветов. Ну, хорошо. Слушайте, друзья. Мы сегодня изучали пять парцуфов, которые Малхут бесконечности с помощью первого сокращения и экрана получает пять порций высшего света. Каждая порция, которую она получает, называется парцуфом. Пять парцуфов вместе называется миром Адам Кадмон. Эти пять парцуфов называются Гальгальта Апсак Макбон или Кетер Хмабиназе Рампин Малхут. В каждом парцуфе есть распространение света и его исхождение, и называется Тамим и уход света. И потом решимот, когда света уходит от распространения светов, это тагин, а от исхождения светов — никудот. В целом, тамин, тагин, никудот и отиот называется решимот, которые были. Вся эта информация затем выражается в гематрии. Когда мы берем света, как они наполняют кли. Кли у нас всегда — это ют-кей, вав-кей. Не может быть другой структуры. Все души, все творения, какие бы ни были, где бы ни были, всегда они в целом, их скелет, да, структура, их гуф, без наполнения — это ют-кей, вав-кей. А наполнение, насколько они наполняются светами, называется гематрией, мера света, которая наполняет кли. Или гуф вместе со светом, который наполняет его, называется имя. То есть приходит имя, которое мы даем парцуфу, духовному парцуфу, насколько Творец находится в нем, насколько свет находится в кли. Понятно? Поэтому отсюда нам понятно, что если человек постигает разные духовные ступени, он каждый раз меняет имена. Его каждый раз называют по-другому. Сегодня Моше, завтра Авраам, потом Яков, потом неважно как. Да? Почему? Потому что на каждом уровне, на каждой ступени то же самое кли получает другой экран и другое наполнение. Так есть у него другое, новое имя. Что это за имя? Почему называется раскрыть святые имена, да? раскрыть имя Творца. Когда человек делает зивук дака и с помощью него привносит в себя свет, в нем, в себе он раскрывает Творца, этот свет, он чувствует его, это называется, что он раскрывает святое имя. Это у него становится святым именем, все находится, раскрывается в человеке, к этому мы должны прийти. Это то, что он пишет в даровании Торы, в статье «Суть наука Каббала». Может быть, есть здесь? Есть? Спасибо. То есть Тора на 61-м пункте он пишет, что Каббала — это порядок корней. Мы находимся внизу, мы еще будем изучать корней, которые не сходят сверху от бесконечности до нашего мира через причину и следствие, предыдущее и последующее в абсолютных четких законах. Мы их еще будем изучать, соединяющихся вместе и направленных к очень возвышенной цели, когда они не сходят к человеку. И какая цель у человека? Раскрытие имен Творца в этом мире. То есть мы находимся, как сейчас, в этом мире, плоть и кровь, и мы должны из этого создать эти келим, которые называются «желание получать с экраном», да, в котором мы раскроем, что раскроем? Раскрытие божественности, это клиш, то, что войдет в него. Раскрытие божественности, его творением в этом мире. Пока мы живем в этом мире, мы должны к этому прийти. Тот, кто думает, что есть что-то вне этого состояния, он пока еще просто не понимает, и ему кажется, что есть другие состояния. Нет, кроме этого мира и раскрытия Творца, творению в этом мире ничего. Остальные состояния мы еще поговорим, что они собой представляют. Наша цель, по сути дела, единственная цель, которая может быть в контакте человека с духовным, с божественным. Есть вопросы? Не пугаться, что есть много материала. Хорошо. Короче, что бы то ни было, тот, кто не повторяет материал, несколько раз в течение недели. Я привык слушать кассету или видеть запись хотя бы раз, три раза в неделю. Просто как осел это делаем. Вы не знаете, насколько с помощью этих простых вещей проходит внутрь ощущение. Это как мы изучали во время учебы. Что он пишет нам? Вы помните где-то в предисловии к учению 10 сферот? 155 пункт. Я снова повторяю. Он говорит... Согласно этому следует спросить, почему обязали каббалиста каждого человека изучать науку Каббала? Откуда этот вопрос? Что мы изучаем? Мы ведь этого не знаем, мы этого не видим. Просто мы изучаем что-то. Зачем же изучать это? Нет материала этого мира, которым я могу пользоваться. Мне нечего делать с этими усилиями. Это что, просто теория? Он говорит, нет. И почему же обязали каббалисты каждого человека изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое достойное оглашение вещь. Есть неоценимо чудесное свойство. Не просто так пришел сюда и стоит изучать. Это не просто так, а входит в душу не согласно разуму. Кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, он говорит тебе, конечно же, не понимаешь, а ты еще и более того глубь думаешь, что понимаешь. Поэтому не стремись знать. Через знание не приходят к духовному. Но смотрите, но благодаря сильному желанию и стремлению понять то, что изучаем, не понимают, но хотят соединиться с этим, пробуждают на себя света, окружающие их души. Да? И тогда эти света постепенно входят в человека. Не согласно тому, сколько человек понимает, а насколько стремится. Так входит духовное. Поэтому тот, кто понимает больше или меньше, в моих глазах это то же самое. Но тот, кто выходит с большим желанием знать или с меньшим, в этом разница. Сидел здесь парень, он ничего не знает, а выходит отсюда в полном отчаянии, что он ничего не знает. Если он будет продолжать сейчас весь день слушать или смотреть, есть у него шансы во много раз больше. И думает, что он воспринял на самом деле. Это ничего у него не останется, кроме этого знания. Свет не войдет внутрь, а нам нужен вход светов. Свет, который входит внутрь, он передает свойства. Он строит экран. А без экрана мы не увидим никогда ни духовного, не почувствуем его. Так можно оставаться со всем этим знанием, абсак, все эти глупости. Каждый будет так вот говорить, и ничего у него не будет, кроме самих слов. Не то, что предпочтительно понять или нет, это не ты должен делать, не ты должен закончить работу, ты должен стремиться. А стремление приходит, ты понимаешь, что он говорит, когда изучают, несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять. От этого в течение учебы, если ты понимаешь, если учишь и не понимаешь, но все же хочешь, ты пробуждаешь свет, который войдет внутрь, а не согласно пониманию вообще.
1: Спросить можно?
0: Да.
1: Рош Гальгаль ты. Я не понял.
0: Все, мы это уже закончили.
1: Есть шанс, что эти уроки будут на дисках?
0: Есть обычные кассеты. А что, я тебе DVD сейчас достану? Всегда есть такие, которые хотят чего-то больше в группе. А, может, через спутник мне это дадут. Тогда нормально, менее этого я не хочу. Что? Да.
1: А что с экскурсией?
0: Я не знаю, не ответственный за экскурсии. Вон он ответственный. Что еще?
1: А в каком состоянии мы находимся?
0: Мы находимся в грязи. Нет хуже этого состояния. А этот мир хуже всего. И состояние на земле, ты знаешь, как все думают.
1: Нам надо кричать, а?
0: Ну, как-нибудь поговорим, где мы находимся. Мы находимся за пятью мирами. Первый мир после этих пяти миров. То есть у нас, я сейчас покажу, Творец. Потом Малхут бесконечности, мир Адам Кодмон, Ацилут Брия и Цара Асия, Махсом, и этот мир, и вот тут мы. Вот так это, еще ниже. Этот мир — это духовное понятие, мы ниже него. Мы должны внутри себя прийти к этому миру. Этот мир — это когда я чувствую, где я нахожусь. Я пока еще не чувствую этого. Мы находимся после пяти миров, Это называется скрытие Малама, пять скрытий Аламот. И наша основная проблема — это прорваться, пройти через Максом, прорвать Максом, это называется выход из Египта и подняться до мира Ацилут. Это наша работа. Пройти от Максома до мира Ацилут называется пройти 6000 лет. Это работа. А после этого то, что я здесь, это уже не важно, это называется уже конец исправления, гмаротику. Все это мы будем изучать, это просто. Нет, 6000 лет — это 6000 ступеней, и мы проходим Асия и Царайбрия. Каждая — это 2000 ступеней. Это можно сделать за несколько месяцев. Ладно, так всего доброго. Повторять материал я рекомендую. Да, друзья, перед уроком, который мы видели сейчас, мы спросили, что такое из большого стремления и желания понять то, что изучаем. Сейчас с нами здесь находится очень много товарищей, опытных, уже с 30-летним опытом, 20-летним, и изучают даже каждый день. Более того, послушают уроки каждый день и так далее. Мы хотим послушать советы от товарищей, которые более-менее опытны, неважно. Как мы именно на этой точке концентрируемся, когда мы хотим стремление и желание выйти, а не понимание? Как сказал Рав на уроке, нет, ты должен заканчивать работу, ты должен стремиться. И несмотря на то, что не понимают, но из большого стремления и желания понять во время учебы. Если ты во время учебы не учишь и не понимаешь, но желаешь, ты этим пробуждаешь свет, который войдет внутрь. Не согласно пониманию вообще. Есть много опытных товарищей. Давайте послушаем, какие советы мы можем дать друг другу, как именно правильно соблюдать это направление на эту точку, чтобы было большее стремление и желание понять. Пожалуйста. Давайте послушаем, кто там в Тель-Авив 2, да?
1: Нечто очень важное в этом контексте — это пытаться понять, зачем ты пришел на урок, да, такую подготовку произвести за день до этого, понять, что ты хочешь заработать на уроке, как ты это будешь делать.
0: Спасибо, Нир. Да, еще кто там? Ицик Смагин, как ты сохраняешь намерение, желание не понять, а...
1: Я не могу удержать это намерение без товарищей. Я беру свои силы от десятки, когда мы готовимся еще перед сном и утром еще, для того, чтобы прийти с желанием десятки и вознести молитву.
0: Да, это важный совет. Сохранять силу десятки. Да, Йоав, пожалуйста.
1: В Торе написано, как сказано Аврааму, иди впереди и будь чист. Если мы не захотим понимать, мы не сможем учиться. Мы должны приходить, делать действия, которые нам говорят мудрецы, читать статьи, объединяться. И свет подействует на нас.
0: Да, еще раз спасибо, Йоав. Мы хотим уточнить, как именно сохранять то, что мы стремимся понять. Выходим с уроком со стремлением понять. Не с пониманием или непониманием. Да, Офер, пожалуйста.
1: Бааль Сулам говорит нам, если у него нет силы, желания, стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть такое желание к духовному, и если эти леди симпатичны ему, он также берет эту силу преодоления и желания, и их стремления, несмотря на то, что он сам в силу своих свойств, у него нет этих желаний, стремлений, даже силы преодоления, но в соответствии с той притягательностью и важностью в этих людях он получает новые силы. Спасибо.
0: Спасибо, Офер. USA North East, вы последние, а затем можете задавать вопросы по всему, что мы изучали в уроке, и можно уже готовить вопросы.
2: Я не обращаю внимания на то, что сколько я понимаю. Я обращаю внимание на то, сколько я чувствую через десятку, и насколько я связан с десяткой. И в этом есть какое-то свечение, которое невозможно передать. Но вместе с тем я гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания. Но я знаю, что с каждым уроком я становлюсь ближе и ближе к десятке.
3: Авентура.
0: Продолжить. Я думаю, что стремление человека, он должен взять это на себя как усилие, как место работы. Когда он слушает урок, все проходит через него, он как бы получает, впитывает урок. Но если он приложит вместе с этим усилие и попробует работать внутри себя с этими словами, удерживая этот момент все больше и больше каждый раз, он просто предоставит место свету работать с ним. И у этого места нет времени. Но это зависит только от усилий человека держаться в этом все больше и больше, держать в себе, и так цвета будут воздействовать на него. Тбилиси.
4: Рав когда-то нам сказал, что каждый день я должен приносить в жертву Творца своего для того, чтобы раскрыть нового Творца в объединении в десятке. Также и с пониманием. Если я постоянно буду стараться понять через товарищей, через то, как поняли мои как минимум 10 товарищей в моей десятке, то ну, я буду все больше стремиться, все больше раскрывать меру своего непонимания перед величайшими товарищами. Спасибо.
3: Макс 14.
5: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет совершенно разный хессарон в десятке к изучению птихи? От попыток буквально каждую статью стараться соединить с птихой и до абсолютного отторжения. Может, можно какой-то совет, как это все улучшить? Спасибо.
0: Еще раз задай вопрос точнее.
5: Может, можете дать какой-то совет? В десятке очень разный хессарон к изучению птихи. От попытки любую статью практически и высказывание Рава связать с птихой и до абсолютного отторжения. То есть, может, как-то можно улучшить эту ситуацию. Спасибо.
3: В
1: первую очередь, дать важность этой учебе в десятке, насколько это все очень важно, насколько мы получаем силу от ТС, которую мы не можем получить из другого источника. Должны прикладывать усилия. Невозможно убежать от этого. Необходимо читать, писать, чертить, идти за Равом во всем, пока через вот все эти усилия постепенно, да, и вот через стремление, усилия, о чем говорили все товарищи, постепенно свет начнет действовать, и это то, что работает, а главное не сдаваться. Главное — это желание, а не то, насколько ты на самом деле понимаешь, как вот Рав все время повторяет об этом. Давать желанию выстраивать внутри. И это делается через усилия и огромное упрямство, что я не согласен с тем, что я не понимаю. Быть такого не может. Я тоже хочу понять, как Бальсулям постиг, как Рав постиг. Так и я хочу.
0: Да, можно, может быть, добавить к этому, когда человек находится сам по себе, он один перед светом, учебой, он проходит различные состояния. Один раз он понимает больше, в другой раз меньше. Раз сказал на предыдущем уроке, что человек переходит от двойного скрытия к одинарному, все время продвигается, возвращается. В десятке — это отличное изобретение, как ты спросил, потому что там могут быть сразу все состояния. Так что мы должны развивать, что просить у света? Только развивать чувствительность к товарищам. Если мы будем просить у света развить эту чувствительность к ним и работать вместе в этом состоянии, тогда стремление выстраивается как раз из различий между нами. Один понимает больше, другой меньше, один спит, другой проснулся, один горит, его глаза горят, а через секунду может быть все наоборот. Но если мы думаем об общем слухе десятки, тогда мы выиграли. Вместо того, чтобы проходить каждое состояние и забывать предыдущее, мы включаемся во все состояния вместе. Это огромное богатство, и не нужно этого исправлять. Это нужно очень ценить, благодарить за это, что есть у нас такая прекрасная вещь — десятки. Асав, пожалуйста.
1: Мы слышали, что Рав часто говорил нам стремиться понять урок, где урок — это мера, мера, сколько мы получаем из этого урока. И мы видим, что стремление, что чем больше мы даем друг другу в десятке, в десятках, на встречах, вот как сейчас учеба с товарищами, дает много сил и в виде мировой клеи, которые задают вопросы, интересуются, выясняют, это уже дает стремление. И вот это вот наше взаимное включение, стремление друг друга дает драйв продвигаться дальше. У меня вопрос есть, если можно. Рав объяснил, что у нас есть так. Он сделал такой чертеж в последний момент. Творец, миры Ак, Абия и так далее. И он провел линию Махсома, под ним этот мир, и еще одна линия, и там внизу где-то мы. И я хотел спросить, вот под Махсомом, в чем разница между мы и вот этим миром? Что это за этот мир духовный, по-видимому, или перед духовным? Иногда Рав описывает это, что мы находимся как бы в нашем мире, это наш мир, в котором нет никакой связи с духовным, да, где присутствует Творец. С этого состояния мы начинаем. Этот мир как раз это состояние, в котором мы ощущаем Творца, ощущаем высшие миры, да, в какой-то степени.
0: Да, и введение в науку Каббала, Бальсулам говорит о том, что этот мир — это нижняя часть мира Асия. Можно относиться к этому в зависимости от того, как мы это определяем, этот мир, там, где человек находится, именно в этом сне, в котором он находится. А когда мы говорим о духовном мире, этот мир — это уже за Максимумом. Это нижняя часть мира Асия, и там раскрывается тело и жизнь. Тело — это материальное желание получать и жизнь. Когда мы ниже Максима, восприятие человека оторвано от духовного. Он живет в своем маленьком эгоизме, каждый в своем сне находится и вообще не относится это ни к реальности, ни к какому духовному миру, понятно. Так не говорится об этом мире. Но Рав говорит, это наш мир. Наш мир, ну что это такое? Каждый в своем сне. Женщины Европы.
6: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente, entonces ¿qué es lo que anhelamos entender?
1: Если я не хочу принимать это устремление ради того, чтобы понимать, Тогда что значит мы стремимся понимать и где, с каким клим мы хотим понимать? Мы хотим пробудить света, которые окружают нашу душу. Мы из этого сильного желания и стремления соединиться с тем, что постиг Бааль Сулам и передает нам. Мы хотим приблизиться к этому. И только используем это стремление, мы притягиваем эти окружающие света, нашу душу. И постепенно это входит в душу, то, как Рав говорил на уроке.
7: Хайфа 3.
0: Хайфа 3, пожалуйста. Да, совет. То, что мудрецы говорят нам, что будет в твоих глазах каждый раз как новое. Еще раз, каждый раз будет в твоих глазах как новое. Стремление в том, что я высвобождаю место. Высвободить место — это убрать старое по отношению к новому. И это не учеба для умных, а для того, как сказал Йов, это чистая Тора Творца. Здесь много пишет нам царь Давид о чистоте этой. Лихаим. Лихаим, спасибо. Флорида.
1: Есть у меня такой вопрос. Я, может быть, я не понял, что такое Таамим, Тагин, Никудот, Отиот. Что это такое? Ты можешь повторить? Мы не услышали. Он просил объяснить Танта, что такое Тагин. Тамим, Тагин, Никудот, Утиют.
0: Что такое Танта? Это Рав будет говорить об этом в продолжении этой серии уроков. Он говорит, что такое Тамим, Никудот, Тагин, Утиют. Когда свет входит в парцов, да, у нас есть экран, тогда приходит прямой свет, Ор Яшар, потом отраженный свет, Орхозер, это результат экрана. Затем входит внутренний свет, Орпними, внутрь Парцуфа до Табура. Это мы изучаем. Раф это уже этому обучал на предыдущих уроках. Здесь у нас П, здесь Табур, здесь Сиюм Раглин, окончание ног дословно. Когда входит Орпними, это называется Теамим. Вкусы дословно. Это первый вход света в парцуф. Когда свет выходит из парцуфа, да, выходит снова из парцуфа, и не мы будем пока говорить, по каким причинам, это объяснение само по себе, это называется никудот, точки дословно. Теперь решимот. Впечатление от Таамим, информация, которая остается после того, как были вкусы эти Таамим внутри, это называется Тагин, дословно коронки над буквами, и это Решимо, а Решимо от Никудот называется Отиот, дословно буквы духовной работы, Отиот. Секундочку. Вот так вот. Буквы. Так весь этот процесс входа светов в парцов называется Таамим, выход светов называется Никудов, решимот от Таамим называется Тагин, а решимот Никудот называется Отиот. В конце то, что остается, это Отиот буквы. И почему это важно? Потому что Отиот — это решимот. Впечатление, которое осталось от входа и выхода цветов, как подготовка наша, чтобы мы поднялись снизу вверх, души, которые будут подниматься снизу вверх, и то, что они раскроют на более высокой ступени, называется утиот. Поэтому утиот называется завершенным килим, потому что только распространение света и выход его делает кли достойным своей функции. То есть вход цветов — это таамим, выход — это никудот, решимот, то, что осталось после от таамим, называется тагин, а то, что осталось от никудот, называется отиот. То есть от всего процесса в конце остаются отиот, а затем выходит следующий парцуф, более низкий, все более и более меньшие парцуфы. И когда мы строим это, это строится сверху вниз лестница, когда мы в подъеме по ней будем все больше и больше раскрывать отиот. И Раф объяснил затем в гематриях, почему парцуф Аб называется Аб, это 72, в соответствии с соотношением света Хохма и Хасадим, и тогда он отнесся там к буквам Отиот, которые символизируют, конечно же, для того, кто понимает, постигает, пока нами это не воспринимается, мы не обязательно должны помнить это. Но снова, по той причине, которую мы изучаем, когда из большого желания и стремления понять, мы пробудим на себя окружающие света, которые очень приближают нас к цели.

0: Мак 3.
1: Какая разница между пониманием и постижением?
0: Постижение — это самый высокий уровень, полноценное постижение, ступени. А под этим есть разные еще этапы, которые чуть меньше, чем полноценное постижение. Латин 1.
2: Hola, amigos. Precisamente sobre este asunto de este mundo. Yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo. Mencionaron que era un sueño.
3: Относительно этого мира, я не понимаю, что такое этот мир. Это что-то как сон, представляемое. И одновременно слышится, что это ощутимо. Есть вещи в нашем сне, в нашем воображении, но есть конкретные вещи, которые мы ощущаем в чувствах. В таком случае, как относиться к тому понятию, которое называется этот мир в таком случае. Гилад, итак, здесь есть несколько видов отношений. Мы желание получать. Мы результат разбиения души Адама Ришона, поэтому то, что мы должны понять в нашем восприятии реальности, что есть у нас желание получать добро и наслаждение, и мы не исправлены, потому что мы хотим получать для себя, поэтому мы не видим истинной картины. Но каждый видит картину, которая правда для него, она очень истинна для него. Я прав, я сейчас хочу, я разочарован, потому что не получаю, я ненавижу кого-то, потому что образуется ощущение ненависти, потому что я не получил желаемое наслаждение. И это происходит и в чувствах, и в мыслях, и это восприятие реальности нашей. Каббалисты говорят, что это неправильное восприятие, не истинное. Для нас истинное. По-другому нельзя воспринимать, когда мы находимся в этом. Но говорят, что есть гораздо более восприятие реальности. И это восприятие придет, когда мы объединим души, соединим связь между нами. И тогда между нами начнем создавать что-то, может быть, не создавать, а раскрывать что-то существующее, что является истинным. Это истинный мир. Так само самое низкое восприятие во всех духовных мирах, согласно порядку духовных ступеней, называется этот мир, Улам-Азе. Это духовное первое исправленное восприятие, называемое этот мир. Иногда пользуются этим понятием в нашем восприятии, как мы воспринимаем вещи. Этот мир, потому что я вижу это своими глазами. Но пока мы еще пользуемся желанием получать для себя только, конечно же, это восприятие искаженное и неправильное. Об этом царь Давид сказал: «Раскрой мне глаза, и я увижу света». То есть «Открой мне глаза, и я увижу истинное состояние». И Рав сказал, что это состояние души Адама Ришона, когда мы вместе приходим к этому состоянию и раскрываем шхину, кли, который называется шхина. И тогда называется, что мы начинаем входить в этот мир, в его духовное понимание, а не на обычном языке, когда мы говорим «этот мир». Поэтому всегда нужно смотреть, из какой точки мы смотрим на это. Я думаю, что мы завершили. Итак, дорогие друзья, большое спасибо. Каждый такой урок, когда мы слышим Рава и говорим между собой, и слушаем, и объясняем, и пытаемся понять, и стремиться к тому, к чему мы на самом деле должны стремиться, это еще урок, еще порция света, которую мы получаем, которая очень приближает нашу душу. Завершаем.

0: Строим духовное общество.
1: Как мы, по два абзаца как читаем?
0: Ну, два, по три. Мы обычно по три читаем. Дорогие друзья, на первой части мы будем учить урок Рава, который основывается на статье о помощи, приходящей свыше. Труды Рабаша, первый том, 230-я страница. Почитаем вместе статью в десятках. У нас 40 минут. О помощи, приходящей свыше. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Шимон бен Лакиш, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его и не обвинит его во время суда над ним. А в книге Зоар сказано, сказал Раби Хизкия. Если так, то почему сказано, и остался Яаков один? А где же были все эти станы ангелов, которые, как ты говоришь, окружали его и шли вместе с ним? Сказал Раби Иуда, из-за того, что он подверг себя опасности, оставшись ночью один, хотя и ясно видел эту опасность. А поскольку они пришли охранять его лишь от невидимой глазу опасности, то покинули его. И тогда он сказал, «Мал я против всех милостей и всей истины, что сделал ты с рабом твоим». И это те станы святых ангелов, которые окружали его, а сейчас отделились от него из-за того, что он подверг себя очевидной опасности. Раби Ицхак сказал, «Поэтому ангелы покинули его, чтобы оставить его одного с покровителем Эйсава, который явился к нему с позволения Высшего». Конец цитаты.
2: И о смысле этого возникает вопрос, когда ангелы отделились от него? В тот момент, когда он подверг себя опасности, тогда и отделились. То есть сначала он подвергся опасности, а потом от него отделились ангелы. И об этом сказано, и остался Яаков один. То есть, когда они увидели, тогда и отделились. И следует сказать, что подобно тому, как одно вошло, другое вышло. Нужно понять, почему при явно наблюдаемой опасности ангелы не приходят охранять его, как будто у них нет сил охранять его от настоящей опасности, которая видна воочию, а когда у них есть сила охранять его, именно когда она не видна воочию, а если нет видной опасности, в таком случае кто знает, что тут есть опасность, требующая охраны? Другими словами, кому должно быть видно воочию? Человеку? Или, если ангелы видят, что это опасность, видна воочию, тогда они уходят, несмотря на то, что человек не знает о ней.
0: И чтобы выяснить это в отношении работы, прежде всего, мы должны знать, что это за опасность, которая там существует. А потом выясним, что такое опасность, видная воочию. Известно, что порядок работы начинается с правой линии. А правое означает то, что не нуждается в исправлении, называется правым. В то же время, то, что нуждается в исправлении, называется левым. Согласно объяснению наших мудрецов, откуда известно, что тфилин накладывают на левую руку? Так как сказано, и будет это знаком на руке твоей. Ятха на иврите, слабая рука, ятко. И поэтому наши мудрецы сказали, левая отталкивает, а правая приближает. И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям работы, сначала начинают с правой, ибо в правой нет никакой опасности для духовной жизни, ведь он всегда может добавить больше. Ибо правая линия называется милостью, что означает, что человек ценит Тору и заповеди и говорит, что Творец оказал ему милость тем, что дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. И даже если намерение самое простое, то есть он не умеет думать правильные мысли во время исполнения заповедей и во время занятия Торой, а просто знает, что исполняет заповедь Творца, которую он заповедовал нам через учителя нашего Моше. Этого достаточно, чтобы обязать его исполнять Тору и заповеди каждого согласно его способности. Этого достаточно ему.
2: И согласно этому, в каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец совершил с ним милость, как сказано, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому в каждой заповеди он благодарит и восхваляет Творца за то, что Творец удостоил его иметь связь с Торой и заповедями, и неважно в какой мере, а сколько времени у него есть возможность, чтобы тело давало ему учиться, он учится. И насколько можно, он прилагает усилия, чтобы исполнять заповеди. И он рад тому, что может исполнять волю Творца, чего не дано остальным людям, таким как он. И Творец не дал им разума и желания исполнять заповеди Творца. И когда человек идет по этой линии, это еще не называется правой линией, потому что мы видим, когда есть только одна линия, и человек не видит вторую линию, невозможно сказать, что это считается правой линией. Ведь правая, можно сказать, когда есть еще одна линия, тогда я могу сказать, что это правая, а это левая.
0: И поэтому, когда человека наставляют, как идти по путям Творца, ему говорят, «Знай, что Творец не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты исполнял Тору и заповеди в самом простом виде. Этого уже достаточно тебе, и ты не должен строить больших намерений, подобно большим праведникам. Однако Творец требует от человека, чтобы он исполнял Тору и заповеди согласно разуму человека, каждый по своему свойству, то есть по способностям, с которыми он родился. Ведь невозможно требовать от человека, чтобы он занимался Торой и заповедями, так, как это делает человек талантливый или человек смелый, а каждый согласно свойству, с которым он родился. Как говорит великий Ари, нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому, и нет человека подобного другому, и исправит Хельбана то, что не исправит Левана, не исправит Гальбан то, что не исправит Ладан. Ведь каждый должен исправить то, что относится к его доле. То есть каждый человек должен исправить себя и свои свойства, с которыми он родился. И от человека не требует ничего больше того разума и той силы, с которыми он рожден. Получается, что одна линия — это когда говорят ему, ты не должен находить недостатков в своей работе. Но если ты исполняешь Тору и заповеди в самом простом виде, это чрезвычайно важная вещь, ведь ты исполняешь заповеди царя. А человек должен давать себе отчет и ценить свою работу в самом простом виде. То есть, если он молится и произносит какой-то отрывок или произносит какое-то благословение, будь то благословение на заповедь или благословение на наслаждение, нужно думать, к кому он обращается. И, разумеется, насколько он представляет себе, перед кем он стоит. Он, без сомнения, получит другое ощущение во время произнесения этих благословений и во время молитвы. И даже если он не знает смысла слов, это все равно очень важно, ибо не важно, что он говорит, ибо здесь важно, с кем он говорит.
2: Поэтому, когда он исполняет какую-либо заповедь, например, он надевает цицит, он видит, что есть несколько евреев в мире, которым не дана возможность одевать цицит, а он удостоился исполнить заповедь Творца, и сколько благодарности он должен воздать Творцу за это. Поэтому, согласно простому разуму его, насколько он верит в величие Творца и в то, что он удостоился многого, получив возможность исполнить волю Творца, поэтому он произносит благословение. «Благословен ты, Творец». То есть благословляет Творца и воздает ему большую благодарность за то, что Творец удостоил его и дал ему то, чего не дал другим людям. И также, когда он произносит благословение на наслаждение, он тоже воздает благодарность Творцу за то, что он наградил его верой, что Творец создал наслаждение, чтобы люди могли наслаждаться. Тогда как у остальных людей нет такого разума, позволяющего верить, что Творец дал им все необходимое, чтобы эти люди могли насладиться. А также человек говорит в одном из 18 благословений утром: «Благословен ты, Творец, который не сотворил меня инородцем». То есть воздает большую благодарность Творцу за то, что Творец сделал его Исраэлем.
0: Итак, мы видим, что мы должны благодарить Творца за самую малую долю, которая есть у нас в святости, ценя ее как великую вещь. И хотя у нас нет способности оценить это, тем не менее, мы должны верить в это. А я слышал от моего отца и учителя, что он как-то сказал, что насколько мы понимаем, что нужно ценить важность Торы и заповедей Лишма, на самом деле ло лишма, в котором мы работаем, неизмеримо важнее, чем то, как мы ценим лишма. То есть не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. А поскольку всякое действие, которое производится внизу в этом мире, вызывает пробуждение наверху в высших мирах, как говорит книга Зоар, благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. И поскольку человек

0: Он исполнил его со всеми намерениями абсолютных праведников. Другими словами, ему говорят, что есть праведники, которые добавляют к действию лишь намерения. Но к самому действию прибавить нечего, как сказано выше, и о действии сказано «не прибавь и не убавь». Однако ему говорят, работа в намерении не для тебя. Она относится лишь к избранным. И само собой, если в этом состоит его совершенство, он вкладывает всю свою энергию, силу, чтобы уберечь все, что он получил от воспитания. И таким образом он знает, что все, что он должен делать, это лишь поддерживать количество, а о качестве, то есть как совершенствовать намерения или причины, заставляющие его исполнять Тору и заповеди, он знает то, что ему передали в виде воспитания, что в общем у него будет этот мир, а также будущий мир взамен на его работу по соблюдению Торы и заповеди. И это называется одной линией, а не правой линией, так как тут все еще нет левой линии. Как сказано, эта линия называется правой, потому что нет правой без левой.
1: И на этом пути нет никакой опасности, что у него исчезнет духовная жизнь в святости. Ведь он все время продвигается, ибо его счет измеряется действием. И каждый день у него добавляются новые действия. Поэтому он всегда продвигается вперед. Ведь он всегда видит, что каждый день он добавляет новые действия. Скажем, например, что когда он достиг 20 лет, он знает, к примеру, что у него есть уже 7 лет исполнения Торы и заповедей. А когда он достиг 30-летнего возраста, у него уже есть достояние в Торе и заповедях в размере 17 лет. Получается, согласно этому, что это надежный путь, и нет здесь никакой опасности для его духовной жизни, так как у него есть основа, на которую можно смотреть и измерять свое продвижение. И потому этот путь называется путем надежным. И здесь нет никакой опасности для его духовной работы, для его духовной жизни. То есть на этом пути не может быть, что он упадет со своей ступени и когда-нибудь впадет в отчаяние из-за того, что видит, что он не успешен в своей работе. А он всегда может быть со спокойной душой. И все, о чем он сожалеет иногда в работе, это, что ему больно, что остальные люди, находящиеся в его окружении, не служат Творцу, как он. Только об этом он сожалеет в своей работе. Но в отношении самого себя он видит, что ему есть чему радоваться, что, слава Богу, у него есть достояние в Торе и заповедях.
0: Но когда ему говорят, что есть еще один путь, называемый левой линией, что означает, что на этом пути человек видит, что он занимается Торой и заповедями, и тем не менее он должен исправить себя во время работы. И исправление направлено на действие, а он нуждается в исправлении намерения, что означает, с каким намерением он производит свои действия. То есть, какова причина, обязывающая его исполнять Тору и заповеди? Это уже называется опасным путем. По двум причинам. Первое. Ему говорят, верно, что без вознаграждения работать невозможно, но любой человек, совершающий какую-либо работу, и неважно, большую или маленькую, нуждается в топливе, которое даст ему силы для работы. А если ему говорят, что

0: вознаграждение состоит в том, что он удостоится доставить наслаждение Творцу, что называется, что все желание будет только лишь отдавать Творцу, эту причину тело не всегда понимает, как достаточную причину давать ему силы для работы, ведь это противоречит природе человека. Так как материя человека — желание получать ради себя. И поэтому, когда он работает в одной линии, то есть основа вознаграждения находится в этом мире, а в будущем мире он получит за свою работу в этом мире, тогда тело может понять, что для себя, то есть, чтобы наслаждаться и получать вознаграждение, работать не стоит. Однако, когда ему говорят, что он должен работать с намерениями, то есть в каждом действии, которое он производит, настраивается на то, чтобы он совершает это действие, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, то он остается без сил для работы, и тогда тело требует объяснение, как возможно, чтобы я работал и отказывался от многих вещей, которыми тело может насладиться, чтобы у Творца было наслаждение. Этот путь таит в себе опасность, то есть опасность того, что у него пропадет вся духовная жизнь, даже та, которую он обрел, когда работал в одной линии.
1: А вторая причина опасности заключается в том, что даже если он всякий раз преодолевает и желает работать ради отдачи, тем не менее, поскольку он видит, что в отношении намерения он не преодолевает, а он всегда видит обратное, то есть место работы, которую он совершал в одной линии и видел, что он продвигается, как сказано выше, если у него прошло 10 лет работы, то у него есть Тора и заповеди величиной в 10 лет. А если уже прошло 20 лет, в течение которых он занимается Торой и заповедями, у него уже есть достояние 20 лет. А здесь, в правой линии, наоборот, если у него прошло 3 года, и он не может построить в своих действиях намерение ради отдачи, он более разбит и растоптан. Он уже совершает работу на пути отдачи 3 года, а ему не на что посмотреть. То есть у него нет никакого достояния, несмотря на то, что он вложил в работу 3 года. А тем более, если он вложил 5 лет и так далее. Поэтому чем больше времени он вложил в работу, тем, как он видит, он стал хуже. Но на самом деле, как сказал мой отец и учитель, с одной стороны, можно сказать, что человек действительно больше приближается к истине, то есть к осознанию зла. Ведь до того, как он начал работу, он думал, что он не до такой степени не способен преодолеть свое зло. И это, как сказали наши мудрецы, грешникам злое начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой.
0: Однако, с другой стороны, человек должен видеть истину, как она есть. То есть, что его зло при этом не сдвигается ни на йоту. И отсюда исходит опасность, что он впадет в отчаяние. Ведь он говорит, что у ло лишма нет важности, ибо главная работа состоит в том, чтобы насладить Творца. И это, как он видит, он преодолеть не сможет. Получается, что из-за того, что он идет левой линии, он может подумать совершенно отдалиться от духовной работы, ведь он уже нанес ущерб состоянию ло лишма. И получается, что он в двойном проигрыше, и у него нет никакой связи с жизнью в святости. И поэтому человека направляют лишь на работу в одной линии. И если он пробуждается сам, и у него есть собственное побуждение, толкающее его начать искать истину, вместе с тем, что его наставили идти этим путем вечно, или же тогда он был в начале своей работы, ему не открывали левую линию, означающую, что он должен исправить себя, чтобы все действия его были ради
1: Неба. И это, как говорит Рамбам. И сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и простонародье, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудрости, им приоткрывают тайну эту постепенно, приучая к тому без давления, пока не постигнут его и не познают его из любви. Поэтому следует идти в правой линии и в левой линии, что означает, что даже если он уже знает, что существует истина, называемая Лишма, тем не менее, путь, по которому он шел, когда у него была только одна линия, теперь эта линия получила новое имя и называется теперь сейчас правой линией.
2: Улам, ма мосиф лану безе, шану механим ахшав этакав эхад.
0: Однако, что добавляет нам тот факт, что мы называем теперь одну линию правой линией? Объяснение состоит в том, что теперь правой линии уже придано намерение. То есть, когда мы изменили имя одной линии на правую линию, это название подпадает под определенное намерение, чего не было, когда она называлась «одна линия». И оно состоит в том, что нельзя отменять левую линию и идти в правой, ибо нет правой без левой. В таком случае следует сказать, что когда он шел в одной линии, он не знал, есть ли еще другой путь. А сейчас относительно нее есть левая линия, и таким образом одна линия теперь называется правая линия. И это означает, что совершенство, которое он обретает сейчас, не происходит от того, что он работает без всяких хиссаронов, но он ощущает себя в совершенстве и пребывает в радости от своей работы, подобно тому, как он был до того, как вошел в работу в левой линии по другой причине. Здесь, в правой линии, совершенство вызвано тем, что он видит, что он простой человек и знает, что существует путь истины. То есть нужно работать ради небес. Однако он видит, что далек от этого, и тело его не позволяет ему полностью отмениться перед Творцом, чтобы все устремление его в жизни было только ради отдачи. И тем не менее он видит, чтобы немного прикоснуться к святости, Творец все же дал ему силы, а у других нет таких сил. Получается, что он благодарит и восхваляет Творца за это. Выходит, что в таком состоянии он пребывает в совершенстве.
1: Однако теперь, когда он начал работать в левой линии, и понял, что главная работа на отдачу, ему тяжело удовлетворяться малым, и если работать, стоит работать, чтобы прийти к совершенству. Но для того, чтобы дать сил и удостоиться хотя бы немного коснуться работы в святости, у тела нет топлива. И это называется, как сказано, «А всюду, где существует недостаток святости, у клипот есть возможность прицепиться». То есть клипот дают ему понять, что ради такого маленького вознаграждения, то есть чтобы у тебя была небольшая связь со святостью, ты должен вкладывать такие большие силы. Получается, что у клипот есть сила отдалить его от святости весьма пристойным образом. То есть они не говорят ему, что не стоит вкладывать силы, дабы удостоиться святости. Нет сомнения, что святость, то есть возможность служить царю, есть великая вещь. Однако ты сам видишь, что у тебя нет для этого сил. Поэтому тогда возникает опасность, что он вообще выпадет из работы. Ведь у тела теперь есть большая связь с его работой, ибо сам человек видит свои недостатки в работе.
0: Тогда как в работе в одной линии он знал, что это его совершенство, ибо его изначально наставляли, что лишма относится к большим людям, которые от природы родились с большими способностями и с хорошими качествами, а также родились с большими силами, позволяющими преодолеть тело. То есть они управляют собой, и то, что им нравится, они способны осуществить, и никто не может остановить их. А что касается тебя, то есть то, что требует от тебя, это только по твоим способностям. То есть то, что ты способен делать, ты и должен делать. И этим ты уже выполнил свой долг, ведь Тора была дана не ангелам служения, а всему обществу, каждому по его способностям.
1: Но после того, как он начал идти в левой линии, то есть он почувствовал, что он тоже должен прийти к слиянию с Творцом и работать ради отдачи. И начиная с этого момента, он уже не способен ощущать совершенство в работе в правой линии, потому что левая мешает ему, как сказано выше. Тут начинается работа в вере выше знания. Другими словами, он должен верить, что работа в святости есть чрезвычайно важная работа. И потому неважно, удостаивается ли он настоящего совершенства или того совершенства, которое полагается ему. То есть он еще не удостоился действительно великого исполнять святую работу на 100%, а исполняет ее лишь в малой мере. И это считается для него великим богатством, важность которого он не способен переоценить.
0: И получается, в этой работе, когда он идет по этой линии и ценит святость так, что ее важность всякий раз растет, это вызвано тем, что он должен верить в высшее знание, в ее величие. Даже если он пока не чувствует это на практике, он должен сказать себе то, что я должен верить в высшее знание, важность Торы и заповедей, вызвано тем, что я еще не достоин ощущать их важность и величие. Как известно, до тех пор, пока человек еще погружен в эгоистическую любовь, он все еще не способен ощутить благо и наслаждение, которые облачены в них. Но на самом деле, когда буду достоин, я действительно увижу это на практике.
1: Поэтому получается, что то, что он должен верить выше знания, не вызвано недостатком света, облаченного в Тору и заповеди, а недостаток находится в кли нижнего, который еще не достоин этого. И Творец знает, когда я буду достоин. И без сомнения даст мне ощутить вкус Торы и заповедей. И отсюда получается, что то, что мы должны верить выше знания, не вызвано тем, что у нас нет выбора, как ощутить заключенное в ней благо, поскольку свет скрылся, и мы не можем постичь его. В таком случае, что же означает, что они — жизнь наша, где говорится о Торе и заповедях? А дело в том, что он должен верить выше знания, что до тех пор, пока не исправит свое получающее кли, как сказано выше, а так, когда он завершит свое исправление, благо и наслаждение распространятся на все, находящееся в святости, чем он занимается. Поэтому, если он идет в правой линии и верит в выше знания, в ее важность Торы, тогда в мере важности, которую он придает Торе и заповедям, так он может ценить даже самую малость. То есть даже небольшое прикосновение. То есть даже в лолишма от лолишма он тоже может испытывать радость. Ведь на практике он исполняет заповедь Творца.
0: Однако потом он должен перейти в левую линию. То есть критически рассмотреть это действие, является ли оно действие, которое он исполнил, советом, позволяющим прийти к слиянию с Творцом. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Действительно ли он идет к этой цели? И это называется, что он подвергает себя опасности, как сказано выше. А когда он находится в левой линии, его работа главным образом состоит в молитве, то есть взывать к Творцу, чтобы он дал ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И отсюда можно объяснить, что такое ангелы, которые окружили Яакова, как сказано выше, в Зоре. Ангелы явились охранять его. Это помощь, приходящая свыше, чтобы оказать ему поддержку, чтобы он смог продолжать свой путь. Однако помощь, приходящая свыше, начинается с того момента, когда человек уже начал работу и стоит посередине и взывает о помощи. Но если он еще не начал входить в работу, ему нельзя оказать помощь.
1: Поэтому, когда Яаков вошел в работу, то есть он уже подверг себя опасности и просит Творца, чтобы он оказал ему помощь, ему были посланы ангелы, чтобы оберегать его и чтобы он смог победить в этой войне, которую он уже начал. Тогда как, когда он уже завершил свою работу, которую начал, и получил помощь от ангелов, и хотел начать новую работу, называемую маленькими сосудами, а начало работы есть тьма, называемая ночью. Это называется опасностью, видимой воочию. Ведь в месте тьмы, называемой левой линией, существует опасность. Однако он должен начать работать самостоятельно. А потом, когда он видит, что не может, тогда он начинает просить помощи у Творца, и тогда он снова получает помощь свыше.
3: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע.
0: Достичь намерения ради отдачи. И пока он не видит, что он достиг этого, он испытывает хисарон, и у него есть место для молитвы.
1: Когда приходят два ангела, они приходят, чтобы беречь человека. Это продвинутое состояние, когда человек работает с двумя ангелами, которые охраняют его правую и левую линии, с помощью которых он должен создать среднюю линию. И то, что замечательно в этой статье, как Рабаш описывает все пути работы человека от уровня общего до личного. И на личном уровне у нас есть различные ступени, как только те, которые хотят быть только в правой линии совершенства, и это то, что ведет человеком, и сверх этого есть состояние, когда человек идет в двух линиях, ему неважно, в совершенстве он или нет, есть правая линия и левая, и все время исправления, и он в крике, в молитве к Творцу, что он поднял его над состояниями. Перейдем к уроку от 17 февраля 2002 года.
0: Мы читали статью из Шлавей Сулам, страница 293, о помощи, приходящей свыше. Когда человек начинает получать помощь свыше, помощь — это все, что помогает продвинуться к цели творения. Это может быть и не в очень приятном облачении. Мы знаем, чтобы воспитать человека, чтобы продвинуть его, ему дают разные упражнения, иногда тяжелые, чтобы он чему-то этому, из этого научился. Его испытывают, он должен попотеть, напрячься. Благодаря этому он растет. Так что помощь может быть как в красивой оболочке, так и в другой, противоположной, хорошему, удобному и красивому. Когда начинают помогать человеку, как с хорошей стороны, так и не с очень хорошей, когда он действительно готов уже относительно этого преодолевать и принимать эту помощь в полезном виде. Что вообще такое помощь? Человек ноль. Он родился, немножко подрос. Хотят приблизить его к святости, дают желание. Он не знает почему, для чего, откуда и как. И согласно этому желанию, он ищет место, где может наполнить это желание инстинктивно. Это желание приводит его в место. Первое, второе, он как-то выясняет, не знает как, но и выяснения эти, они тоже свыше. После того, как он попадает в какое-то место и начинает получать методику, помощь, которую дают, ему дают какую-то поклажу, груз, трудности. И из этих трудностей и вопросов он должен выбрать сейчас, что делать. Либо сбежать, либо продвигаться. Сбежать, тогда он снова приходит к страданиям, которые у него были прежде. Продвигаться, он не знает как. И здесь он должен вложить больше усилий в учебе. Пока не понимает, что продвижение происходит, когда он просит помощь. И здесь проблема. И Рэби пишет об этом в двух строчках смежных, что человеку тяжело, и тогда он кричит Творцу, и Творец помогает ему. Мы видим действительно воочию из опыта, что человек проходит очень много раз тягощение, разочарование, неудачи, пока он наконец кризис, пока он наконец не начинает понимать, что он должен обратиться к Творцу, и только оттуда придет ему помощь.
4: И
0: когда он просит помощь, получает ее в том, что Творец раскрывается, и у него уже есть силы, он может оправдывать ту помощь, которую получил, и от левой линии, то, что получал, всякие отягощения сердца, всякие плохие желания, нехорошие мысли. Также оправдывает ту помощь, которую потом получил от Творца, чтобы преодолевать эти мысли и вопреки им двигаться вперед.
4: После
0: того, ему кажется, что он снова находится на пути к царю, что он владеет всем, контролирует, понимает, стоит твердо на двух ногах, снова приходят к нему всякие посторонние мысли, страхи, тревоги, неуверенность. И снова дают ему свыше всякие препятствия. И тяжело понять, что это тоже помощь. Кажется, наоборот, он чувствует, что это отдаляет его от цели, отдаляет от Творца, от святости, от всего. Впадает в депрессию, отчаяние, пока постепенно снова время делает свое дело, человек прилагает усилия, все-таки приходит учиться время от времени и так далее, пока количество усилий, которые он вкладывает, и количество страданий, которые он переносит, вместе приводит его к состоянию, когда он получает помощь свыше и начинает преодолевать эти трудности, подниматься, выходить из падения, и видит затем, что это падение и все эти трудности как раз-таки и дали ему продвижение. И так каждый раз. Здесь написано «из Циона выйдет Тора», то есть «из Ециот». Цион от слова «Ециот» — выход. И вот этих «из выходов», «из святости» и «возвращения к святости» — из этого выходит Тора. Из этого формируется кли, в которое получают Тору. Помощь, которая приходит свыше, она постоянна, она приходит всегда. То есть высший свет, свыше, который называется замысел творения, насладить творение, он давит все время на душу каждого. И хотя его давление постоянно, душа по своей структуре, поскольку состоит из двух противоположных сил, из желания получать и желания отдавать, желание получать, у нее есть от природы, а желание отдавать — это из разбиения келим, который находится в ней. И поскольку она содержит в себе две противоположные силы, то постоянное давление света на душу приводит душу то в состояние, которое называется левая линия, то в состояние, которое называется правая линия. И так она растет на двух ногах. То есть Творец посылает только одно давление — высший свет, который хочет войти в кли и давит на кли. Но само кли ощущает от этого давления как бы два вида воздействия свыше, двух ангелов, то, что называется добрый ангел и злой ангел, то есть доброе начало и злое начало. В сущности,

0: Good morning, dear friends. Today we stand before the King. Not is.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы стоим перед царем, не как индивидуалисты отдельные, а вместе в одном общем желании, с одним сердцем, в одной молитве. Со всех мест в мире Творец собрал нас здесь, этот особый момент, и дал нам возможность объединиться выше всех различий и соединиться вокруг одного общего желания. Давайте почувствуем величие этого шанса, этой возможности, которая есть у нас сейчас. Каждый товарищ несет в себе искру, и все вместе мы можем выстроить это общее место, в котором может раскрыть Творец в связи между нами. Давайте молиться о том, чтобы мы вошли в этот урок в скромности, в радости и в просьбе к Творцу, чтобы Он дал нам силы объединить наши сердца и быть как один человек с одним сердцем. Давайте стоять перед царем как один. Спасибо, дорогие друзья.
2: Бальсулам Шамати. Как стоящий перед царем. Написано в августе 1938 года. Сидящий у себя дома не подобен тому, кто стоит перед царем. Другими словами, вера должна быть такой, чтобы он весь день чувствовал, что он стоит перед царем. И тогда без сомнения будет у него любовь и трепет в совершенстве. А тех пор, пока он не пришел к свойству такой веры, он не должен расслабляться и успокаиваться, поскольку это жизнь наша и долголетие наше, и никакой компенсации в мире не захочет принять его. И нехватка веры должна впитаться в его органы, вплоть до того, что привычка станет второй натурой. В мире, называемой, когда вспоминаю я о нем, он не дает мне спать. А все материальные дела гасят этот хисарон. То есть все, от чего он получает наслаждение, это наслаждение отменяет хисарон и боль. А он не должен желать получать никакого утешения, и он должен быть осторожным во всех материальных вещах, которые он получает, чтобы они не отменяли его хисарон. И это достигается тем, что он сожалеет о том, что из этого наслаждения ему будет недоставать искр и сил келим святости, то есть хисарона святости. И благодаря этому сожалению он сможет уберечь себя от потери келим святости. И теперь активный семинар. Как нам почувствовать десятки, что мы весь день стоим перед царем?
1: Как нам почувствовать десятки, что мы весь день стоим перед царем? Прежде всего, в нашей совместной работе пробуждать все время потребность святости, как он пишет здесь, и оберегать друг друга, чтобы материальное наслаждение не отменили это. Нужно активно что-то создавать между нами.
2: Да, мы стоим перед царем, мы не чувствуем этого, однако, но факт от этого не меняется. И нужно протереть лучшие глаза и сердце, чтобы определить эту точку, что мы все время стоим перед ним. И в этом наша работа, собственно, раскрыть любовь между нами, потому что только так можно раскрыть, что мы стоим перед ним.
1: Этот отрывок настолько глубокий, в нем есть все ответы, и мы должны углубиться в эту статью как можно глубже, потому что он объясняет очень ясно этап за этапом, как войти в это состояние, оставаться в нем.
2: Да, отрывок говорит, что сидящий у себя дома не подобен тому, кто стоит перед царем. То есть вера должна быть таким, чтобы он чувствовал себя целый день, что он стоит перед царем. Я думаю, что мы можем этого достичь с помощью поручительства между нами, когда каждый работает над тем, чтобы никто не отключился от этого ощущения, что мы стоим перед царем как десятка.
1: И тяжело удерживать это 2-4 часа в сутки. Но у нас и сейчас эти часы внутреннего урока, которые являются двигателем для всего дня, и это легче сейчас и полезнее, чтобы мы постоянно чувствовали, что мы стоим перед царем с помощью товарищей, что это атмосфера, которую мы создаем, чтобы мы наполнили наш аккумулятор на весь день.
2: Челевок не может удержать себя весь день, все время стоящим перед царем, но товарищи могут его удержать и напоминать ему. И по природе вещей он упадет. Упадет, чтобы вспомнить, что он стоит перед царем. Он упадет для того, чтобы раскрыть, где он находится, чтобы снова прийти и стучать во врата чертога царя. Именно из этих вещей мы продвигаемся. В этом вся наша работа.
1: Да, может быть, мы вспомним и напомним, что десятка, в общем-то, это раскрытие царя.
0: Silent workshop. Let's stand together before the Creator.
2: Семинар молчания.
0: Ask him for a leg, for faith.
2: Предстанем вместе перед Творцом и потребуем у него такой хисарон к вере, чтобы не давал нам спать.

Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших, а малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших, а малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших, а малых. И объясняет Раши, объяви Коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить?

0: малых. Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилие, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
1: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте. А всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И, согласно этому, следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечечка, относительно наслаждения, которое есть в истории и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их,

0: только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
1: И сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца. И увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знании и видении. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. Она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
0: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму, и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, «И поверили они в Творца и в Моше, раба его». То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому